Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Отследить до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
1: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.

Радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Рекорд. Реклама.
1: Миша, ты видел? В Нижегородце «Лада Гранта» от 680 тысяч рублей.
2: Серьезно? Так дешево?
1: Да. А еще у них высокая оценка автомобиля при обмене и дополнительное оборудование в подарок.
2: Тогда срочно выезжаем за новой «Лада» и в отпуск. Ждем вас в «Лада Нижегородец» на Сормовском повороте. Реклама не ответа.
0: Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде 280-8242.

0: Jaguar F8 – для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит «Кватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Кватамбе» на авито.ру 12+.
5: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
6: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
7: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
8: Милый, собираем чемоданы.
9: Мы же только разобрали.
8: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
10: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
11: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: Рекорд. Реклама.
1: 1000 автомобилей, одна шок-цена. Новый седан C-класса от 1 миллиона 490 тысяч рублей. Нижегородец на Комсомольской площади открыл новый формат. Не очередной автосалон, а настоящий город автомобилей, где в одном месте собраны свежие новинки и огромный выбор авто с пробегом. Честные цены и гарантия на каждый автомобиль. Успейте выбрать свой из 1000 без очередей и утомительного ожидания. Приезжайте на Комсомольскую площадь 2 в Нижегородец. Назовите промокод «Радио» и получите бонус при оформлении. Ждем вас каждый день.
2: Сроки акции промокода до 31.08.2026. Реклама не оферта.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС 77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Рекорд. Реклама.
1: 1000 автомобилей, одна шок-цена. Новый седан С-класса от 1 миллиона 490 тысяч рублей. Нижегородец на Комсомольской площади открыл новый формат. Не очередной автосалон, а настоящий город автомобилей, где в одном месте собраны свежие новинки и огромный выбор авто с пробегом. Честные цены и гарантия на каждый автомобиль. Успейте выбрать свой из 1000 без очередей и утомительного ожидания. Приезжайте на Комсомольскую площадь 2 в Нижегородец. Назовите промокод «Радио» и получите бонус при оформлении. Ждем вас каждый день.
2: Сроки акции и промокода до 31.08.2026. Реклама не оферта.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва, ОГРН 118-774-649-49-80, 12+, 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sps/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.

0: Record. Реклама.
1: Ощутите технологии будущего в Нижегородце. Только до конца августа Havail Jolion по специальной цене от 1 миллиона 949 тысяч рублей. Современный дизайн, мощный двигатель и интеллектуальные системы безопасности. Гарантия выгодного предложения по трейд-ину. Предложение ограничено. Ждем вас в дилерском центре Havail Нижегородец на Сормовском повороте. Havail. Инновации для каждого. Реклама. Не оферта.
2: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НМ». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-0270.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

0: рэперы на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: Всем доброго и бодрого утра, да, действительно, это вейкаперы, 7.01 в Санкт-Петербурге.
3: Здрасте.
4: Привет, друзья, всех поздравляем с четвергом, завтра пятница, 20 августа.
3: Замечательно. Сегодня 4 часа мы с вами, 2 гороскопа, это точно ожидается у нас. Также рубрика «Я» в эфире с вашими голосовыми сообщениями. Тему мы придумаем, отталкиваемся от поводов, как обычно. Также сегодня ватафакты в двойном размере, горячие новости. Все, это впереди, сыграем еще, не забудьте. Какие там поводы у нас, давайте.
4: Да мне лень перечислять поводы.
3: Теперь что... тебе лень, что ли?
4: Да.
2: Он самый.
3: Праздничком, родная, вот она пришла.
4: А вы любите вообще лениться?
2: Конечно.
4: Ученые сказали, что вообще это полезно. Иногда нужно дать организму полениться, чтобы он вот так, знаете, набрался сил.
2: Но, наверное, это оправдание, но они говорят, что это сигнал организму о том, что, типа, выдохни, парень, выдох, тебе надо.
4: Выдохни.
3: День рождения Чебурашки сегодня.
2: Надо за уши его подергать.
4: А вы смотрели, кстати, вторую часть? Я до сих пор не посмотрела.
2: А зачем? Оно тебе надо.
4: Ну, кстати, первое, там есть что посмотреть.
2: Конечно, есть что посмотреть, а потом выяснить, что хочешь посмотреть другие фильмы.
3: Если бы Чебурашка был злодеем Марвел, то я бы посмотрел, конечно. Какая-то коллаборация нужна этой всей истории. День рождения букваря. 392 года как. Ну, замечательно.
4: Давайте, кто...
2: 7 букв.
4: Алфавит быстро повторит.
2: Ну, ты тоже не говори таких вещей. Зачем оно нам надо?
3: Мы лучше вот день музыкальной шкатулки отметим. Помните, заводите, а там принцесса.
2: Балеринки, все вот это, да.
3: Классная история. У меня такой не было.
4: Балеринки или шкатулки?
3: Или шкатулки, точно.
2: Обычно такие дарят мамам, и ты у них находишь.
4: Мамонтам.
2: Ну и им тоже, да.
3: Всемирный день комара, 120 лет как. Кстати, вы знаете, что от комаров в мире умирают больше всего людей?
4: Потому что они переносчики.
3: Статистика, да. Действительно, если взять весь мир, они вообще везде существуют.
2: Жужжащие твари.
4: Москито, кстати.
3: И здоровые вот это, не малярийные комары, как мы привыкли называть.
2: Малярийные, они маленькие такие, у них другая расцветка, попки.
3: Да. И после них ощущения другие.
2: Да.
4: Ощущения, когда вот говорят комар или москито. Москито как будто тебя...
2: Москито?
4: Когда? Ну, москит.
2: Можно 2 безалкогольных москито?
4: Нет, просто... переводе комар это москито, и поэтому мы их иногда называем москито. Но москито звучит как будто итальянский какой-то.
2: Интересно.
3: Комар. Сегодня день кукурузы еще, ребята. Замечательный. Картофеля фри. Сегодня можно наесться просто от души.
4: Я не ела этим летом кукурузу вареную вообще ни разу.
3: Я думал, картошку фри ты не ела.
2: Ты что, на пляже не была, что ли?
4: Вот именно, что была.
2: И как?
4: Как я прошла, как это лето прошло без кукурузы?
2: Они перестали ходить, эти вино, чуть-чуть на кукурузу. Перестали ходить?
4: Там обычно теперь стоят, ты сам подходишь, когда хочешь.
2: Совсем обленились, празднуют.
3: Ну и день улиток сегодня. Смотрите, что предлагаю. Чебурашка у нас есть, да, 57 лет ему.
2: Так.
3: Может быть, из советского... мультфильмы «Кто вы?». По-моему,
2: история
3: очень интересная. Там просто там, персонажи, и я капитан Зеленый.
2: Капитан Зеленый, потому что все время ворчишь.
3: Но, который такой...
2: Да, я помню его.
3: Что, в волосах что-то, жуки. Друзья, кто вы из советского мультфильма, голосовым запишите в чат мобильного приложения Рекорда. Скоро слушать будем. Вейкаперы, погнали.
0: Вейкаперы.
1: На Рекорде.

0: вейкаперы. Гороскоп на сегодня.
1: На 20 августа и прямо сейчас.
2: Овны, сегодняшний день может оказаться очень опасным для различных и личных взаимоотношений.
3: Тельцы, не отступайте от правил сегодня, даже если очень спешите.
1: Близнецы, сегодняшний день не принесет вам ничего нового.
2: А раки, сегодня вы будете равным среди великих.
3: Львы, сегодня вы будете лучше себя чувствовать, оставаясь в одиночестве.
1: Девы, живите этим конкретным днем сегодня.
2: Весы, всякий ребенок нуждается в признании. Ему стоит время от времени показывать, насколько он замечателен.
3: Скорпионы, сегодня стоит искать поддержку, как деловую, так и моральную.
1: Стрельцы, даже у суперзвезд есть некоторые нужды, а поскольку вы вряд ли являетесь таковой, для их удовлетворения вам потребуется приложить некоторые усилия.
2: Козероги, сегодняшний день принесет вам какие-то перемены, точнее, возможность что-либо переменить.
3: Водолеи, сегодня ответственность, возложенная на вас, будет казаться вам слишком тяжелой, а награда не принесет удовольствия.
1: Рыбы, вы слишком много сил отдаете работе. Это положение надо бы изменить. Всем хорошего дня, друзья.
0: Рекорд. Реклама.
4: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
5: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
6: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж. Идем.

0: свое лето в аквапарке «Океанис».
1: Аквапарк «Океанис».
2: «Максидом» любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте «Максидом» удваивается.
3: «Максидом».
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
5: «Мамма Мия» с 1 августа в Нижегородском цирке. Итальянский цирк, слоны и тигры, экзотические животные, клоуны, акробаты, Сара Грандиоза. Будет здорово! Билеты уже в продаже. 0+.
6: КМ Тимирязевский. Для тех, кто выбирает осознанно перспективный район, закрытую территорию, а главное, квартиры с богатым ремонтом, мебелью и техникой. Есть сданные дома, ипотека, рассрочка и приятные цены. Звоните, договоримся. Каркас «Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Паузбербанк. ОСЗ КМ Ситистрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Миша, ты видел? В Нижегородце «Лада Гранта» от 680 тысяч рублей.
9: Серьезно? Так дешево?
8: Да, а еще у них высокая оценка автомобиля при обмене и дополнительное оборудование в подарок.
9: Тогда срочно выезжаем за новой «Лада» и в отпуск. Ждем вас в «Лада Нижегородец» на Сормовском повороте. Реклама не ответа.
10: Планируете свадебный банкет в ресторане «Грузинские истории»? Большой розыгрыш. Главный приз – 100 тысяч рублей на тур в Грузию на двоих. Проведите банкет до конца сентября и участвуйте в розыгрыше.
11: Сроки акции с 15 мая по 30 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте «Грузинских историй». ООО «КФЭ Групп», УГРН 115-165-305-616, Набережные Челны.
12: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Ваши голосовые сообщения ждем в чате мобильного приложения Рекорда. Тема сегодня: какой вы герой советского мультика этим утром или каким себя ощущаете?
1: А вы-то не все рассказали. Можете рассказать еще? Я не помню, просто советский.
0: Капитан Зеленый.
1: Так, нет, Стас, ты кто?
2: Я лошадка из «Ежика в тумане».
1: Да?
2: Меня кто-то ищет, а я вот присутствую.
0: Ты можешь быть ежиком, который встретит Стас?
1: Не хочу ежиком.
0: Не хочешь встречать Стаса?
2: Не хочешь встречать меня?
1: Тебя хочу встречать, а ежиком не хочу.
2: Понятно.
0: А кем хочешь быть?
1: А вот я не могу вспомнить, кроме кота Леопольда, «Давайте жить дружно».
2: Да, там всякие царевны есть.
1: Царевны тоже можно?
0: Конек Горбунок.
1: Мульт, ну так это же советские мультфильмы тоже берем, да?
2: Конечно, конечно.
0: То кто там эту...
2: Колобок, очень популярен сейчас.
0: Девочка, которая до посоха дотронулась, и это потом чуть не откинулась.
2: Герда, опять же.
0: Пока ждала ее, не поцелуют.
1: Снежная королева.
2: Снежная королева.
1: Не могу визуализировать.
0: Иди за подснежниками. Иди, сходи, реально.
2: За подснежниками,
0: реально. Вот это классно.
1: Ой, а вообще мне нравятся вот эти двое из «Ларса» одинаково с лица.
2: А кто ты из них, ларец?
1: Нет, я правый.
2: Вот.
0: Он, кстати, с родинкой был. Ладно, вы записывайте свои голосовые сообщения.
2: Хорошо, что ты правый.
0: Послушаем. В Ростовской области модели сожгли сток сена ради фотосессии с кальяном. Вот такая история. Девушки сожгли сено во время фотосессии. Привело к материальному ущербу. Девчонки все восстановили, оплатили, сами потушили. Что самое интересное, вот этот сток сена был посередине других стогов сена. То есть как бы они хорошо, что успели потушить то, что посередине.
1: А так бы радиус увеличился, да?
0: Да, думаю, вот, ну, если вы запланировали такую фотосессию, можно же было
1: без кальяна
0: не поджигать угли, как минимум. Ну, если там идея в кальяне и сене, но без огня же можно было.
1: Уже опасно звучит, понимаешь, идея в кальяне и сене.
0: А это ваши фотосессии, вы же придумываете что-то необычное. Вот это вот, я страшная, я как Порш без тормозов, пошло шампанское. Я думаю, зачем вы все это делаете?
1: Зачем, когда есть ИИ, сфоткался на фоне, на хромакее и поставил любой фон.
0: Зачем?
2: Но это уже сложные условия. Хромакей, это же нужно выяснить сначала, что это.
0: Зачем столько жидкости улетает на землю, а могло в тебя? Мне вот что интересно.
2: Еще там, конечно, в той проблеме.
0: Но песня такая, как Порш.
2: Интересно, делал. Нет, давайте так. Изначально было все красиво задумано. Просто нужно было подумать о безопасности. Не умеешь ты обращаться с кальянными углями? Ну, иди дома.
0: Это дело случая. Ну, ты тоже сейчас набросился на девчонок. Такой, давайте ничего не фотографироваться никак. Ну, предложи им другую идею для фотосессии тогда.
2: Ну, пусть свое сено жгут. Там коровка какая-то стоит. Где моя еда? Где мой заказ?
1: Я поняла, я принцесса из бременских музыкантов.
0: О, то есть ты тусила с петухом, собакой, да?
2: Да.
0: Понятно, понятно. Вот и вы же то же самое что-нибудь в чат мобильного приложения и голосом.
3: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Владимир Путин поручил заранее подготовиться к возвращению военнослужащих из зоны СВО после ее окончания. Президент отметил, что вернувшимся россиянам потребуется работа, а государству предстоит обеспечить их трудоустройство. По словам Путина, многие из них вернутся со здоровыми амбициями, поэтому к такой работе необходимо готовиться уже сейчас. В Хорватии задержали гражданина Украины по подозрению в подрыве северных потоков. Об этом сообщила Генпрокуратура Германии. По версии следствия, мужчина является профессиональным водолазом и входил в группу украинцев, подозреваемых в диверсии на газопроводах в сентябре 22-го. После экстрадиции из Хорватии его доставят в Федеральный Верховный суд Германии. 66% россиян считают, что самые тяжелые времена для страны еще впереди, следует из результатов опроса в ЦИОМ. Это максимальный показатель с ноября 2021-го. Тогда на фоне пандемии в России вводили QR-коды для посещения общественных мест. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Рекорд, реклама.
2: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
4: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: Каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
8: О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклая, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
9: Топ-5 покупок месяца.
10: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
9: А мода C5. Добавить стиля.
10: JQJ7. Впечатлить друзей.
9: А мода C7. Собрать взгляды.
10: JQJ8. Подчеркнуть свой статус.
9: А выбрать нужно только одну?
10: Решим на месте. А мода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
11: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
12: Милый, собираем чемоданы.
13: Мы же только разобрали.
12: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
14: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
15: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
16: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.

0: Record. Вейкаперы. А мы просили вас записать голосовые сообщения, кто вы, да, из советского мультика. И, кстати, сейчас будем слушать персонажей очень много и все очень классные. Начнем с мадам Рики, давайте.
1: Здравствуйте, ребята.
2: Привет.
1: О, буду сегодня в оркестре 9-го царства. Особенно на работе, когда нужно делать какую-то неоплачиваемую ерунду. И она получается не очень. Мой девиз по жизни.
3: И так сойдет.
0: Все мы немножечко, да, этот персонаж?
2: Да-да.
0: В разные моменты жизни. Ну, вот он классный. Алексей.
4: Доброе утро, ребят. Рекорд привет, страна привет. Я, наверное, герой из мультфильма «Бременские музыканты». Пусть будет осел, наверное, который тащит повозку эту тяжелую с музыкальными инструментами и так далее.
0: Кстати, у них осел барабанщиком был.
5: Или... солистом был.
0: Солистом был, да?
5: Да.
0: Это вот он выдавал.
5: Не, самая несправедливость. Ты солист, ну, популярной группы, а потом еще всех везешь на своем горбу.
0: А принцесса у того блондина, да, как обычно?
5: Ну, да.
0: А, Мария.
6: Доброе утро, вейкаперы. Я сегодня попугай Кеша. Точнее, я хочу быть попугаем Кеши. Я хочу лежать у бассейна, пить джуз, но я еду на работу. Вот так вот. Всем хорошего дня.
0: Я помню крутую серию, когда у него друг был тракторист. Вот это было, да, когда он поехал к нему в деревню, вот это было весело, конечно.
5: Что ж ты, когда он топил ему трактор?
0: Да-да-да, Данил.
7: Привет, привет всем, доброе утро, ребят. Радио Рекорд, привет. Я сегодня... когда вот Алёш Попович там такое шел по бревну, и он такой там подскользнулся и такой... И вот я сейчас тоже такой, я приехал сейчас на заправку и такой... Вот, в общем, как-то так.
5: Там еще Тугарин Змей где-то рядом.
0: Да-да-да, Антон.
8: Привет, вейкаперы. Сегодня в 4 утра 20 минут выехал на работу. На улице стоял густой-густой туманище. Я почувствовал себя ежиком в тумане.
0: Вреднельчик.
9: Всем доброе утро. Я из советского мультфильма «Кот Леопольд». Я очень добрая и дружелюбная. Давайте жить дружно.
0: Я вот и не понимал, почему эти крысы вот так триггерили вот в этом мультике? Просто не хотели придерживаться его девиза?
5: Но это зумеры. Понимаешь? Он нормальный, вполне миллениал такой, живет, отдыхает.
0: Предсказали.
2: Не бумер он?
5: Он, не знаю.
0: Владимир.
10: Доброе утро, Рекорд. Конечно, всем хорошее настроение. Я сегодня советского мультфильма, ну, погоди, я заяц, который бегу от волка. А который всегда волк говорит, ну, заяц, ну, погоди. А я всегда говорю, а почему погоди, блин, да? Потому что хочет топливо или что?
0: Все подвязал в одно. Максим.
11: Эй, привет, вейкаперы. Я опять вещаю из Новосело Красноярского края. Всем привет, всем доброго утра. Я из советского мультфильма «Чебурашка». У меня большие уши. Шучу, конечно.
0: Я вообще подумал, если босс кричит на вас на собрании, то можно представить его персонажем какого-то советского мультфильма, что вот он именно этот персонаж, и совещание пройдет куда продуктивнее и интереснее.
2: А ты со вчера не можешь, да, отпустить тему огурца?
0: Да, ну тот костюм самый. На рекорде.
12: Новый трек

0: Рекорд. Реклама.
1: Чем меньше вы тратите на топливо, тем больше можете потратить на путешествия. Новые гибриды Дипал – это сочетание мощности до 439 лошадиных сил и экономии. Ведь до 184 километров вы можете проехать на электротяге. Меньше расход бензина и впереди больше дорог. Приезжайте на тест-драйв в Чинган-центр «Автолига». Московское шоссе 302Г. Почувствуйте, как сочетаются адреналин и выгода. «Автолига».
2: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НН». Сормовское шоссе 24, корпус 23, 202-02-70.
3: Форма, рюкзак, пенал, тетради, краски, дневник, пластилин, картон.
4: Да, список школьных покупок длиннее зарплаты. Хорошо, что есть «Фианит Ломбард».
5: «Фианит Ломбард». Займы под залог техники, золота и многого другого. ООО «Фианит Ломбард». Ближе близкого. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. УГРН 102-740-37-67-368. 18+.
6: Стеклишь балкон? Тебе балкон! Скидки до 75%. Только до конца августа. 202-44-30.
7: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. 0+.
8: Третий час листаешь объявления. Сотни фото, но ни одного подходящего автомобиля. Хватит листать, пора забирать. Приезжай на локации «Агатарев пробег». У нас правильный выбор проверенных автомобилей. В наличии более 2500 авто. Верный выбор – это когда есть выбор. И он за вами в «Агатарев пробег». Ларина 23Г. 8-831-260.
9: «Агат». Покупай выгодно.
10: Минус 10. Минус 50. Скидки до 80% на сантехнику в дисконт-центре «Сантехлюкс». Идеально для дачи и дома. Заходите и выбирайте. Нижний Новгород, Мещерский бульвар, 7/2. 1000 автомобилей, одна шок-цена. Новый седан С-класса от 1 490 000 рублей. Нижегородец на Комсомольской площади открыл новый формат. Не очередной автосалон, а настоящий город автомобилей, где в одном месте собраны свежие новинки и огромный выбор авто с пробегом. Честные цены и гарантия на каждый автомобиль. Успейте выбрать свой из 1000 без очередей и утомительного ожидания. Приезжайте на Комсомольскую площадь 2 в Нижегородец. Назовите промокод «Радио» и получите бонус при оформлении. Ждем вас каждый день.
11: Сроки акции и промокода до 31.08.2026. Реклама не оферта.
12: Все вокруг нас бежит. Облака, время и даже молоко может убежать. А ты?
13: Начни бегать правильно прямо сейчас с Академией бега Дмитрия Павлова. Тренировки в 4 районах города и онлайн. Персональные программы занятий от чемпиона России по бегу для тебя. Академия бега Дмитрия Павлова. 0+.
14: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 1017 017.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: перы.
1: Там одна женщина призналась, что снимается в фильмах для взрослых и спасла этим брак. Ну, вот. Конечно, не у нас, не у нас история завирусилась, это в Японии, у нас бы такого не поняли.
2: У нас бы она леща получила.
1: Вряд ли бы эта новость закончилась так, что спасла брак, скорее ДТП и ЧП. Новость бы оказалась бы 40-летняя. Рериха Киношита, так ее зовут, пришла в индустрию еще в 34 года, чтобы запечатлеть красоту своей фигуры, как она сказала, пока я молода, почему бы нет, иначе же никак. Она планировала сняться всего один раз. Но осталось и два года скрывала это от мужа.
2: После призна... А как он узнал?
1: После признания она сама просто сказала: знаешь, дорогой, я снимаю фильмы для взрослых. После признания он неделю не спал от шока, не разговаривал вообще ни с кем. Он просто ходил по улице и не понимал, что
2: переваривал.
1: Происходит. Не стал требовать ухода из профессии. И теперь он сопровождает ее на съемки и заботится о ней. Куколд года найден.
2: Почему?
1: Ну, что, а кто? А
2: возможно, он присоединяется на съемки. Откуда ты знаешь? Смотри, он просто неделю переваривал. Откуда все богатство в доме за эти два года? И понял, что не надо требовать ухода.
3: Но он ходил по улице, по бутикам, смотрел, такой, так, куплю себе плойку. Вот это, вот это.
1: Я думаю, он неделю ходил и обдумал, так, я работаю на двух работах, она на одной, куда все деньги? Куда она их тратит, мне интересно?
3: Да, причем за не... со мной делают то же самое на работе. Ну, морально только. Почему получаю меньше?
1: Ну, серьезно же, ну что за человек?
3: Слушайте, ну, Япония же, да? Ну, у них какой-то свой менталитет, свое отношение к подобным вещам. Хотя в Соединенных Штатах, по-моему, в Европе тоже легко относятся к этому.
1: Не знаю.
3: Они такие, у меня жена, вот, актриса с фильмов для взрослых, что все нормально, отличные мужики.
2: Может, она просто хороша в постели, вот и все.
1: Почему ты ее оправдываешь?
2: Ну, поэтому мужчина решил с ней остаться.
1: Она ходит налево-направо, и при этом все...
2: Почему налево-направо? Она зарабатывает.
1: Это оправдание уже индустрии.
2: Нет, это вообще внутренний мир двух персонажей. Если его это устраивает, зачем мы туда лезем?
1: Просто возьмите там в Японии, взбудоражьте как-то этого мужика, пусть придет себя.
3: Да, мы, может быть, мы мужика не видели. Может, там такой страшненький замухрышка,
1: может
3: что
1: быть.
3: Он такой, ну, и так сойдет.
1: Кстати, а вы знаете, что еще две актрисы для взрослых, которые снимаются в кино, попросили вообще удалить все их видео, потому что им тяжело строить отношения с их вторыми половинками.
2: А с чего вдруг удалить? Вы когда снимались, вы подписываете соглашение об использовании изображения. Что значит удалить?
3: Одна из этих актрис, у нее родился ребенок, она говорит, я не хочу, чтобы мой сын когда-то это увидел. Ну, да, у тебя да, как да. минимум еще 16 лет есть, чтобы... Вот они...
1: Мы про тайны поговорим в ближайшие 2 часа. Конкретно, какую тайну вы скрываете от близких. Такая у нас тема обсуждения. Вспоминайте, пишите в чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети.
0: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: Топ покупок месяца.
4: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
3: Амода C5. Добавить стиля.
5: JQ J7. Впечатлить друзей.
3: Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
6: Вейкаперы на рекорде.

0: Никита, Стас, Рыжая.
1: И 8 утра в Петербурге по московскому времени. Играем в этом час. Установите мобильное приложение Рекорда. Очень даже пригодится. И вообще, у нас же скоро день рождения, кстати, да?
2: Да, у нас
1: 31 год нам.
2: Субботу.
1: Да, ребята, поэтому вам спойлер. Уже сегодня, в четверг, обязательно установите это приложение.
2: Ну, вам пригодится.
1: Очень понадобится в субботу так особенно. Итак, мы обсуждаем, какую тайну вы скрываете от близких. Вот я подумал, есть же семьи, и опять же сейчас идет тренд в интернете, когда, знаете, дети спят, а родители скупают все со вкусной точки. Чокопай, всяких сладостей, а потом снимают видосик, типа, как ребенок спит, а они в этот момент едят. Ну, такой забавный очень.
3: А,
1: тренд,
3: я видел.
1: Когда ребенку это еще нельзя в том количестве, а родители очень хотят. Выглядит забавно. Это считается тайной прям в семье.
2: Ну, вообще, да.
3: Получается. А они показывают ему фотографии потом?
1: А некоторым показывают. Они
2: зачем?
1: Ревут. Они ревут. Это
2: пранк?
1: Забавнее, да-да-да. Но вот когда ты скрываешь вкусняшки в семье, это норм или стрём? Давайте так.
3: Нормально.
2: Я тоже считаю. Мне кажется, это стрёмно точить.
3: То есть почему?
2: В заперти. Да? Ну нет, мне кажется, а что такое? Покупай сразу на всех, чтобы поделиться.
3: Так в этом же есть и прикол. Ты хочешь купить определенное количество.
1: Интервьюеры топовой страны. Вам надо взять Аню на интервью. Мы хотим узнать вообще твои ценности и что у тебя в голове. Ты до этого оправдывала мужика куколда. Точнее, актрису. Актрису, которая говорит, ну она же призналась. А сейчас ты говоришь, ну нет, ну вкусняшки прятать, это перебор, конечно, от детей.
2: А что такого?
1: Понимаешь вообще, секс-7 какой происходит?
3: Нет, это тут видишь вопрос, на чьей она стороне. Там-то она защищает девушку, то есть какая-то женская солидарность. А здесь, наверное, нельзя, чтобы мужчина что-то втайне ел, правильно?
1: Ну, у нас в голосовалке...
2: И девчонка не должна
3: и девчонка,
2: есть.
3: Все, тогда,
1: все
3: да.
1: Едим только вместе, все. У нас в голосовалке сейчас лидируют два варианта. Это свой заработок, что интересно, и свою любовь и нелюбовь к чему-то. То есть, когда ты приходишь, там, какое-то блюдо тебе не нравится
2: или что-то
1: кажется, еще.
2: Это же бывает такое реально в паре. Например, она невкусно готовит, а он не хочет ее обидеть, делает вид, что так вкусно, а потом она отворачивается, и он выливает.
1: Потом ест это всю жизнь, да. Лучше сразу сказать.
2: Ну вот как ты аккуратно скажешь девушке, что она невкусно готовит, чтобы не обидеть?
1: Я говорил.
3: Пойдем в ресторан.
2: Чтобы не обидеть, она не обижалась?
1: Ну, нет, смотри, если человек задает мне вопрос, говорит, Никит, вкусно? Я говорю, блин, вот это вообще невкусно, если честно. Но если это действительно невкусно.
2: Ну ты с этим ответом сразу же даришь, наверное, мастер-класс крутому шеф-повару.
1: Я говорю, что не так. Говорю, в этом блюде не хватает пармезана.
3: Но это ситуация, когда обоим намекнули на то, что они что-то сделали не так. Попробуй. Вкусно тебе? Нет. Ну так это из-под ванны набежало, которое ты все починить не можешь.
1: Такой даже пранк был.
3: Иди давай.
2: Это хорошо.
1: Это весело, это весело. В общем, друзья, обсуждаем, какую тайну вы скрываете от близких. Написали нам уже, если я расскажу, то это будет не тайна, а вы нам аккуратно, анонимно расскажите. Это, кстати, можно сделать в чате мобильного приложения Рекорда. А кто ничего не скрывает, то где? В телеге и...
3: Конечно.
2: И ВКонтакте.
3: Ну, либо под окном орить у нас.
0: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Рэперы.
1: Я предлагаю при обсуждении сегодняшней темы вообще не говорить имен. Ниоткуда. Ни из какой соцсети. Вот правда.
2: Не ну, пожалуйста, не
3: чтобы
2: вопрос.
3: Скрыть тайны.
1: Какую тайну вы скрываете от близких? Мы наша тема обсуждения, комментарии будем читать сейчас.
2: Моя тайна в том, что я 2 раза падала в обморок на улице и в городе Миллионнике, который почти за 500 километров от родителей. В один раз из разов лежала неделю в кардиологическом отделении. Слава богу, ничего не обнаружили. Родителям не говорила, чтобы они не переживали, так как они уже в возрасте.
1: Ну, все нормально.
3: Надо друзьям об этом сказать, как минимум.
1: Конечно, носить с собой какую-то бирочку, там, на ней же написано, должна быть группа крови, вот эта вся история, вы же знаете. В телефонах есть такая функция.
2: С собой носить?
1: Да, можно в телефон забить вообще и информацию изначальную о группе крови, возрасте и так далее. И все, удобно будет. Врачи быстрее вас спасут.
3: А ты не знала, раньше люди делали некие бирки, либо жетоны, на которых написано группа крови и там что делать?
1: Фамилии
2: что делать?
3: Ну, типа, позвоните в больницу, я отключу.
2: Анамнез полный.
1: Не откачивайте меня, меня все устраивает. Вот такой же тот.
3: Купите мне мороженое.
1: Наш слушатель пишет, скрываю от всех, что пишу песни. В репертуаре уже 4 авторских. Прикольно, если их обработать с нейронкой и перемешать с другими композициями на каком-то семейном празднике. И вот показать им так, типа, ребята, как вам эти композиции?
2: Подожди, просто интересна причина, почему ты этот талант скрываешь.
1: А есть же, кстати, действительно талантливые ребята, которые вот просто не показывают своего творчества.
3: Критика, люди боятся критики.
1: Ну, как вариант тоже, почему бы нет.
2: Так, я скрываю маленький секрет от своей девушки, жену и 2 детей. Она сильно расстроится, когда узнает это.
1: В одном точно прав, она сильно расстроится, когда узнает об этом.
3: Насколько маленький секрет? Один в школу пошел, а другой вот тут, новорожденный.
1: Скрываю от мамы, наша слушательница пишет, что скоро сделаю себе татуировку. Пусть по факту узнает. 40 годиков, мне говорит, как раз сегодня исполнилось. Но с днем рождения, тату — это мой подарок, я так решила.
3: Поздравляю.
1: Замечательно.
2: Я от своих близких скрываю, сколько я зарабатываю, а моя бывшая жена думает, что я вообще не работаю.
1: Скрываю от жены, что на рыбалке я лучше отдыхаю, чем с ней. Ну, это, кстати, давно известный факт, что вот нужно выехать куда-то с мужиками.
3: Даже если известно, об этом нельзя говорить.
2: Конечно.
3: Ты пойми, ты уезжаешь куда-то, ты страдаешь.
2: Конечно, нужно приезжать и говорить, фу, так было отвратительно, вообще, как хорошо дома.
3: Объясню, иначе ты будешь страдать дома.
1: Ты должен, я считаю, надо говорить все, чтобы ты не страдал ни дома, ни там. Говорю, ну там весело у меня. Так, бывает, скрываю правду, чтобы не врать, и говорю о ней. Молчание самый трудно опровергаемый фактор. Написал нам наш слушатель. Кстати, про татуировки очень популярная тема.
2: Это вообще...
1: У девочек особенно. Вот наша слушательница. Я в 38 сделала. Полгода скрывалась, пока не спалилась. Глаза мамы надо было видеть. И как я бежала прятаться от ее тапка. Кстати, хочу сделать 2-ю, пока тоже скрываю.
2: 38 тапок от мамы?
1: Полетел.
3: 2-ю, так там 2 тапка, будь осторожнее.
1: Да, береги себя. Какую тайну вы скрываете от близких? Пишите в чат мобильного приложения Рекорд.
2: Телеграм-канал Радио Рекорд.
3: И группу Радио Рекорд ВКонтакте.
4: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Радиорекорд.ру – заточен под вас и ваш смартфон. Рекорд. Реклама.
5: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
6: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
7: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
8: Sequoia Парк – один из самых больших веревочных парков в России. Невероятные эмоции и приключения на свежем воздухе. Испытай себя на трассах, от детских до самых экстремальных. Ждем вас. Sequoia Парк – рядом с живописным экопарком «Маховые горы».
9: Весна, шашлыки. Но я за рулем.
10: Юзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Вкус классики без алкоголя. Будь на одной волне с друзьями. Юзберг Лагерь Зеро безалкогольное от Суздальского пивовара. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чирикова. УГРН 13 233 50 263.
0: Третий час листаешь объявления, сотни фото, но ни одного подходящего автомобиля. Хватит листать, пора забирать. Приезжай на локации Агатарев Пробег. Здесь большой выбор проверенных автомобилей ждет тебя. Выбирай, заводи, уезжай в тот же день. Закрой вкладку, открой новые возможности с Агатарев Пробег. Ларина 23Г, 8-831-2-6-0.
11: Агат, покупай выгодно.
12: О, мамма мия!
13: Ты была в Италии?
12: Лучше. Я была в ресторане «Мука». Просто белиссимо. Скрытая от глаз веранда на крыше. А какая там кухня? А авторский бар каждый непременно должен побывать. С семьей или друзьями. Забудьте о ритме города. Отдохните на уютной итальянской веранде ресторана «Мука». Ашарская, 36А.
14: Утро в семье Драйвовых.
15: Пора вставать в школу.
16: Так он давно уже собран. В школу скоро все академия. Дети разбудят сами.
17: Набор уже открыт.
18: Погнали!
19: Академия. Картинг. Школа. Кафе. Мойка. Для моей семьи. 28-28-800. Коминтерна 11. Корпус 1.
20: Без возрастных ограничений.
21: Стеклишь балкон? Тебе балкон! Скидки до 75%. Только до конца августа. 202-44-30.
22: Миша, ты видел? В Нижегородце «Лада Гранта» от 680 тысяч рублей.
23: Серьезно? Так дешево?
22: Да, а еще у них высокая оценка автомобиля при обмене и дополнительное оборудование в подарок.
23: Тогда срочно выезжаем за новой «Лада» и в отпуск. Ждем вас в «Лада Нижегородец» на Сормовском повороте. Реклама не ответа.
24: КМ «Тимирязевский». Для тех, кто выбирает осознанно перспективный район, закрытую территорию, а главное, квартиры с богатым ремонтом, мебелью и техникой. Есть сданные дома, ипотека, рассрочка и приятные цены. Звоните, договоримся. Каркас «Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
25: Пао Сбербанк, ООО «ЗКМ Ситистрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
26: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Сыграем через 10 минут в прямом эфире в секунданты, поэтому чат мобильного приложения Рекорда, слово «игра» и случайным образом выберем кого-то из вас, с кем сами свяжемся и будем, конечно, играть. Пока обсуждаем, какую тайну вы скрываете от близких. В голосовалке все так же. И в топе эти два варианта, они держатся. Это свою любовь, не любовь к чему-то и свой заработок. Ребят, свой заработок на чуть-чуть вырвался только что при мне, видимо, проголосовали.
1: Нет, ну заработок все логично, потому что если говорить честно о заработке, придется же скидываться.
0: Делиться придется, конечно. Если ты еще единственный, кто больше всех зарабатывает в семье. Хотя, может быть и наоборот история. Девчонки, да, получают, обучаются в каких-то курсах, бах-бах, дополнительный заработок. Зачем? Себе побольше оставлю. Может быть и такая история. Конечно. Зачем делиться с этими людьми?
1: Каждый просто перестраховывается, имея свой, как бы, вот такой запасной кошелечек.
0: Подожди, Стас, что-то висит.
2: Я так подумал, ты говоришь, ну вот девчонки, молодцы, ходите на курсы, там, получаете деньги, да, вот, себе в копилочку. Зачем делиться с этими людьми? Я подумал, а вот эти люди это кто? Муж и дети? Я им что, должна что-то? Я вас родила, успокоились. Пошли поели, что там осталось.
0: Тебя кормлю, другого мою. Да, поэтому нормально. Так, вот наш слушатель пишет. Скрываю, что если заболел, вообще что-то, если даже где-то заболело, достанут советами по лечению. Сам справляюсь. Жена, так она вообще доктор. Она залечит, по анализам загоняет. Как наш слушатель перед доктором скрывает симптомы чего-то? Это просто гений.
1: Представляешь, ходит, у него 39 температура, он скрывает вообще, пудрится, у него лицо красное, от него испарина идет.
2: Так, ты что, зеленый? Я пародирую Халка, все нормально.
0: Я косплею просто, мне нужно на корпоратив, такая тема.
1: Простуда вылезла на губе. Все, маскировать, детонак.
2: Он чувствует, что заболевает. Какой-то. Меня послали в командировку, снимает отель и неделю живет там. Чтобы, не дай бог, его напичкали таблетками.
3: На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Владимир Путин поручил правительству подготовить программу восстановления складов, пострадавших от атак БПЛА, в том числе при участии государства. С середины июля логистические объекты в Wildberries регулярно подвергаются атакам беспилотников. При этом, по словам президента, несмотря на атаки, торговая инфраструктура России действует эффективно и устойчиво. Самый дорогой отель Санкт-Петербурга закрыл бронирование на даты концертов Канье Уэста. Речь идет о Four Seasons с 8 по 12 октября. Номера в отеле недоступны для заселения. Хотя в соседние даты свободных мест много. Стоимость люкс-номеров в отеле достигает 613 тысяч рублей в сутки. Каждый 10-й торговый центр в России может закрыться или сменить формат до конца 2027 года. Эксперты связали это с тем, что россияне все чаще покупают одежду, электронику и другие товары онлайн. Автоцех ходят реже. Под угрозой прежде всего крупные региональные моллы старше 10 лет. Всего изменить формат могут от 500 до 700 торговых центров, а 150-250 из них могут полностью прекратить работу. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Рекорд, реклама.
2: И вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Содействует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
7: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
9: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
10: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
11: Подробности на accountogeta.t2.ru.
12: «Спортмастер» предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу. Скидки до 50% и 100% кэшбэк за любую покупку каждому.
13: Кэшбэк бонусный по 31 августа. Подробности на сайте sportmaster.ru.
14: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Аленка» в ассортименте от 75 до 87 граммов. 84 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
15: В «Ленте». Топ-5 покупок месяца.
16: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
15: А мода C5. Добавить стиля.
16: JQ J7. Впечатлить друзей.
15: А мода C7. Собрать взгляды.
16: JQ J8. Подчеркнуть свой статус.
15: А выбрать нужно только одну?
16: Решим на месте. А мода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
17: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
18: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
19: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
20: Еда из самоката готова к вашей жизни. А мы готовы привезти комбо на ужин со скидкой 15%. С бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. Выгоднее со Сберпрайм. ООО «Умный ритейл». УГРН 117-784-726-1602. Москва. Наличие и точное время доставки уточняйте в приложении «Самокат 6+.»
21: Милый, собираем чемоданы.
22: Мы же только разобрали.
21: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
23: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
24: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
25: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
26: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
0: Бани-бочки на вашем участке по-прежнему интересно?
1: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
2: Будь в прайме этим летом. Арбузы с кэшбэком 50% в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
3: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 21 по 22 августа 2026 года включительно.
4: Рекорд.

0: секунданты.
1: Сегодня с Андреем. Привет, Андрей.
2: Привет, привет, лайкаперы.
3: Привет, Андрей. Из какого ты города?
2: Абакан, Хакасия, Республика.
1: Все, мы, смотри, Андрей, мы обсуждаем тайны, которые мы скрываем от наших близких. Просто какой-то Андрей из Абакана. В Абакане много Андреев, да? Есть какая-то тайна у тебя, Андрей?
3: Так он нам и рассказал.
2: Я думаю, много тайн, и от близких, конечно, тоже.
1: От близких таких.
3: Не скажет он.
1: Но такие, они есть жесткие, а есть такие, более мягкие, да, наверное?
2: Ну, конечно.
1: Конечно, конечно.
3: Вот мягкую раскрой всем.
1: Да, какая-нибудь самая мягкая. Там,
2: ну,
1: да.
2: Не всегда же не рассказываю, сколько зарабатываю. Надо же какие-то...
1: Хорош, это нормально.
3: Сейчас гладит по коллежке, жену рядом едет.
1: А увлечение, хобби у тебя какое? Рыбалка, может быть?
2: Увлечение диджеем.
1: Диджейку, хорош, хорош.
3: То есть такой,
2: да, буквально недавно вечеринку проводили, небольшую там в поселке. Играл на пульте и...
1: Диджею нужно не говорить, сколько ты зарабатываешь.
3: А жена знает, что ты хотя бы подрабатываешь диджеем?
2: А, это она знает, конечно.
3: А мог бы скрывать, куда-то уходить.
4: Было бы смешно, если бы такой тайны не раскрывали. Говорит, я не говорю, сколько зарабатываю жене, да. Ну, этой, по крайней мере, жене не говорю, сколько зарабатываю.
3: Но будущий буду говорить.
1: Андрей, у нас игра с тобой называется «На секунданты». Мы тебя сейчас отправим в какую-то историю, ситуацию, локацию и дадим тебе букву. Тебе на эту букву нужно будет накидать 5 предметов. Но важно, чтобы эти предметы подходили под эту ситуацию. Правила тебе понятны?
2: Да.
1: Круто.
3: Итак, смотри, ты диджей, оставляем все как есть, но едешь на фестиваль комара в лес. Сегодня просто Всемирный день комара, и вот устроили фестиваль комаров. Не знаю, в Комарово у нас в Питере есть пригород.
1: Знаешь, как она добавляет условия всегда? Фестиваль комаров.
3: Фестиваль комаров в Комарово.
1: Стас, буква. Буква Х. Харитон. Такая буква у нас сегодня. Фестиваль комаров в лесу. Диджей. И, Андрей, у тебя минута начинается прямо сейчас.
2: Так, берем с собой хорошее настроение.
3: Отлично.
2: Возьмем хейтеров.
1: Так, нормально.
3: Рейтинги поднимать.
2: Так, покушать надо будет. Холодец взять с собой. Так, хреном его сдобрить обязательно.
1: Ой, хорош.
2: Ну и хлеба как-то.
4: Ну и хлеб.
1: Идеально просто. Все
3: хлеб, холодец с хреном.
1: Хейтеры, все хорошее настроение. Ну, я уже хочу на тусовку к этому диджею.
3: Я знаю, шестой, сейчас лето, холодильник надо взять, чтобы холодец не растаял.
4: Я надеюсь, что возьмут хлопушку, там же фестиваль.
3: А это хлопуп.
1: Андрей, мы тебя поздравляем. Все, справился, ты приз твой, можешь привет передать кому хочешь.
2: Передаю привет жене, тем, кто меня узнал, и всей Хакасии солнечной.
1: Но подождите, у нас диджей на рекорде. Где ближайшее выступление? Вообще, как тебя послушать? Где в сети тебя найти?
2: Я уже старый, в возрасте отыграл свое, поэтому играю в основном какие-то корпоративщики, праздники там в поселках. Когда-то даже на радио играл.
3: А как жителей Хакасии называют?
2: Да, сейчас я вообще строитель, поэтому это увлечение стало.
1: Круто, круто. Друзья, и вы ловите розыгрыш в прямом эфире и забирайте призы у вейкаперов.
0: Секунданты у вейкаперов.

0: Рекорд. Реклама.
1: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Ощутите технологии будущего в Нижегородце. Только до конца августа «Хавейл Джолион» по специальной цене от 1 949 тысяч рублей. Современный дизайн, мощный двигатель и интеллектуальные системы безопасности. Гарантия выгодного предложения по трейд-ину. Предложение ограничено. Ждем вас в дилерском центре «Хавейл Нижегородец» на Сормовском повороте. «Хавейл» – инновации для каждого. Реклама не афера.
3: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НМ». Сормовское шоссе 24, корпус 23, 202-0270.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
5: Минус 10. Минус 50. Скидки до 80% на сантехнику в дисконт-центре «Сантехлюкс». Идеально для дачи и дома. Заходите и выбирайте. Нижний Новгород, Мещерский бульвар, 7/2.
6: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган-центр BCR Печоры на Казанском шоссе. Предложение ограничено.
7: Нужны окна или балкон? Звони «Волкон» 202-44-30.
8: Тысяча автомобилей, одна шок-цена. Новый седан С-класса от 1 миллиона 490 тысяч рублей. Нижегородец на Комсомольской площади открыл новый формат. Не очередной автосалон, а настоящий город автомобилей, где в одном месте собраны свежие новинки и огромный выбор авто с пробегом. Честные цены и гарантия на каждый автомобиль. Успейте выбрать свой из тысячи без очередей и утомительного ожидания. Приезжайте на Комсомольскую площадь 2 в Нижегородец. Назовите промокод «Радио» и получите бонус при оформлении. Ждем вас каждый день.
9: Сроки акции и промокода до 31.08.2026. Реклама не оферта.
10: В Борском доме керамики найдется все для дома. Плитка, керамогранит, линолеум, ламинат, кварц, винил. А также огромный выбор мебели для ванных комнат. Тумбы, раковины, шкафы, пеналы на любой вкус и цвет. Качественные ванны, смесители, полотенцесушители, любые аксессуары. Город Бор, улица Крупской, 11.
11: ООО «Торговый дом Стройсервис». ОГРН 112-524-6560.
12: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. У вас есть возможность проголосовать на избирательном участке или воспользоваться дистанционным электронным голосованием. До 14 сентября включительно подайте заявление в личном кабинете на портале госуслуг для включения в список участников дистанционного электронного голосования. Голосуйте с 18 по 20 сентября на портале выборы.gov.ru. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

0: Вейкаперы. Мы продолжаем обсуждать в эфире, какую тайну вы скрываете от своих близких. Но вот здесь озвучу, конечно. Евгений написал, если что-то ты скрываешь от своих близких, то это не твои близкие.
1: Скрываю от мамы стоимость тех или иных покупок. Для нее часто это вообще подарки от друзей или партнеров по работе. Ух, если бы она знала, сколько потрачено.
0: Короче, мне кажется, что в данных реалиях вообще нет смысла скрывать деньги на покупки.
1: Почему?
0: Все дорого. Ты просто говоришь, что приобрел или что приобрела, и говоришь, ну вот столько это стоило. Мама, как дорого? Мам, ну все дорого же сейчас. Мама, ну да,
1: сосиски купил.
0: Все дорого, дорого, дорого.
2: Слушай, сейчас такие товары продают, ну, на которые ты падки, что лучше скрывать не сколько это стоит, а что ты купил.
0: В каком количестве?
2: Тебе говорят, что это такое? Ну, это фигурка вот такая вот. Кого? Чего ты там взял?
0: Фигурка, кстати.
2: Ну да.
0: Это хобби, увлечение. Скрываешь его, честно, от своей
2: близкой? Нет, у меня на полке стоят фигурки все.
1: У тебя должна быть подпольная какая-то полка.
2: Да, я не собираюсь ни от кого ничего скрывать. Я иду, покупаю машинки при друзьях.
1: Было бы круто, если бы у тебя была приданная отдельная квартира, где бы ты... Квартира для машинок.
2: Если бы у меня была отдельная квартира, я бы не жил в студии.
0: Я представляю себе, реально есть двушка.
1: Да.
0: Она с трассами Hot Wheels, эта вся просто кухня, две комнаты.
1: Иногда заезжает туда поиграть.
0: И просто ты приносишь из своей студии вот эти машинки, они на скорость там гоняют, а мы о тебе ничего не знаем.
2: А я такой, как же мне неудобно, я живу в этой однушечке своей студии.
0: Зато мои фигурки. Здесь одна комната Marvel, вторая DC.
2: Играю с ними, да?
0: Да-да-да, уезжаешь такой, я, ребята, вот, скажу, поугараю. Друзья, какую тайну вы скрываете от своих близких, мы обсуждаем. Вы можете написать чат мобильного приложения Рекорда.
1: Телеграм-канал Радио Рекорд.
2: И группу Радио Рекорд ВКонтакте.
0: Все анонимно.
3: Вейкаперы на Рекорде.

0: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Fit Service. Заменим бесплатно.
1: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
2: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
1: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
3: Здесь не ловит? Совсем. Зато моя волна ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
1: Условия подписки Яндекс.Плюс и я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
5: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
6: Вейкаперы. На рекорде.

0: И 9 утра ровно в Петербурге по московскому времени. Мы здесь и 2 часа будем с вами.
1: Друзья, в этом части не пропускайте ватафакты. Обязательно что-нибудь интересное расскажем.
0: Вот прямо сейчас и расскажем еще до ватафакта.
1: Да?
0: Россиянку.
1: Новости?
0: Россиянку оштрафовали за негативные высказывания о мужчинах. Арен Боржинган регулярно писала негативные постики и комментарии в соцсетях против мужского пола. И суд счел ее виновной. Причем она там оскорбляла. Прям говорит, они все. Сама обвиняемая вину, конечно, не признала. Заявила, что в своих сообщениях говорила только о грубых мужчинах, которые плохо обращаются с девушками. Но она этого не дописывала нигде. Судья же усмотрела в высказываниях оскорбления всего сильного пола. И незначимый штраф в 10 тысяч рублей.
1: Просто мне интересно, это один какой-то мужчина пожаловался? Или они, понимаешь, собрались, обиженки такие, и подали на нее в суд?
0: Вот сейчас мы не можем на тебя в суд подать?
2: Да,
0: мы не обиженки. Нет, конечно.
1: Я сейчас не про вас, а про них. Кто?
0: Она так же говорила. В общем,
2: вот, и 10 тысяч!
1: Ой, я вам сейчас расскажу. Стас один раз на одно слово просто обиделся, которое абсолютно нормальное. Я не буду его сейчас говорить, чтобы не триггерить тебя.
0: Каша?
1: Нет!
0: Чикаго?
1: Нет, не на знаю. глагол.
2: Так ты только сейчас и триггеришь. Я же не обиделся, тебе, наверное, сказать, чтобы ты просто так не говорила.
0: Смотрите, в суд сходим после эфира. Смотрите, история в чем? Непонятно, кто подал в суд. Одни СМИ пишут, что якобы это какой-то парень, но другие пишут, что вроде вообще какая-то девушка, которая такая... Так, а что это у нас здесь такое? И это наталкивает на мысль, что вы даже между собой договориться там не можете, по идее, а парням все равно.
1: Ну, если честно, мир хейтеров — это какой-то новый дивный мир. Вот есть популярные девчонки, блогеры, и они очень часто в сторис делятся, да, какая женщина написала про отвратительную гадость у нее, например, под рилсом или постом. И если зайти на страницу этой женщины, абсолютно невозможно даже представить, что эта женщина могла бы такое написать. Это такое несовпадение внешнего и внутреннего.
0: Негатив несем в сеть. Зачем несем?
2: Правильно. Ради провокации.
0: Мне нужно, кажется, создать соцсеть какую-то. Вот
1: добрую.
0: Хейтерскую. Не, хейтерскую.
1: А, чтобы они там выливали. Вот кому нравится, да, чтобы они там и
0: там будут свои блогеры, да. Там ни одного позитивного комментария. Монетизация чуть повыше, конечно, потому что, ну, моральный ущерб. Но прикольно.
1: Мне кажется, не зайдет. Пробовал же одна соцсеть делать такую штуку с дизлайками. Не пошло. Убрали.
0: Кого создать?
2: Надо вернуть.
0: Слишком захейтили соцсеть, так что ее удалили. Вейкаперы на рекорде.

0: на рекорде. Ватафакты.
1: Про падших женщин не будет. Будет в оркестре.
2: Почему?
1: Персимфанс, он так назывался. Существовавшим в Москве в 1920-х годах не было дирижера, представляете? Поскольку идея дирижирования противоречила идеалам социализма. То есть они настолько типа никакого дирижера. Музыканты располагались по кругу и во время исполнения ориентировались друг на друга сами. Вот так. Они иногда косячили, кстати, как пишется в факте, но играли.
2: Слушай, ну если честно, мне всегда казалось, что вот функция дирижера преувеличена. Мне реально всегда казалось, что они способны сами понять, где вступать.
1: О, нет, посмотри,
2: ну, есть
1: очень крутой фильм от BBC, по-моему, как вообще устроена работа дирижера.
2: Нет, это понятно, что это очень сложно. Но, вот не поверишь, я задумывалась о том, что отрепетировать можно так, чтобы работать без режиссера оркестра.
1: Ну вот один работал,
2: вот перестал. Они работали.
1: Все, говорит, но социализм.
3: Вот в этом оркестре только треугольник, наверное, не лажал.
1: Или не попадал. Наоборот, он не знал, когда, у него там мало партий. Да,
3: когда бы он ни бил, всегда было, ну, в нужное время.
1: Да. Еще один фактик. В Корее зубы мудрости, оказывается, называют зубами любви.
3: Говорю,
1: у меня лезет зуб любви, ребята. То есть они не мудры, а любвеобильны.
2: И поэтому они их, наверное, не могут удалить.
1: Почему у тебя вторая жена? У меня три зуба любви.
3: Развелся, удалил.
1: Ну, не знаю.
3: Все нормально.
1: Да, да, интересно. Еще один фактик. Каждый раз, когда монарх из династии Габсбургов переезжал во дворец, там полностью меняли мебель. Вообще ничего старого не оставляли. А старую отправляли на хранение. И в результате сегодня в Австрии хранится около 160 тысяч предметов королевского интерьера. Вот он настолько меняли вот они вот это все, что мебели просто скопилось, я так не знаю сколько.
3: Если никому не нужен, можно взять тогда царскую себе мебель.
2: Да, мы не против. Мы бы сейчас вещали на царских тронах.
1: Там, по-моему, да, несколько музеев из этой мебели. И то там еще в подвалах очень много. Как у нас в Эрмитаже, знаете же, 80% всех экспонатов находятся в подвалах. Выставляются постепенно.
3: Почему? Некоторые экспонаты на стульчиках сидят за картинами.
1: Трогаешь, подходишь, все нормально.
4: Рекорд. Реклама.
5: Ну что, все вещи поместились?
6: Конечно. Это же кроссовер Чанган. С ним мы готовы к любым поездкам.
7: И сзади много места.
6: Кроссоверы Чанган в Автолига от 2 100 000 рублей. Ждем вас в Чанган-центр Автолига. Нижний Новгород, Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Не оферта. Банк-партнер Аутобанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Брусчатка, тротуарная плитка и бордюры от компании «Река». Собственное производство на немецком оборудовании. Широкий выбор форм, цветов и поверхностей. Ждем вас в нашем шоуруме на Гагарина 178Т. Сделала «Река», значит на века. река.nn.ru.
9: Что объединяет судоводителя и логиста, строителя и юриста, инженерные, информационные и экономические специальности? Волжский государственный университет водного транспорта. Бюджетные места, разнообразие специальностей и высокооплачиваемые профессии.
10: Третий час листаешь объявления. Сотни фото, но ни одного подходящего автомобиля. Хватит листать, пора забирать. Приезжай на локации Агатарев Пробег. У нас правильный выбор проверенных автомобилей. В наличии более 2500 авто. Верный выбор – это когда есть выбор. И он за вами в Агатарев Пробег. Деревня Афонина, улица Магистральная, 137Б. 8-831-260.
11: Агат. Покупай выгодно.
12: Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте «Максидом» удваивается.
13: «Максидом».
14: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей в Чанган-центр BCR Печоры на Казанском шоссе. Предложение ограничено.
15: Планируете свадебный банкет? В ресторане «Грузинские истории» большой розыгрыш. Главный приз – 100 тысяч рублей на тур в Грузию на двоих. Проведите банкет до конца сентября и участвуйте в розыгрыше.
16: Сроки акции с 15 мая по 30 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте «Грузинских историй». ООО «КФ Групп», УГРН 115-165-305-616, набережные Челны.
17: Телеканал.
4: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
17: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
4: А сыновья ведь с неба не падают.
18: Я ваш сын.
4: Или падают.
19: Никакой ты ему не сын. Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
4: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
20: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде 280-8242.

0: танцевальный ритм, как запасная батарейка. Наполняет энергией, когда силы на нуле.
1: Дэнс лето!
2: На рекорде.

0: секреты разговариваем и тайны, которые вы скрываете от близких. Такая у нас история сегодня, и читаю ваши сообщения и комментарии.
1: Так, скрываю свои музыкальные пристрастия. Со старшим сыном 9 лет ходим слушать классическую музыку, а дома фоном Джордж Майкл, Кенни Джи, а также Киш, Эминем, Депеш Мод, Канье, Дарк Мур, Би-2, Энигма.
0: Насколько шикарный. Если есть среди этого иноагенты, то они есть, знаете.
2: Слушайте, так это же все можно слушать, потому что почти все эти группы выступали с симфоническим оркестром. Так что можно сказать, что это классическая музыка.
0: Голосовое у нас есть от неизвестного слушателя.
3: Доброе утро, Рекорд. Открываю свою тайну, что хожу на работу.
0: Просто хожу на работу. Пусть не знают, думают, что я безработный.
2: От кого он скрывает это? От социальных служб?
1: От работодателя.
0: Так, некоторое время скрывал от всех, что купил мотик, написал наш слушатель, а от близких, чтобы не переживали, что езжу без прав, а остальных, чтобы не катать.
1: Посмотри, три сразу же закрыл сферы.
0: Да.
1: И был счастлив один на мотике без прав.
0: Мы не скажем, как его зовут и фамилию, и что ездит без прав, кто это.
1: Так, понятно, скрывают родители, что я приемный.
0: Либо они. Здесь стоит услышать комментарии родителей. Андрей Кош пишет, мама до сих пор думает, его почему-то я решил спалить, что я не употребляю алкоголь вообще. Ну, пусть дальше так думает. Мальчик Андрюша, 40 годиков, он сам написал, захотел себя озвучить. Бросай, Андрей, бросай эту пагубную привычку.
1: А вот девчонки же еще иногда скрывают, откуда у них цветы. Приходят такие домой. О, на работе коллеги подарили.
0: Да, интересная история, конечно.
2: Как это один коллега и не с работы.
1: И, возможно, не коллега.
0: Валялся букет просто на асфальте.
1: Подружка попросила подержать недельку дома у себя.
0: Красивый такой букет рос, нарвала себе, значит.
2: Представляешь, реально нашла. Вот реально нашла, пришла домой.
0: Никто не поверит в эту историю.
1: А подожди, а вот если есть девчонки, которые сами себе покупают цветы, вот никто же не поверит, да? Приходит она домой и говорит мужу, это я сама себе купила. Ведь не поверит.
2: Поверит.
1: А она реально, прикинь, сама купила.
2: Если за этим не следует какого-то, вот я сама себе купила, а ты мне нет, то тогда он поверит. Он скажет, удачи. Вейкаперы. На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Военнослужащим спасательных формирований МЧС могут разрешить применять сивое огнестрельное оружие при выполнении задач, в том числе в зоне СВО. Соответствующие изменения предлагают внести в законодательство. По проекту оружие можно будет использовать для защиты от угрожающих жизни нападений, а также для пресечения попыток завладеть транспортом или военной техникой. Владимир Путин не отклонил ни одного закона, принятого Госдумой 8-го созыва, завел пауэрпред президента в Госдуме Гарри Минх. По его словам, это свидетельствует о высокой консолидации российской политической системы и общества. Россия и Непал могут запустить прямое авиасообщение в будущем, сообщил посол России в Катманду. По его словам, число российских туристов в Непале растет, а в 2025 году страну посетили более 15 тысяч россиян. При сохранении положительной динамики дипмиссия намерена обсудить с авиаперевозчиками запуск чартерных рейсов весной и осенью. Больше новостей в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
0: Реклама.
2: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
3: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
6: Вот это ухватил!
7: Ура! Купила! Мое!
8: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
9: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру. 12+.
10: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
11: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
12: В Ленте. Играйте в Лентоманию с 20 августа по 20 сентября 2026 года. Получайте каждый день купоны со скидками, товары за 1 рубль и участвуйте в розыгрыше 100 тысяч баллов. Общий срок акции с 20 августа по 31 ноября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com. 6+.
13: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов. Adidas, Puma, Fila, Kappa и Venix со скидкой 30% на выделенный ассортимент по 6 сентября. Все в наличии сегодня.
14: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
16: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
17: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
18: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
19: Дэнс лето!
0: На рекорде. Новый трек на рекорде.
9: Клуди, Проспа и Тристан Хенри.

0: А мы продолжаем про ваш секрет, который вы скрываете от ваших близких. Читаем ваши комментарии.
1: Мой брат знает про меня 99,9%. Единственное, я вот не знаю, как ему рассказать, что я делал в Таиланде.
2: Пил энергетики, я надеюсь. А не знакомился с кем-то.
0: То, что было в Таиланде, должно остаться в Таиланде. И даже человек, который делал там что-то в Таиланде.
2: Да, либо в медицинской карточке под подписью «вылечено».
0: В общем, да, есть такие сообщения от парня. Он написал, что использует различные вот эти бьюти-девичьи штучки крема, пока не знает его вторая половина. Говорит, ну а что они стоят просто, да, там, нет, для увлажнения, руки там намазал, гель для душа, ее шампунь.
1: А бритвы вы берете? А зубные щетки?
2: Зубные щетки, это слишком гигиенично.
1: А бритвы?
2: Бритвы.
0: Это вы скорее.
2: Да.
1: Вы скорее.
2: Чаще девочки используют мужские бритвы. Есть теория, что мужская бритва, она более острая и более, ну, лучше бреет. Но я не уверен.
0: Ну, то, что мы берем ваши баночки, которые стоят в ванной, и не читаем, что на них написано, главное, чтобы мылило, это есть такая история. Но это нормально абсолютно.
1: Главное, не перепутайте дорогой крем для лица и на волосы не
0: наносите. Пишите стоимость. Наносите ценник на него. Вот это 7. Чего? Сколько это стоит?
2: Я один раз взял баночку там с какой-то штукой. Я такого леща получил. Не за то, что использовал, а за то, что использовал много. Там говорит, там капелюшку надо.
0: Да.
1: Так, скрываю от многих друзей с детьми, школьниками свое образование. У меня вышка, филфак. А то достанут просьбами подтянуть свое чадо по предмету. А то и сочинение написать.
0: Так, голосовое у нас есть. Давайте послушаем.
3: Доброе утро, вейкаперы. Я не то что скрываю, просто иногда не договариваю, чтобы все было нормально, скажем так.
0: Ну, вот такая история. Но скрываешь, значит...
2: Так он и сейчас не договорил ничего.
0: Мы ничего не поняли. Что ты скрыл? Ты даже от нас скрыл.
1: Я реально сама себе покупаю цветы вторую неделю у бабульки одной на остановке. Ну, красиво же. Муж спросил, откуда. Ну, честно сказала, сама купила. Я не знаю, поверил ли.
0: Еще есть голосовое от одного сынка нашего постоянного. Но вы его не узнаете.
4: Доброе утро, ребят.
1: Да,
4: а я своих близких скрываю, что я вам голосовые записываю. Вы меня это самое сильно-то не палите. Вы уже как будто бы моя вторая семья.
2: О, вторая семья.
0: И что ты от нас хочешь скрыть? А что происходит в той семье, получается? Такая история.
1: А он там другим голосом разговаривает вообще в другой семье.
0: Реально.
2: А может, нам пора познакомиться с той семьей?
1: И исключить его.
0: Соедини семьи просто.
5: Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд. Реклама.
1: Чем меньше вы тратите на топливо, тем больше можете потратить на путешествия. Новые гибриды Дипал – это сочетание мощности до 439 лошадиных сил и экономии. Ведь до 184 километров вы можете проехать на электротяге. Меньше расход бензина и впереди больше дорог. Приезжайте на тест-драйв в Чинган-центр «Автолига». Московское шоссе 302Г. Почувствуйте, как сочетаются адреналин и выгода.
2: «Автолига». Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Форма, рюкзак, пенал, тетради, краски, дневник, пластилин, картон.
4: Да, список школьных покупок длиннее зарплаты. Хорошо, что есть «Фианит Ломбард».
5: «Фианит Ломбард». Займы под залог техники, золота и многого другого. ООО «Фианит Ломбард». Ближе близкого. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. УГРН 102-740-37-67-368. 18+.
6: Утро в семье Драйвовых.
7: Пора вставать в школу.
8: Так он давно уже собран. В школу «Скорость» и «Академия» дети разбудят сами.
9: Набор уже открыт.
10: Погнали!
11: «Академия», «Картинг», «Школа», «Кафе», «Мойка». Для моей семьи. 28-28-800. Коминтерна 11, корпус 1.
12: Без возрастных ограничений.
13: Стеклишь балкон? Тебе балкон! Скидки до 75%. Только до конца августа. 202-44-30.
14: Комплексное обследование женского здоровья за 1 час. Гинекологический чекап в клинике Александрия в группе компании «Медси». Пространство здоровья для каждого. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Закрой глаза и представь теплые руки мастера, которые снимают напряжение. Аромат тропических масел обволакивает и успокаивает, а каждая клеточка тела наполняется энергией. Это не мечта, это твой Тай. Многовековые традиции тайского и балийского спа прямо в центре города. Погрузись в тишину и спокойствие. Запишись прямо сейчас. Улица Максима Горького, 48/50. Твой Тай. Там, где рождается гармония.
16: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Совсем немного еще обсудим, какую тайну вы скрываете от своих близких, и подводим итог голосования. Оно у нас есть каждое утро. Не забывайте, на наши соцсети подписывайтесь. Что там? Нужно что-то горячее.
1: А скрывая от родных то, что я ухожу с работы и уезжаю работать в другую страну, я даже боюсь говорить, вдруг тайну чью-то раскрою. Сегодня последний рабочий день.
0: Сегодня все такие начальники. Так кто? Кто у нас в коллективе?
1: А я не могу сказать имя. Ты же сказал, мы без имен.
0: Без имен, сегодня без имен.
2: Кто более радостный сейчас на работе сидит такой?
0: И такой, прочитали мое сообщение, да, и улыбнулся.
1: А, недавно слетала в Дубай, а до этого в Египет. Об этом до сих пор не знает никто из родственников. Иначе начнется переживание, вот это, где деньги некуда девать, и вот это все. Так всем спокойнее. Просто загорелая ходит и говорит, а я в солярий хожу.
0: Ну, вообще, татуировки у нас в топе. Еще одна слушательница пишет, у меня их уже 3. Живу вообще в другой стране и дома не была уже 5 лет. Моя мама старой закалки и считает, что это очень плохо. В другую страну уехала девчонка, чтобы татухи не показывать.
2: А теперь не хочет возвращаться, потому что...
0: Ой, какое у тебя есть сообщение горячее.
1: У меня?
0: Ну, у тебя в чате там есть.
1: Да-да-да. Какое из них? Вот подожди, я последнее как раз читала.
0: Скрываю от родственников, что мой сын не от бывшего мужа. Никто не знает, даже сам сын унесу в могилу. Вот эта горячка нам нужна была.
2: Вот это интересно.
1: Это теперь, это не мейкапер, это мужское, женское. Итак, в следующей серии теста ДНК.
0: А прошло, пишет, 18 лет. Опа. С тех пор. Ничего себе, видите, какие тайны.
2: Сейчас все мужья напряглись.
0: Бывает. Ты так подошла. Подошла, у меня есть 2 мазка. И мы будем сейчас делать этот тест.
2: Она говорит, так надо у нас было брать эти мазки. Я просто где-то мазнул.
0: Не, на самом деле, спасибо, что настолько нам доверяете. Мы вас не подведем, это правда. Вот, давайте закончим на чем-то забавном и смешном. Действительно, бывшая ничего не скрывала. Портила воздух прямо при мне. Написал наш слушатель. Вот и такое бывает, что когда ничего скрывать не нужно. Максимум доверия.
2: Это было свежее, если бы он написал.
0: Минимум чистого воздуха.
2: Если бы он написал, говорит, скажите ее имя. Хочу, чтобы вся страна знала.
1: И фамилию, и дату рождения.
0: Вдруг она в отношениях. Давайте подводим итоги, какую тайну вы скрываете от близких. На первом месте у нас это свой заработок. Все-таки вырвался он вперед 40%. На втором месте свою...
1: Отухи.
0: Да, свою любовь и нелюбовь к чему-то у нас в голосовалке. И на третьем месте это свое хобби. Вот такие топ-3 на сегодня.
3: Вейкаперы. На Рекорде.

0: В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
1: Шоу-бубу. Украин 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург 18+.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Приложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Милый, собираем чемоданы.
5: Мы же только разобрали.
4: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
6: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
7: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
8: Топ покупок месяца.
9: Амода C5. Добавить стиля.
10: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
11: Амода C7. Собрать все взгляды.
12: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
13: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
14: Вейкаперы на рекорде.

0: Ригарди.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: И 10 утра в Петербурге по московскому времени из Питера. И вещаем, час еще с вами будем.
3: А в этом часе не пропускайте у нас

0: новый этап. Пока рекомендации носят добровольный характер. Вот что важно. Но новость, по крайней мере, уже обходит все наши отечественные киностудии. Говорят, давайте-ка, ребята, она больше не любит его, она любит только тебя. И не плачет, потому что она любит только тебя.
1: Это просто все сериалы будут заканчиваться на первой серии, потому что никакого развития событийного ряда, в принципе, не будет. Все держится на отношениях. Ну вы чего? Ну это же... мне кажется, вот пока будут такие предложения, поэтому будут сохраняться люди, которые будут не хотеть смотреть российское кино. А там много чего достойного, я серьезно говорю.
2: Там будут сериалы из разряда «В этой серии я люблю тебя больше, чем любила вчера».
0: Чисто поступки пацанов в каждой новой серии.
1: Хочешь, удивлю тебя.
2: Серия будет начинаться с того, что темно. Они такие: что такое, Тамара? Мы с тобой не только опора для общества, мы опора для нового здания института семьи.
0: Представляете, Букиных запретят вообще повторять по всем телеканалам.
1: А там постельная сцена: ты меня любишь, да, я тебя люблю, ты меня любишь. Да я... Нет, кто кого больше любит, вот.
0: Да там прелюдия будет на одну серию только. Постельные сцены. А что было дальше, вы увидите в следующей. Возможно, такая сцена.
1: И все время такой саспенс, что как будто бы муж заходит домой раньше с работы и хочет найти любовника, а его нет. Он хочет открывать шкаф, думает, он там прячется, а там нет, а там выглаженное белье. Открывает холодильник, а там ужин готовый. И все время, знаешь, на саспенсе.
2: Один фильм может быть про измену, который одобрит. Он должен прийти и сказать: я тебе изменил. Она говорит: с кем ты, подонок? Он говорит: с тобой. Я клонировал тебя, чтобы переспать с тобой вместо тебя.
0: Нет, я изменил тебе. Вот новый наряд. Я готов изменить. С тобой новый, обновленный. Представляете, мы сейчас смеемся, а потом выйдет какая-нибудь такая история, и мы такие: ну, ребят, смотрите в кино. Нас закажут рекламу, и все. А что мы будем делать?
2: Но они же понимают, что половина фильмов, которые уже существуют, просто в топку.
1: Ну, это же рекомендация на будущие фильмы. Я надеюсь, что если вдруг это будет не рекомендация, а законом, это не будет касаться уже отснятых.
2: Давайте подождем. Ну, погоди, тоже.
1: Я сейчас накинула, да?
0: Важно, важно здесь. Я прочитал специальную строчку вам последнюю.
1: Ну-ка, давай.
0: Пока рекомендации носят добровольный характер. А дальше думайте.
3: Вейкаперы. На рекорде.

0: каперы на рекорде. Ватафакты.
1: Буквально.
2: Нет, друзья, сегодня, 20 августа, у нас отмечается Всемирный день лени, но выходной всего лишь в одной стране. А вообще, цель этого праздника, задача – эффективная борьба со стрессами и синдромом хронической усталости. И зародился праздник в Итагуи, промышленном центре и наиболее густонаселенном городе Колумбии. В этот день все жители имеют полное право на полноценный выходной, чтобы полениться от души. Часть из них делает это пассивно, просто остается дома, даже не стоит в кровати, а другие выбирают активное безделье. Например, выносят лежаки, шезлонги в парке, скверы, берут свою вкусную еду, перекус и на природе пассивно наблюдают за природой и происходящим вокруг. По-моему, замечательно.
1: Ну, замечательно.
2: Надо же сделать всемирным, да?
1: Есть же еще чемпионат по лени. В Китае, по-моему, да, он проходит?
3: О, он везде проходит. В Японии был, и в Китае, и в Индии.
2: Забавный факт, что настоящие мастера лени тратят больше энергии на то, чтобы придумать способ не работать, чем заняло бы само вообще время выполнения задачи. То есть мозг не ленится придумать отмазки. А еще психологи шутят, что лень — это уникальная привычка отдыхать до того, как вы реально устали, ну, полениться. И есть еще такое утверждение, что никто так яростно не подгоняет остальных, как лентяи, потому что они хотят быстрее закончить чужие указания.
1: Ну, они мотивирует, получается.
2: Да, да, да.
1: Все получается же, все ускоряется, действительно.
3: Если вообще лень — это двигатель прогресса.
1: А, ну да, были созданы некоторые.
3: Да?
1: Экспонаты. И все.
2: Например,
1: остальное.
2: Пульт от телевизора.
1: Да.
2: Это
1: да.
2: Из-за лени,
1: а
2: да.
1: А так дети бегали, кстати.
3: Вентилятор. Нет, дети как раз тоже были ленивыми созданы.
1: Что ты сказал? Вентилятор?
3: Это.
1: Опахало было до этого.
3: Да, до этого, а потом, да, вентилятор. Я говорю, дети же тоже ленивыми были созданы. Чтобы они бегали в магазин и приносили пульт.
0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
4: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
5: Ощутите технологии будущего в Нижегородце. Только до конца августа Havail Jolion по специальной цене от 1 миллиона 949 тысяч рублей. Современный дизайн, мощный двигатель и интеллектуальные системы безопасности. Гарантия выгодного предложения по трейд-ину. Предложение ограничено. Ждем вас в дилерском центре Havail Нижегородец на Сормовском повороте. Havail. Инновации для каждого. Реклама не оферта.
6: Sequoia Парк – один из самых больших веревочных парков в России. Невероятные эмоции и приключения на свежем воздухе. Испытай себя на трассах, от детских до самых экстремальных. Ждем вас! Sequoia Парк – рядом с живописным экопарком «Маховые горы».
7: Весна, шашлыки, но я за рулем.
8: Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Вкус классики без алкоголя. Будь на одной волне с друзьями. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное от Суздальского пивовара. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. ООО «Суздальский пивовар», Владимирская область, село Чирикова. УГРН 12-233-00-263.
9: О, мама мия! Ты была в Италии?
10: Лучше. Я была в ресторане «Мука». Просто белиссимо. Скрытая от глаз веранда на крыше. А какая там кухня? А авторский бар каждый непременно должен побывать. С семьей или друзьями. Забудьте о ритме города. Отдохните на уютной итальянской веранде ресторана «Мука». Ашарская, 36А.
11: «Мамма Мия» с 1 августа в Нижегородском цирке. Итальянский цирк, слоны и тигры, экзотические животные, клоуны, акробаты, Сара Грандиоза. Будет здорово! Билеты уже в продаже. 0+.
12: Нужны окна или балкон? Звони «Волкон» 202-44-30.
13: Мой психолог сказал, что мне нужно повысить самооценку и научиться смотреть на проблемы свысока. Это можно сделать только в Нибаре.
14: Танцевать на барной стойке каждый день. Терапия, которая работает. Сбрось напряжение, заберись на бар и посмотри на всех свысока. Нибар. Рецепт твоего отличного настроения.
15: 18+. Третий час листаешь объявления. Сотни фото, но ни одного подходящего автомобиля. Хватит листать, пора забирать. Приезжай на локации Агатаров пробег. У нас правильный выбор проверенных автомобилей. В наличии более 2500 авто. Верный выбор – это когда есть выбор. И он за вами в Агатаров пробег. Московское шоссе 105, 8-831-2-600.
16: Агат. Покупай выгодно.
17: Радио Рекорд представляет. Загородный отдых бывает разным. Бывает скучным, бывает праздным. Но всех активных и энергичных только в новинки тянет обычно. Спортивная деревня – новинки. Свадьбы, корпоративы, тимбилдинг, пейнтбол, лазертаг. А сертификат в новинки станет отличным подарком. 230-90-05. 0+.
18: Dance Radio.
19: Реклама в Нижнем Новгороде 280-8242.

0: вейкаперы. Любовный гороскоп.
1: На 20 августа прямо сейчас.
2: Овны, сегодня вас ждет какая-то большая и светлая радость в области вашей личной жизни.
3: Тельцы, сегодня вас ждет серьезная и ответственная работа, в первую очередь над собой.
1: А близнецы, в этот день вам очень захочется чудес и волшебства. Мотивируйте свою вторую половинку.
2: Рак, сегодня вам и вашей половинке стоит пообщаться с детьми, причем желательно дошкольного или младшего школьного возраста.
3: Львы, сегодня вам стоит обратить внимание на свой внешний вид. Он должен максимально соответствовать желаниям вашей второй половинки.
1: А девы, сегодня вам будет непросто решиться на какой-то ответственный поступок.
2: Весы, сегодня вам будет очень радостно проводить каждую вашу свободную минуту с вашим любимым и любящим человеком.
3: Скорпионы, самые лучшие мысли будут приходить вам в голову на свежем воздухе.
1: Стрельцы, сегодня ваш любимый человек будет самым обыденным видом делать самые настоящие чудеса и дарить их вам.
2: Козероги, странные вести может принести этот день. Пока вы будете пытаться разгадать, чтобы это все значило, наступит вечер и время отправляться на отдых.
3: Водолеи, ни в коем случае не давайте сегодня никаких обещаний, разве что к вечеру.
1: Рыбы, сегодня вашему любимому человеку придется в чем-то помочь вам по хозяйству. Любите друг друга, друзья.
0: На рекорде. Новый трек на рекорде. Оливер Хелденс, Райдер и Ангел.

0: Рекорд. Новости.
1: Инженерные специальности стали самыми популярными у абитуриентов российских вузов в этом году, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. В топ-10 также вошло строительство, вытеснив рекламу и связи с общественностью. При этом в 2,5 раза выросло число заявлений на направления по фундаментальной и прикладной физике. Вдвое на самолетостроение и вертолетостроение. Математику назвали самым сложным предметом для учеников начальной школы в России. Это следует из шкалы трудности учебных предметов СанПин. Математика получила 8 баллов из 8. На втором месте русский и иностранный. На языке с 7 баллами, на третьем информатика и окружающий мир с 6. Самыми простыми предметами оказались физкультура, технология, ИЗО и музыка. Матвей Сафонов вошел в десятку лучших вратарей мира по версии ESPN. Российский голкипер ПСЖ занял 10-е место в рейтинге. Издание отдельно отметило его способность отражать пенальти, вспомнив финал межконтинентального кубка против Фламенго, где Сафонов парировал 4 из 5 ударов в серии и помог парижанам завоевать трофей. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Реклама.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
7: Вот это ухватил!
8: Ура! Купила! Мое!
9: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
10: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
11: Привет! Я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
12: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
13: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
14: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC/B. Приложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
15: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
16: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
17: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
18: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
19: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
20: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
21: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Рекорд!

0: вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: А сейчас самое горячее.
2: Так, друзья, есть вопросики. Полиции потребовалось 20 часов, чтобы определить, что в найденном чемодане был не труп, а кукла.
1: Трупа куклы. Так, неплохо.
2: Нет, это все произошло в Австралии. Действительно, на дороге был выброшен чемодан. Вызвали полицию. Очевидцы говорили, что там лежал труп женщины. Но полицейские забрали чемодан на экспертизу. И позже, через 20 часов, выявили, что это все-таки была кукла. Дело в том, что настолько кукла для развлечений стала реалистична, что можно было ошибиться. И они ее реально проверяли.
3: Они 20 часов допрашивали куклу. Кто ты? Говори, твои подельники. Один уже такой: малышка, да я добрый полицейский. Давай, мы сбежим с тобой, детка. И вот уже на границе его поймали.
1: Кстати, первичная же история. Находили, тоже на берег выбрасывала подобную куклу. Да, и все думали, что это человек в беде.
2: Ну,
1: оказалось, кукла настоящая, да, просто.
2: Насколько реалистично стали делать.
1: Да, китайцы преуспели в этом. Они вот недавно, месяц назад где-то сделали куклу, которая настолько быстро реагирует эмоциями, что практически как человек, там, задержка доли секунды.
3: Следишь за куклами, да?
1: Я слежу.
2: Хочешь себе такую жонку?
1: Нет, скорее секретаря. Было бы интереснее гораздо. У меня есть горячее. В Москве пытались сдать квартиру, напичканную скрытыми камерами. Вот вам новая фобия, если снимаете посуточно и не только жилье. Устройство слежки случайно заметил риэлтор вообще, который готовил это жилье к аренде. Камеры были спрятаны, невооруженным глазом их были видны, нацелены на спальные места. И спрятаны были в дверные косяки, то есть прям замаскированы они были, эти камеры. Поэтому вот, знаете, что может быть и такое.
2: А какие-то гостиничные, как, предприниматели тоже в гостиницах это делают?
3: Да,
2: как
3: было дело. В том же самом Китае был номер, где были установлены камеры в уборной и в спальне.
2: А потом ты раз и смотришь себя по телевизору.
1: А где? Во Вьетнаме вообще была потайная комната, где можно было со шкафа с задней стены отодвинуть дверцу, она была как в
3: кукле. И смотреть.
1: И просто зайти в номер, да, там такие истории даже есть.
3: Понимаешь? Представляешь, они скоро обленятся, ты заходишь проверить квартиру, а там оператор сидит на люстре. Меня нет.
1: Рядом монтажер сразу.
2: Но в каждом номере кресло зачем?
1: Кресло куколда. Так мы как-то его назвали.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: Рекорд. Реклама.
1: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
3: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
4: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
5: Аквапарк «Карибы» в Сормовском парке ждет вас! Бассейны, джакузи, волейбольная площадка. Температура воды 28 градусов. Теперь «Карибы» совсем рядом. Подробности на сайте sormovapark.ru.
6: Третий час листаешь объявления. Сотни фото, но ни одного подходящего автомобиля. Хватит листать, пора забирать. Приезжай на локации «Агатара в пробег». Здесь большой выбор проверенных автомобилей ждет тебя. Выбирай, заводи, уезжай в тот же день. Закрой вкладку, открой новые возможности с «Агатара в пробег». Московское шоссе 105, 8-831-260.
7: «Агат. Покупай выгодно».
8: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
9: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
8: А сыновья ведь с неба не падают.
10: Я ваш сын.
8: Или падают.
11: Никакой ты ему не сын.
12: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
8: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
3: 1000 автомобилей – одна шок-цена. Новый седан С-класса от 1 миллиона 490 тысяч рублей. Нижегородец на Комсомольской площади открыл новый формат. Не очередной автосалон, а настоящий город автомобилей, где в одном месте собраны свежие новинки и огромный выбор авто с пробегом. Честные цены и гарантия на каждый автомобиль. Успейте выбрать свой из 1000 без очередей и утомительного ожидания. Приезжайте на Комсомольскую площадь 2 в Нижегородец. Назовите промокод «Радио» и получите бонус при оформлении. Ждем вас каждый день.
4: Сроки акции и промокода до 31.08.2026. Реклама не оферта.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

0: в игру хотите сыграть?
1: Хотим, всегда.
0: Поехали. Ладно, смотрите. Выбери одно, либо второе. Третьего не дано.
2: Ой, или-или.
0: Да, игра следующая. Смотрите, либо вы молчите всю оставшуюся жизнь, вот с этого момента, либо вам каждый день платят по 5000 рублей. Вот до конца жизни. Что бы вы выбрали? 5000 рублей каждый день, либо вот просто молчите. Вас спрашивают, вы ничего не можете отвечать.
3: Я никогда не закончится.
0: Никогда не закончится. Либо выбирай, молчание вечное, либо...
1: Подожди, так а что мне будет, если я буду молчать, то что?
3: Деньги.
1: У меня не будет... Будут деньги?
3: Да. 5000 рублей.
1: А второе что?
0: А второе каждый день по 5000 рублей.
3: Но нет, стоп, смотри, ты либо выбираешь... Так, стоп, подожди.
1: Вот да, то есть что-то как бы что? Неправильно сформулировано. Смотри, на одной чаше весов ты молчишь, и за это каждый день до конца жизни получаешь 5000 рублей в месяц. Угу. Либо...
3: Говоришь и ничего.
0: Ну,
3: получается,
0: да,
3: вот так,
0: ну, такая история.
1: А, ну, конечно, второй вариант. Говоришь и, ну, как бы, и зарабатываешь в другом
0: сам,
1: месте.
0: Сам, да?
1: И зарабатываешь голосом.
0: Станислав?
3: Пожалуй, помолчу немножечко.
0: Я так и знал, что...
3: Бабосики пусть капают. Я их взглядом могу показать, типа, это я буду.
1: Я и ртом такие деньги заработаю. Это...
3: Как скажешь, запишем в резюме.
1: Мы работаем ртом в эфире.
0: Это логично, конечно же. Ну, такая коротенькая игра, друзья, завтра в другую сыграем. Я вам не предлагал,
1: если что. Мы за, все нормально.
0: Все, круто, друзья.
1: А ты бы что выбрал?
0: Так.
1: А ты бы что выбрал?
0: Я бы что выбрал? Но я бы, наверное...
1: Молчание золота, либо говорение золота?
0: Говорение золота. Наверное, говорение все-таки золота. Поинтереснее как бы было бы жить. А так бы вообще ходил в тишину просто. Меня спрашивают, а я даже дорогу никому не подскажу в Петербурге. А в Петербурге это актуально, туристов много. Говорят,
1: руки-то
0: куда?
1: Останутся.
0: А?
1: Руки-то останутся.
0: Руки-то останутся, но да, да.
3: Всегда складывается рабочий рот и оставшиеся руки. Чудище.
0: Классный фильм может быть из этого всего.
3: Если добавить туда еще человеческое, да?
1: Есть Эдвард Руки-Ножницы.
3: Есть, конечно, там и продолжение было.
0: Ой, как каламбурили классно, да? Эдвард Руки-Сосиски там накидывали. Эдвард Руки-Книги. Но это я самое адекватное сказал. В общем, друзья, спасибо вам большое за это утро. Мы с вами завтра услышимся в пятницу. С вами были вейкаперы Никита Стасанин.
1: Классного дня, отличного настроения. Ждем завтра.
3: Всем хорошего четверга. Пока.
4: Вейкаперы на рекорде.

Йоу, первая танцевальная на связи. Я Никит Бурягин, задержусь здесь с вами, ну, вплоть до кайха. Сегодня так это точно. Ну, а почему так произошло, расскажу вам в одном из своих выходов. Друзья, поэтому слушайте эфир Радио Рекорд на протяжении всего дня. Ну и вообще, вы же знаете, что наша вселенная рекорда, она очень обширна вообще по своей информации. У нас же не только вещание. Во-первых, у нас есть мобильное приложение рекорда. У нас

Интернет-станции на любой вкус можете включить и слушать на здоровье. Давайте, забирайте, это все вам, это все для вас. А я пока расскажу о треках в этом часе. Макс Тайлер, Love Forever. Рафаэл, Gotta Be Cool. Bieber Action, New Religion.

0: мобильного приложения Рекорда, новых зарегистрированных слушателей там. Привет, друзья! Всех вижу. Марина, Степа, Антон. Все, я пошел общаться. Друзья, вы слушайте начало этого часа. Начинаем с диджей Гоша и трека Мичико в Рекорд-миксе. И не забывайте, что вы на волнах.
1: Дэнс лето!
2: На Рекорде.

директора завода «Дюрекс» две дочери. Одна от первого брака, вторая от заводского.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record. Реклама.
1: Ощутите технологии будущего в Нижегородце. Только до конца августа Havail Jolion по специальной цене от 1 миллиона 949 тысяч рублей. Современный дизайн, мощный двигатель и интеллектуальные системы безопасности. Гарантия выгодного предложения по трейд-ину. Предложение ограничено. Ждем вас в дилерском центре Havail Нижегородец на Сормовском повороте. Havail. Инновации для каждого. Реклама не афета.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Стеклишь балкон? Тебе балкон! Скидки до 75%! Только до конца августа. 202-44-30.
4: Утро в семье драйвовых.
5: Пора вставать в школу.
6: Так он давно уже собран. В школу скорости Академия дети разбудят сами.
7: Набор уже открыт.
8: Погнали!
9: Академия. Картинг. Школа. Кафе. Мойка. Для моей семьи. 28-28-800. Коминтерна 11. Корпус 1.
10: Без возрастных ограничений.
11: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Рекорд. Новости.
1: Торговый оборот Грузии и России за первые 7 месяцев этого года вырос на 20,9% и превысил 1,8 миллиарда долларов. Россия стала вторым крупнейшим торговым партнером Грузии после Турции. При этом экспорт в Россию вырос на 6,2%, а импорт на 26,5%. Депутаты от партии «Новые люди» предложили отключать коммунальные услуги за долги только по решению суда. После вступления судебного акта в силу потребителю будут направлять отдельные предупреждение с указанием размера подтвержденной судом задолженности и срока ее добровольного погашения, либо заключение соглашения о рассрочке. Экспорт китайских автомобилей в Россию в июле вырос на 63% и достиг 32,7 тысячи машин. За январь-июль поставки увеличились на 21% до 161,2 тысячи автомобилей. При этом общий экспорт китайских легковушек вырос на 88%, а поставки гибридов и электромобилей на 148%. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе. Рекорд,
2: реклама. Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
3: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
4: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
5: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на beeline.ru. 12+.
6: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва, ОГРН 118-774-649-49-80, 12+, 17.08 по 27.09.26, подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
7: Здесь не ловит? Совсем. Зато «Моя волна» ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
8: Условия подписки Яндекс Плюс и я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
9: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
10: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.

0: Рекорд. Реклама.
1: 1000 автомобилей, одна шок-цена. Новый седан C-класса от 1 миллиона 490 тысяч рублей. Нижегородец на Комсомольской площади открыл новый формат. Не очередной автосалон, а настоящий город автомобилей, где в одном месте собраны свежие новинки и огромный выбор авто с пробегом. Честные цены и гарантия на каждый автомобиль. Успейте выбрать свой из 1000 без очередей и утомительного ожидания. Приезжайте на Комсомольскую площадь 2 в Нижегородец. Назовите промокод «Радио» и получите бонус при оформлении. Ждем вас каждый день.
2: Сроки акции промокода до 31.08.2026. Реклама не оферта.
3: В Борском доме керамики найдется все для дома. Плитка, керамогранит, линолеум, ламинат, кварц-винил. А также огромный выбор мебели для ванных комнат. Тумбы, раковины, шкафы, пеналы на любой вкус и цвет. Качественные ванны, смесители, полотенцесушители, любые аксессуары. Город Бор, улица Крупской, 11.
4: ООО «Торговый дом Стройсервис». ОГРН 112-524-6560.
5: Мой психолог сказал, что мне нужно повысить самооценку и научиться смотреть на проблемы свысока. Это можно сделать только в Небаре.
6: Танцевать на барной стойке каждый день. Терапия, которая работает. Сбрось напряжение, заберись на бар и посмотри на всех свысока. Небар. Рецепт твоего отличного настроения.
7: 18+. Третий час листаешь объявления. Сотни фото, но ни одного подходящего автомобиля. Хватит листать, пора забирать. Приезжай на локации Агатарев пробег. У нас правильный выбор проверенных автомобилей. В наличии более 2500 авто. Верный выбор – это когда есть выбор. И он за вами в Агатарев пробег. Ларина 23Г, 8-831-260.
8: Агат. Покупай выгодно.
9: Все вокруг нас бежит. Облака, время и даже молоко может убежать. А ты?
10: Начни бегать правильно прямо сейчас с Академией бега Дмитрия Павлова. Тренировки в 4 районах города и онлайн. Персональные программы занятий от чемпиона России по бегу для тебя. Академия бега Дмитрия Павлова. 0+.
11: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242. 109. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 52011.

Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ-52011-42. Для слушателей старше 16 лет. Рекорд Дэнс Радио. Глава.

0: 5. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 520142 для слушателей старше 16 лет.
1: Рекорд. Реклама.
2: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
3: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
4: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
5: Брусчатка, тротуарная плитка и бордюры от компании «Река». Собственное производство на немецком оборудовании. Широкий выбор форм, цветов и поверхностей. Ждем вас в нашем шоуруме на Гагарина 178Т. Сделала «Река», значит на века. река.nn.ru.
6: Что объединяет судоводителя и логиста, строителя и юриста, инженерные, информационные и экономические специальности? Волжский государственный университет водного транспорта. Бюджетные места, разнообразие специальностей и высокооплачиваемые профессии.
7: Максидом любит своих покупателей, а покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.
8: Максидом.
9: Третий час листаешь объявления? Сотни фото, но ни одного подходящего автомобиля? Хватит листать, пора забирать. Приезжай на локации Агата РФ Пробег. Здесь большой выбор проверенных автомобилей ждет тебя. Выбирай, заводи, уезжай в тот же день. Закрой вкладку, открой новые возможности с Агата РФ Пробег. Деревня Афонина, улица Магистральная, 137Б, 8-831-2-600.
10: Агат. Покупай выгодно.
11: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде 280-82-42.

0: каждая реклама.
1: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: Милый, собираем чемоданы.
3: Мы же только разобрали.
2: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
4: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
5: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
6: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
7: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
10: На старт! Внимание! Школа! В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей. Все в наличии сегодня.
11: Вот это ухватил!
12: Ура! Купила! Мое!
13: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
14: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру. 12+.

0: Рекорд. Реклама.
1: Ощутите технологии будущего в Нижегородце. Только до конца августа Havail Jolion по специальной цене от 1 миллиона 949 тысяч рублей. Современный дизайн, мощный двигатель и интеллектуальные системы безопасности. Гарантия выгодного предложения по трейд-ину. Предложение ограничено. Ждем вас в дилерском центре Havail Нижегородец на Сормовском повороте. Havail. Инновации для каждого. Реклама не афета.
2: Sequoia Парк – один из самых больших веревочных парков в России. Невероятные эмоции и приключения на свежем воздухе. Испытай себя на трассах, от детских до самых экстремальных. Ждем вас. Sequoia Парк – рядом с живописным экопарком «Маховые горы».
3: Минус 10. Минус 50. Скидки до 80% на сантехнику в дисконт-центре «Сантехлюкс». Идеально для дачи и дома. Заходите и выбирайте. Нижний Новгород, Мещерский бульвар, 7/2.
4: КМ Тимирязевский. Для тех, кто выбирает осознанно перспективный район, закрытую территорию, а главное, квартиры с богатым ремонтом, мебелью и техникой. Есть сданные дома, ипотека, рассрочка и приятные цены. Звоните, договоримся. Каркас «Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк», ООО «СЗК МСИТИСТРОЙ». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Третий час листаешь объявления. Сотни фото, но ни одного подходящего автомобиля. Хватит листать, пора забирать. Приезжай на локации «Агатарев Пробег». У нас правильный выбор проверенных автомобилей. В наличии более 2500 авто. Верный выбор – это когда есть выбор. И он за вами в «Агатарев Пробег». Деревня Афонина, улица Магистральная, 137Б. 8-831-260.
6: «Агат. Покупай выгодно».
7: О, мамма мия!
8: Ты была в Италии?
7: Лучше. Я была в ресторане «Мука». Просто белиссимо. Скрытая от глаз веранда на крыше. А какая там кухня? А авторский бар каждый непременно должен побывать. С семьей или друзьями. Забудьте о ритме города. Отдохните на уютной итальянской веранде ресторана «Мука». Ашарская, 36А.
9: Нужны окна или балкон? Звони «Волкон» 202-44-30.
10: Закрой глаза и представь теплые руки мастера, которые снимают напряжение. Аромат тропических масел обволакивает и успокаивает. А каждая клеточка тела наполняется энергией. Это не мечта, это твой Тай. Многовековые традиции тайского и балийского спа прямо в центре города. Погрузись в тишину и спокойствие. Запишись прямо сейчас. Улица Белинского, 83. Твой Тай. Там, где рождается гармония.
11: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
12: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
11: А сыновья ведь с неба не падают.
13: Я ваш сын.
11: Или падают.
14: Никакой ты ему не сын.
15: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
11: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 520142 для слушателей старше 16 лет. Рекорд Дэнс Радио.

0: 10. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 520142. Для слушателей старше 16 лет.
1: Рекорд. Реклама.
2: Миша, ты видел? В Нижегородце «Лада Гранта» от 680 тысяч рублей.
3: Серьезно? Так дешево?
2: Да. А еще у них высокая оценка автомобиля при обмене и дополнительное оборудование в подарок.
3: Тогда срочно выезжаем за новой «Лада» и в отпуск. Ждем вас в «Лада Нижегородец» на Сормовском повороте. Реклама не ответа.
4: Весна, шашлыки. Но я за рулем.
5: Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Вкус классики без алкоголя. Будь на одной волне с друзьями. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное от Суздальского пивовара. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чирикова. УГРН 13 233 50 263.

0: продли свое лето в аквапарке «Океанис».
1: Аквапарк «Океанис».
2: Форма, рюкзак, пенал, тетради, краски, дневник, пластилин, картон.
3: Да, список школьных покупок длиннее зарплаты. Хорошо, что есть «Фианит Ломбард».
4: «Фианит Ломбард». Займы под залог техники, золота и многого другого. ООО «Фианит Ломбард». Ближе близкого. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. УГРН 102-740-37-67-368. 18+.
5: «Мамма Мия» с 1 августа в Нижегородском цирке. Итальянский цирк, слоны и тигры, экзотические животные, клоуны, акробаты, Сара Грандиоза. Будет здорово! Билеты уже в продаже. 0+.
6: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
7: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
6: А сыновья ведь с неба не падают.
8: Я ваш сын.
6: Или падают.
9: Никакой ты ему не сын.
10: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
6: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
11: Радио Рекорд представляет. Загородный отдых бывает разным. Бывает скучным, бывает праздным. Но всех активных и энергичных только в новинки тянет обычно. Спортивная деревня – новинки. Свадьбы, корпоративы, тимбилдинг, пейнтбол, лазертаг. А сертификат в новинки станет отличным подарком. 230-90-05. 0+.
12: Рекорд Дэнс Радио. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
1: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
2: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
3: Подробности на campgeta.t2.ru.
4: Топ-5 покупок месяца.
5: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
4: А мода C5. Добавить стиля.
5: JQJ7. Впечатлить друзей.
4: А мода C7. Собрать взгляды.
5: JQJ8. Подчеркнуть свой статус.
4: А выбрать нужно только одну?
5: Решим на месте. А мода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
7: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Вот это ухватил!
9: Ура! Купила! Мое!
10: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
11: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
12: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
13: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
14: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
15: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
16: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
17: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
18: Будь в прайме этим летом. Арбузы с кэшбэком 50% в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
19: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 118-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 21 по 22 августа 2026 года включительно.
20: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
21: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
22: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.

0: Рекорд. Реклама.
1: Третий час листаешь объявления. Сотни фото, но ни одного подходящего автомобиля. Хватит листать. Пора забирать. Приезжай на локации Агатара в пробег. Здесь большой выбор проверенных автомобилей ждут тебя. Выбирай, заводи, уезжай в тот же день. Закрой вкладку. Открой новые возможности с Агатара в пробег. Ларина 23Г. 8-831-2-6-0.
2: Агат. Покупай выгодно.
3: Мой психолог сказал, что мне нужно повысить самооценку и научиться смотреть на проблемы свысока. Это можно сделать только в Небаре.
4: Танцевать на барной стойке каждый день. Терапия, которая работает. Сбрось напряжение, заберись на бар и посмотри на всех свысока. Небар. Рецепт твоего отличного настроения. 18+.
5: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу. Чанган Сиэт 75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей в Чанган-центр БЦР Печоры на Казанском шоссе. Предложение ограничено.
6: Комплексное обследование женского здоровья за 1 час. Гинекологический чекап в клинике Александрия в группе компании МедСи. Пространство здоровья для каждого. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Третий час листаешь объявления, сотни фото, но ни одного подходящего автомобиля. Хватит листать, пора забирать. Приезжай на локации Агатара в пробег. У нас правильный выбор проверенных автомобилей. В наличии более 2500 авто. Верный выбор – это когда есть выбор. И он за вами в Агатара в пробег. Московское шоссе 105, 8-831-2-6-0.
2: Агат. Покупай выгодно.
7: Аквапарк «Карибы» в Сормовском парке ждет вас! Бассейны, джакузи, волейбольная площадка. Температура воды 28 градусов. Теперь «Карибы» совсем рядом. Подробности на сайте sormovapark.ru.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242. Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.

Первая танцевальная на связи. Я Никита Бурягин и все еще с вами вплоть до вечера буду. Рассказываю интересные новости каждый час, но и напоминаю, сколько времени сейчас. Например, 14.00 в Санкт-Петербурге по московскому времени. Время обеда по московскому. Опять же, поэтому уже самое время пойти с коллегами и о чем-то перетереть в неформальной обстановке. Ну а повеселить я вас готов следующей новостью. В соцсетях новый тренд. Девушки стирают головы женихам на фото, чтобы их не сглазили. Вот такая история. Мы помним, когда-то был вот этот эмодзи с глазиком, да, синий такой, от сглаза, кошачий глаз, он называется вроде, если я не ошибаюсь. Его лепили, смайлики лепили различные, да, там заменяли наши головы обезьянами и различными животными, чтобы, как говорится, не смотрели на их мужчин. Вот, и оказывается, невестам не дают покоя суеверия. Но, некоторые пошли дальше и просто теперь через искусственный интеллект, через какие-то другие приложения просто стирают голову своему партнеру, и выглядит, как будто девушка сфоткалась вот с садником без головы. Интересно выглядит, комично в какой-то мере, просмотры точно соберет. Эту тему, кстати, мы обсуждаем и новость в телеграм-канале и в наших социальных сетях, поэтому подписывайтесь, присоединяйтесь ко всем, выскажитесь, наконец, что же это такое, или свой случай подобный расскажите. Может быть, нам что-то, пацаны, придумать, как мы будем скрывать наших девушек в социальных сетях. А мы не фоткаемся просто. Да, мы же вынуждены. Нас всегда просят, это станет здесь красиво, либо сфоткать. Вот 300 этих фото не подходят. Вот 301, возможно, получится. В общем, обсуждаем в наших социальных сетях. Рассказываю о треках в этом часть. Там Клуни, Good Girl.

0: Loud Luxury, Love You For Life. Начинаем этот час с композиции Мичико в рекорд-миксе, и вы слушаете
1: Дэнс Лето
2: на рекорде.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Новость актуальная. В Южной Корее можно со 100% вероятностью выбрать вкусный арбуз. Их сладость указывают прямо на этикетках. Перед продажей плоды просвечивают на специальном сканере, который анализирует состав и оценивает содержание сахара. Чем выше цифра, тем слаще арбуз. То есть вы можете выбрать вообще сладенький, не сладенький арбуз и так далее. И уже не стучать по нему, не надрезать, по хвостикам не смотреть.
2: Ну вообще пропадает вот эта лотерея.
3: Ну тоже верно. Азартные люди, им не понравится.
4: Я желтый арбуз пробовала.
2: И как?
4: Прикольно.
3: Не-не-не, это сорт.
0: Каперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Рекорд. Реклама.
5: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
6: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L, турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
7: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
6: Минус 10. Минус 50. Скидки до 80% на сантехнику в дисконт-центре «Сантехлюкс». Идеально для дачи и дома. Заходите и выбирайте. Нижний Новгород, Мещерский бульвар, 7/2.
8: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
9: Стеклишь балкон? Тебе балкон! Скидки до 75%! Только до конца августа. 202-44-30.
10: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17
0: 017. Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280 82 42.

0: Рекорд. Новости.
1: Трамп заявил, что Ормузский пролив утратит значимость из-за строительства трубопроводов. Несмотря на то, что большие объемы нефти проходят через Ормуз, появились альтернативные варианты добычи энергоносителя в Техасе, на Аляске, в Луизиане и других местах. Вместе с этим строится рекордное число трубопроводов, отметил он. Иностранные студенты должны обучаться в российских вузах только на платной основе, заявил Слуцкий. Он также отметил, что сейчас некоторые вузы могут предоставлять иностранцам места в общежитиях, оставляя без жилья россиян. Организаторы турниров «Большого шлема» создадут совет игроков на фоне спора о призовых. По информации The Guardian, решение может быть объявлено в ближайшие дни вместе с информацией о призовом фонде открытого чемпионата США. Ожидается, что его сумма впервые превысит 100 миллионов долларов. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: Вот это ухватил!
5: Ура! Купила! Мое!
6: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
7: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.

0: Не пропустите! Радио Рейв в колбасный цех. Слушайте сегодня с 9 вечера на Радио Рекорд.
1: Рекорд. Реклама. Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Что объединяет судоводителя и логиста, строителя и юриста, инженерные, информационные и экономические специальности? Волжский государственный университет водного транспорта. Бюджетные места, разнообразие специальностей и высокооплачиваемые профессии.
3: Миша, ты видел? В Нижегородце «Лада Гранта» от 680 тысяч рублей.
4: Серьезно? Так дешево?
3: Да. А еще у них высокая оценка автомобиля при обмене и дополнительное оборудование в подарок.
4: Тогда срочно выезжаем за новой «Лада» и в отпуск. Ждем вас в «Лада Нижегородец» на Сормовском повороте. Реклама не ответа.
5: Все вокруг нас бежит. Облака, время и даже молоко может убежать. А ты?
6: Начни бегать правильно прямо сейчас с Академией бега Дмитрия Павлова. Тренировки в 4 районах города и онлайн. Персональные программы занятий от чемпиона России по бегу для тебя. Академия бега Дмитрия Павлова. 0+.
7: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
1: Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

Йоу, первая танцевальная на связи и всегда будет 15.00 в Петербурге по московскому времени. Напоминаю вам, конечно же, ну и новость, интересный факт даже дошел, и он про работу, представляете? А кто услышит сейчас, прям непременно побежит к своему кулеру, потому что, ребята, россиян предупредили об опасности общественных кулеров. Да, вода из офисных, например, может вызвать, извините, несварение у вас. Врачи утверждают, что работяги могут сильно даже отравиться в какой-то мере, заработать диарею, проблемы с ЖКТ из-за бактерий определенных, которые там размножаются. Поэтому вообще этот прибор нужно отправлять на чистку. Это точно. Внутри резервуара все это происходит. Бутыли мы эти меняем. А чистить когда? Пора задаться этим вопросом. Даже при слегка ослабленном иммунитете, заявляют нам исследователи. Поэтому не просто пугаю сейчас, а напоминаю, что в вашем офисе нужно уже отдать кулер на прочистку. Прямо сейчас этим и займитесь, если не знаете, чем себя занять. Либо назначите человека, да, как мы недавно совсем обсуждали. Есть джоб-кухолдинг, да, когда ты кому-то придумываешь задание и смотришь, как он его выполняет. Это уже совершенно другая движуха. Давайте расскажу, возможно, о ней в начале следующего часа, если вам будет интересно, конечно. А пока о самом важном, о треках в этом часе. Оливер Хелденс, A.E.I. You Know. Макс Тайлер в этом часе. Love Forever. Don Diablo, Go Home With A Stranger. Куда вязали Фарбен, Body Talk. Начнет этот час Оффенбах и трек Miles Away в рекорд-миксе. И вы слушаете.

новый трек на рекорде. Оливер Хелденс, Райдер и

0: мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record. Реклама.
1: В Борском доме керамики найдется все для дома. Плитка, керамогранит, линолеум, ламинат, кварц-винил. А также огромный выбор мебели для ванных комнат. Тумбы, раковины, шкафы, пеналы на любой вкус и цвет. Качественные ванны, смесители, полотенцесушители, любые аксессуары. Город Бор, улица Крупской, 11.
2: ООО «Торговый дом Стройсервис». ОГРН 112-524-6560.
3: Весна, шашлыки. Эх, но я за рулем.
4: Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Вкус классики без алкоголя. Будь на одной волне с друзьями. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное от Суздальского пивовара.
5: Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чирикова. УГРН 13-233-00-263.
6: Нужны окна или балкон? Звони «Балкон» 202-44-30.
7: КМ Тимирязевский. Для тех, кто выбирает осознанно перспективный район, закрытую территорию, а главное, квартиры с богатым ремонтом, мебелью и техникой. Есть сданные дома, ипотека, рассрочка и приятные цены. Звоните, договоримся. Каркас «Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Паузбербанк. ООО «СЗКМ Ситистрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Третий час листаешь объявления? Сотни фото, но ни одного подходящего автомобиля? Хватит листать, пора забирать! Приезжай на локации «Агатарев пробег». У нас правильный выбор проверенных автомобилей. В наличии более 2500 авто. Верный выбор – это когда есть выбор. И он за вами в «Агатарев пробег». Ларина 23Г, 8-831-260.
10: «Агат. Покупай выгодно».
11: «Максидом» любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте «Максидом» удваивается.
12: «Максидом».
13: Закрой глаза и представь теплые руки мастера, которые снимают напряжение. Аромат тропических масел обволакивает и успокаивает. А каждая клеточка тела наполняется энергией. Это не мечта, это твой Тай. Многовековые традиции тайского и балийского спа прямо в центре города. Погрузись в тишину и спокойствие. Запишись прямо сейчас. Улица Максима Горького, 48/50. Твой Тай. Там, где рождается гармония.
14: Планируете свадебный банкет? В ресторане «Грузинские истории» большой розыгрыш. Главный приз – 100 тысяч рублей на тур в Грузию на двоих. Проведите банкет до конца сентября и участвуйте в розыгрыше.
15: Сроки акции с 15 мая по 30 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте «Грузинских историй». ООО «КФ Групп», УГРН 115-165-305-616, Набережные Челны.
16: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
17: Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде 280-8242.

0: Рекорд. Новости.
1: Россия начала импортировать топливо, сообщил вице-премьер Новак. Сейчас начался второй этап напряженной ситуации на рынке, подтвердил он, выразив надежду, что в ближайшее время закончится ремонт ряда нефтеперерабатывающих заводов и ситуация значительно улучшится. Швейцария ужесточила выдачу виз россиянам. Их предоставляют преимущественно на даты поездки и на основании приглашения ближайших родственников, заявил посол России в Берне. Получение многократных виз стало редкостью и практически невозможно, отметил он. Минтранс сообщил об изменениях в правилах для гражданской авиации с 1 сентября. В частности, вводятся правила по аварийно-спасательному и противопожарному обеспечению полетов на вертодромах. Также утверждается порядок подготовки и выполнения контрольного полета или облета. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Еда из самоката готова к вашей жизни. А мы готовы привезти комбо на обед со скидкой 15% с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. Выгоднее со Сберпрайм. ООО «Умный ритейл». УГРН 117-784-726-1602. Москва. Наличие и точное время доставки уточните в приложении «Самокат 6+».
3: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
4: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
5: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
6: Уже не интересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
7: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
8: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
9: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
10: Дэнс лето. На рекорде.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Компании все чаще превращают работу в казино. Вместо понятных премий сотрудники получают случайные бонусы и рейтинги. Человек не знает, получит ли бонус сегодня. Для работодателей есть дополнительный плюс. На премиях можно экономить.
2: Дополнительный? По-моему, это главное единственное. В этом вообще весь смысл. Посмотреть на азарт идиотов-работников, которые работают за сюрприз. Они, знаете, думают, вот-вот, но прошло уже 3 года, а бонусом только довольное лицо начальства.
3: Когда начальник сыт и доволен.
2: А особенно, если он тебе еще и руку пожмет и похвалит. Тебе скажут, там, молодец, холодец, умница, разумница, талант, официант. А если, знаете, высшая степень похвалы, молодец, в попке огурец. Вот вообще за такое можно и во вторую смену бесплатно отпахать.
3: У, Санечка за испуг. Ну.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
4: Рекорд. Реклама.
5: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НН». Сормовское шоссе 24, корпус 23, 202-0270.
6: О, мама мия!
7: Ты была в Италии?
6: Лучше. Я была в ресторане «Мука». Просто белиссимо. Скрытая от глаз веранда на крыше. А какая там кухня? А авторский бар каждый непременно должен побывать. С семьей или друзьями. Забудьте о ритме города. Отдохните на уютной итальянской веранде ресторана «Мука». Ашарская, 36А.
8: Третий час листаешь объявления, сотни фото, но ни одного подходящего автомобиля. Хватит листать, пора забирать. Приезжай на локации «Агатара Пробег». Здесь большой выбор проверенных автомобилей ждет тебя. Выбирай, заводи, уезжай в тот же день. Закрой вкладку, открой новые возможности с «Агатара Пробег». Московское шоссе 105, 8-831-2-600.
9: «Агат. Покупай выгодно».
10: Форма, рюкзак, пенал, тетради, краски, дневник, пластилин, картон.
11: Да, список школьных покупок длиннее зарплаты. Хорошо, что есть «Фианит Ломбард».
12: «Фианит Ломбард». Займы под залог техники, золота и многого другого. ООО «Фианит Ломбард». Ближе близкого. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. УГРН 102-740-37-67-368. 18+.
13: «Мамма Мия» с 1 августа в Нижегородском цирке. Итальянский цирк, слоны и тигры, экзотические животные, клоуны, акробаты, Сара Грандиоза. Будет здорово! Билеты уже в продаже. 0+.
14: Мой психолог сказал, что мне нужно повысить самооценку и научиться смотреть на проблемы свысока. Это можно сделать только в Нибаре.
15: Танцевать на барной стойке каждый день. Терапия, которая работает. Сбрось напряжение. Заберись на бар и посмотри на всех свысока. Нибар. Рецепт твоего отличного настроения. 18+.
16: Брусчатка, тротуарная плитка и бордюры от компании «Река». Собственное производство на немецком оборудовании. Широкий выбор форм, цветов и поверхностей. Ждем вас в нашем шоуруме на Гагарина 178Т. Сделала «Река», значит на века. RekaNN.ru.
17: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
18: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
17: А сыновья ведь с неба не падают.
18: Я ваш сын.
17: Или падают.
18: Никакой ты ему не сын. Так вломился. А это получается кража со взломом до 2 лет.
17: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде 2808242.

Йоу, первая танцевальная на связи, я Никита Бурягин, все еще с вами, конечно же, до кайха буду. Рассказываю, в чем история, у нас сегодня просто корпоратив, поэтому все отдыхают, все тусуются, кайха вроде как будут, обещают в эфире. Ну и, конечно же, друзья, напоминаю, что в субботу нам 31 год, 31 год, Радио Рекорд радует вас своей музыкой, ведущими, диджеями и мероприятиями, конечно же, поэтому субботу обязательно не пропускайте, и мобильное приложение Рекорда тоже скачивайте. Очень-очень даже вам пригодится. Напоминаю об этом чуть ли не через каждый час. Вам будет это полезно. Регистрируйтесь там же. И вот привет мне прямо сейчас можете написать. Там есть чатик со студией. Видите его только вы и ведущие, которые находятся в эфире. Жду ваших приветов. Да, как неожиданно. Обычно люди пишут на радиостанцию, чтобы передали привет. А здесь наоборот. Ведущие просят, чтобы привет, и написали вы. Ну, вот такая вот движуха сейчас. А пока трек в этом часе. Рафаэль, Gotta Be Cool. Легендарный Тиесто в этом часе. Медуза, Don't Wanna Go Home.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Новость актуальная. В Южной Корее можно со 100% вероятностью выбрать вкусный арбуз. Их сладость указывают прямо на этикетках. Перед продажей плоды просвечивают на специальном сканере, который анализирует состав и оценивает содержание сахара. Чем выше цифра, тем слаще арбуз. То есть вы можете выбрать вообще сладенький, не сладенький арбуз и так далее. И уже не стучать по нему, не надрезать, по хвостикам не смотреть.
2: Ну вообще пропадает вот эта лотерея.
3: Ну тоже верно. Азартные люди, им не понравится.
4: А я желтый арбуз пробовала.
2: И как?
4: Прикольно.
3: Не-не-не, это сорт.
0: Каперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорд. Реклама.
5: Стеклишь балкон? Тебе балкон! Скидки до 75%. Только до конца августа. 202-44-30.
6: Третий час листаешь объявления, сотни фото, но ни одного подходящего автомобиля. Хватит листать, пора забирать. Приезжай на локации Агатарев Пробег. У нас правильный выбор проверенных автомобилей. В наличии более 2500 авто. Верный выбор – это когда есть выбор. И он за вами в Агатарев Пробег. Деревня Афонина, улица Магистральная, 137Б. 8-831-260.
7: Агат. Покупай выгодно.
8: Радио Рекорд представляет. Загородный отдых бывает разным. Бывает скучным, бывает праздным. Но всех активных и энергичных только в новинки тянет обычно. Спортивная деревня – новинки. Свадьбы, корпоративы, тимбилдинг, пейнтбол, лазертаг. А сертификат в новинки станет отличным подарком. 230-90-05. 0+.
0: Рекорд Дэнс Радио. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Рекорд. Новости.
1: МВД Грузии опровергло сообщение о рекордном пассажиропотоке через Верхний Ларс. За последние сутки границу пересекли чуть более 16 тысяч человек. 7,8 тысячи в Грузию и 8,4 тысячи в Россию. Данные о рекордных 20 тысячах человек ведомство назвало ложными. В 32 регионах России итоги осеннего голосования впервые смогут подвести в электронном виде. Центр избирком утвердил формы протоколов и перечень комиссий, которые смогут составлять и передавать документы онлайн. Для этого членов избиркомов должны обеспечить усиленными цифровыми подписями. Центробанк выпустит золотые и серебряные инвестиционные монеты «Георгий Победоносец» в серебре и золоте номиналом от 100 рублей до 10 тысяч рублей. Регулятор напомнил, что выпускаемые монеты – законное средство платежа. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
5: Каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
6: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклая, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
7: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
8: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».

0: сегодня вечером на Рекорде. Радио-шоу «Час резидента». Эксклюзивные миксы главных артистов страны. Сегодня в эфире. Востребованный на мировой арене артист лейбла «Тиесто», соавтор разрывного платинового хита «Belly Dancer» Бьор. В 11 вечера. «Час резидента» на Рекорде.
1: Рекорд. Реклама.
2: Ощутите технологии будущего в Нижегородце. Только до конца августа Havail Jolion по специальной цене от 1 миллиона 949 тысяч рублей. Современный дизайн, мощный двигатель и интеллектуальные системы безопасности. Гарантия выгодного предложения по трейд-ину. Предложение ограничено. Ждем вас в дилерском центре Havail Нижегородец на Сормовском повороте. Havail. Инновации для каждого. Реклама. Не афета.
3: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НМ». Сормовское шоссе 24, корпус 23, 202-0270.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
5: Третий час листаешь объявления? Сотни фото, но ни одного подходящего автомобиля? Хватит листать, пора забирать. Приезжай на локации Агата.РФ Пробег. Здесь большой выбор проверенных автомобилей ждет тебя. Выбирай, заводи, уезжай в тот же день. Закрой вкладку, открой новые возможности с Агата.РФ Пробег. Деревня Афонина, улица Магистральная, 137Б, 8-831-2-600.
6: Агат. Покупай выгодно.
7: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
8: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
7: А сыновья ведь с неба не падают.
9: Я ваш сын.
7: Или падают.
10: Никакой ты ему не сын.
11: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
7: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
12: Аквапарк «Карибы» в Сормовском парке ждет вас! Бассейны, джакузи, волейбольная площадка, температура воды 28 градусов. Теперь «Карибы» совсем рядом. Подробности на сайте sormovapark.ru.
13: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде 280-8242.

0: Record. Dance Radio.
1: Йоу, привет, страна! В эфире Радио Рекорд, я напоминаю вам, я Никита Бурягин, здесь с вами, конечно же, ну и нашел работу мечты, как говорится в интернете. Парень заработал 60 тысяч юаней, это приблизительно где-то 750 тысяч рублей, а все просто, наблюдал за туманом на горе Лаудзюнь в Китае. Гора Лаудзюнь, да? В общем, китайский курорт предложил ему месячную стажировку, говорит, живи у нас, вставай рано, фотографируй пейзажи, заливай это все в соцсети. Парень вставал, туман фоткал, выкладывал это все фотографиями, видеороликами, максимально простыми. Они говорят, ну все, хорошо, вот твои деньги. Видите, оказывается, блогером-то быть достаточно несложно, да, если делать что-то красивое и привлекательное. Всем понравилось, поток туристов увеличился, парень забирает свои 750 тысяч рублей, но в юанях 60 тысяч. И многие прозвали уже эту работу работой мечты. Если вы прямо сейчас работаете на работе мечты, зарабатываете чуть меньше 60 тысяч юаней, напишите в чат мобильного приложения Рекорда. Что же за работа у вас? Мне интересно, где же работают наши слушатели? Где вы нас слушаете прямо сейчас? Вот, что нужно мне в чате мобильного приложения Рекорда. Ну, а я вкратце о треках в этом часе и совсем немного их в анонсе, но в часе очень и очень даже Фил!

человеку рыбу, и он будет сыт весь день. Погугли про рыбу. Будешь видеть рекламу про рыб до конца жизни.

0: Не пропустите! Радио Рейв «Колбасный цех». Слушайте сегодня с 9 вечера на Радио Рекорд.
1: Рекорд. Реклама.
2: Ну что, все вещи поместились?
3: Конечно. Это же кроссовер «Чанган». С ним мы готовы к любым поездкам.
4: И сзади много места.
5: Кроссоверы «Чанган» в «Автолига» от 2 100 000 рублей. Ждем вас в «Чанган-центр «Автолига». Нижний Новгород, Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Не оферта. Банк-партнер «Аутобанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: продли свое лето в аквапарке «Океанис».
1: Аквапарк «Океанис».
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Нужны окна или балкон? Звони «Волкон» 202-44-30.
4: Тысяча автомобилей, одна шок-цена. Новый седан С-класса от 1 миллиона 490 тысяч рублей. Нижегородец на Комсомольской площади открыл новый формат. Не очередной автосалон, а настоящий город автомобилей, где в одном месте собраны свежие новинки и огромный выбор авто с пробегом. Честные цены и гарантия на каждый автомобиль. Успейте выбрать свой из тысячи без очередей и утомительного ожидания. Приезжайте на Комсомольскую площадь 2 в Нижегородец. Назовите промокод «Радио» и получите бонус при оформлении. Ждем вас каждый день.
5: Сроки акции промокода до 31.08.2026. Реклама не оферта.
6: Комплексное обследование женского здоровья за 1 час. Гинекологический чекап в клинике Александрия в группе компании МедСи. Пространство здоровья для каждого. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Третий час листаешь объявления. Сотни фото, но ни одного подходящего автомобиля. Хватит листать, пора забирать. Приезжай на локации Агата-РФ Пробег. У нас правильный выбор проверенных автомобилей. В наличии более 2500 авто. Верный выбор – это когда есть выбор. И он за вами в Агата-РФ Пробег. Московское шоссе 105, 8-831-2-600.
8: Агат. Покупай выгодно.
9: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде 280-8242.

0: Рекорд. Новости.
1: Дональд Трамп объявил о начале экономической операции против Ирана в ответ на отказ Тегерана заключать сделку. По его словам, Вашингтон запускает экономические конфликты и изоляцию беспрецедентного масштаба. А страны и компании, которые будут помогать Ирану, столкнутся с серьезными экономическими последствиями. Банки начали сокращать скидки по ипотеке и вводить дополнительные надбавки на фоне замедления снижения ключевой ставки. Эксперты считают, что таким образом кредиторы пытаются привлекать менее рискованных заемщиков. При росте спроса на рыночную ипотеку программы лояльности могут стать еще жестче, отметили они. Эксперты назвали три направления, о выборе которых выпускники чаще всего жалеют. Политология и международные отношения, медиа, коммуникации и пиар, а также физика и химия. Среди главных причин – низкие зарплаты, высокая конкуренция, сокращение вакансий для начинающих специалистов и необходимость продолжать обучение для карьерного роста. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
4: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Аленка» в ассортименте от 75 до 87 граммов. 84 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
6: В ленте.
7: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте Совкомбанк.
8: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
9: Еда из самоката готова к вашей жизни. А мы готовы привезти комбо на завтрак со скидкой 15%. С бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. Выгоднее со Сберпрайм. ООО «Умный ритейл». УГРН 117-784-726-1602. Москва. Наличие и точное время доставки уточните в приложении «Самокат 6+.»
10: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
11: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт». И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
12: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
14: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
15: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
16: Уже не интересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.

0: Рекорд. Реклама.
1: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
3: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
4: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
5: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НН». Сормовское шоссе 24, корпус 23, 202-0270.
6: Весна, шашлыки. Эх, но я за рулем.
7: Юзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Вкус классики без алкоголя. Будь на одной волне с друзьями. Юзберг Лагерь Зеро безалкогольное от Суздальского пивовара. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чирикова. УГРН 13-235-0-263.
8: В Борском доме керамики найдется все для дома. Плитка, керамогранит, линолеум, ламинат, кварц-винил. А также огромный выбор мебели для ванных комнат. Тумбы, раковины, шкафы, пеналы на любой вкус и цвет. Качественные ванны, смесители, полотенцесушители, любые аксессуары. Город Бор, улица Крупской, 11.
9: ООО «Торговый дом Стройсервис». УГРН 112-524-6560.
10: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
11: Мой психолог сказал, что мне нужно повысить самооценку и научиться смотреть на проблемы свысока. Это можно сделать только в Нибаре.
12: Танцевать на барной стойке каждый день. Терапия, которая работает. Сбрось напряжение. Заберись на бар и посмотри на всех свысока. Нибар. Рецепт твоего отличного настроения. 18+.
13: Минус 10. Минус 50. Скидки до 80% на сантехнику в дисконт-центре «Сантехлюкс». Идеально для дачи и дома. Заходите и выбирайте. Нижний Новгород, Мещерский бульвар, 7/2.
14: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
15: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
14: А сыновья ведь с неба не падают.
16: Я ваш сын.
14: Или падают.
17: Никакой ты ему не сын.
18: Так вломился. А это получается кража со взломом до 2 лет.
14: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
19: Все вокруг нас бежит. Облака, время и даже молоко может убежать. А ты?
4: Начни бегать правильно прямо сейчас с Академией бега Дмитрия Павлова. Тренировки в 4 районах города и онлайн. Персональные программы занятий от чемпиона России по бегу для тебя. Академия бега Дмитрия Павлова. 0+.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

0: ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
1: О, шоу Глобу. Украин 116-784-739-2130. Санкт-Петербург 18+.
2: Два рамных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
3: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на kuper.ru/sp/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.

Йоу, первая танцевальная на связи, я Никита Бурягин, конечно же, еще с вами 18.00 у нас в Санкт-Петербурге по московскому времени, поэтому время уже, если вы живете по московскому часовому поясу нашему, то пора отправляться домой, кто до 6, ребята, кто до 7, тоже скажите, что ну, что, сегодня вот так, четверг, я так решил для себя, не хочу, не буду, а о последствиях потом подумаем, насоветовал, конечно, ну ладно, ссылайтесь на меня, если что. А еще из интересного, друзья, Эй, Арнольд, помните такое мультик, может вернуться спустя более 20 лет после финала, а финал, оказывается, там был все-таки. Арнольд встретил своих родителей, кто не знал, они были в каком-то дальнем путешествии в джунглях, и он все-таки их нашел. С бабушкой и дедушкой он жил еще по тем временам, такая голова у него была тыквенная. Хельга Потаки его любила, сейчас-то вы, наверное, точно вспомнили. В общем, эту экранизацию хотят вернуть, говорят, ну давайте, для тех самых миллениалов, которые залипали в этот мультфильм, напомним им, как это было классно. Кстати, все композиции там были джазовые в основном. И из-за этого джаз очень полюбили в те времена. Мы, дети, оказывается, которые смотрели. Какое-то исследование было проведено. В общем, мультфильмы обсуждаем. Ну как, напишите мне, какой мне лично стоит посмотреть ваш любимый в чат мобильного приложения Рекорда. Вот, Арнольд, мне очень-то даже и нравился этот мультфильм. Вот этот конфликт с Хельгой Потаки. Классно ее звали. Хельга Потаки. Надо кого-то так на Рекорде назвать. О, Хельга Потаки. Классно. Друзья, трек в этом часе. Ваших сообщений жду. Моблэк, я море.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Компании все чаще превращают работу в казино. Вместо понятных премий сотрудники получают случайные бонусы и рейтинги. Человек не знает, получит ли бонус сегодня. Для работодателя есть дополнительный плюс. На премиях можно экономить.
2: Дополнительный? По-моему, это главное единственное. В этом вообще весь смысл. Посмотреть на азарт идиотов-работников, которые работают за сюрприз. Они, вы знаете, думают, вот-вот, но прошло уже 3 года, а бонусом только довольное лицо начальства.
3: Когда начальник сыт и доволен.
2: А особенно, если он тебе еще и руку пожмет и похвалит. Например, скажет, молодец, холодец, умница, разумница, талант, официант. А если, представляете, высшая степень похвалы, молодец, в попке огурец. Вот вообще за такое можно и во вторую смену бесплатно отпахать.
3: У, саечка за испуг. Ну.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорд. Рекорд. Реклама.
4: Ощутите технологии будущего в Нижегородце. Только до конца августа Havail Jolion по специальной цене от 1 миллиона 949 тысяч рублей. Современный дизайн, мощный двигатель и интеллектуальные системы безопасности. Гарантия выгодного предложения по трейд-ину. Предложение ограничено. Ждем вас в дилерском центре Havail Нижегородец на Сормовском повороте. Havail. Инновации для каждого. Реклама не афета.
5: Sequoia Парк – один из самых больших веревочных парков в России. Невероятные эмоции и приключения на свежем воздухе. Испытай себя на трассах, от детских до самых экстремальных. Ждем вас! Sequoia Парк – рядом с живописным экопарком «Маховые горы».
6: Что объединяет судоводителя и логиста, строителя и юриста, инженерные, информационные и экономические специальности? Волжский государственный университет водного транспорта. Бюджетные места, разнообразие специальностей и высокооплачиваемые профессии.
7: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
8: «Максидом» любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте «Максидом» удваивается.
9: «Максидом».
10: Планируете свадебный банкет в ресторане «Грузинские истории»? Большой розыгрыш. Главный приз – 100 тысяч рублей на тур в Грузию на двоих. Проведите банкет до конца сентября и участвуйте в розыгрыше.
11: Сроки акции с 15 мая по 30 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте «Грузинских историй». ООО «Кафе Групп», УГРН 115-165-305-616, Набережные Челны.
12: Миша, ты видел? В Нижегородце «Лада Гранта» от 680 тысяч рублей.
13: Серьезно? Так дешево?
12: Да, а еще у них высокая оценка автомобиля при обмене и дополнительное оборудование в подарок.
13: Тогда срочно выезжаем за новой «Лада» и в отпуск. Ждем вас в «Лада Нижегородец» на Сормовском повороте. Реклама не ответа.
14: Твой голос – сила России. 18, 19 и 20 сентября 2026 года в Нижегородской области пройдет единый день голосования. Приходи и проголосуй.
15: «Мамма Мия» с 1 августа в Нижегородском цирке. Итальянский цирк, слоны и тигры, экзотические животные, клоуны, акробаты, Сара Грандиоза. Будет здорово! Билеты уже в продаже. 0+.
16: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 1017 017.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде 2808242.

Танцевальная музыка, как глоток прохладной воды в жаркий день, освежает и возвращает силы. Dance Radio. Yeah.

0: Рекорд. Новости.
1: В Таиланде задержали 19 россиян по подозрению в незаконном владении недвижимостью в курортных районах, сообщает ТАСС со ссылкой на данные местной полиции. Иностранцам запрещено напрямую владеть землей в стране, поэтому некоторые используют схемы с номинальными владельцами. Выявлена схема кражи доступа к госуслугам через домашние роутеры, пишет «Известия». Мошенники взламывают домашние и корпоративные роутеры, чтобы перенаправлять пользователей на фишинговые копии госуслуг, соцсетей и облачных сервисов. Они также могут предлагать установить вредоносный сертификат под видом сертификата Минцифры. Google ужесточит установку на Android-приложений от непроверенных разработчиков, сообщил портал Android Авторитет. Пользователям придется перезагрузить устройство и выждать сутки перед использованием приложения. Эта мера призвана препятствовать установке мошеннических приложений. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
5: Вот это ухватил!
6: Ура! Купила! Мое!
7: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
8: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
9: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
10: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
11: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC/B. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
12: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
13: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
14: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
15: Подробности на campageta.t2.ru.
16: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
17: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
18: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
19: Будь в прайме этим летом. Арбузы с кэшбэком 50% в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
20: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 118-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 21 по 22 августа 2026 года включительно.
21: Топ-5 покупок месяца.
22: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
21: А мода C5. Добавить стиля.
22: JQJ7. Впечатлить друзей.
21: А мода C7. Собрать взгляды.
22: JQJ8. Подчеркнуть свой статус.
21: А выбрать нужно только одну?
22: Решим на месте. А мода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
23: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
0: В ленте. Играйте в «Лентоманию» с 20 августа по 20 сентября 2026 года. Получайте каждый день купоны со скидками, товары за 1 рубль и участвуйте в розыгрыше 100 тысяч баллов. Общий срок акции с 20 августа по 31 ноября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com. 6+.
1: Дэнс лето. На рекорд.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Новость актуальная. В Южной Корее можно со 100% вероятностью выбрать вкусный арбуз. Их сладость указывают прямо на этикетках. Перед продажей плоды просвечивают на специальном сканере, который анализирует состав и оценивает содержание сахара. Чем выше цифра, тем слаще арбуз. То есть вы можете выбрать вообще сладенький, не сладенький арбуз и так далее. И уже не стучать по нему, не надрезать, по хвостикам не смотреть.
2: Ну вообще пропадает вот эта лотерея.
3: Ну тоже верно. Азартные люди, им не понравится.
4: А я желтый арбуз пробовала.
2: И как?
4: Прикольно.
3: Не-не-не, это сорт.
0: Каперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Рекорд. Реклама.
5: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
6: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L, турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
7: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
6: Минус 10. Минус 50. Скидки до 80% на сантехнику в дисконт-центре «Сантехлюкс». Идеально для дачи и дома. Заходите и выбирайте. Нижний Новгород, Мещерский бульвар, 7/2.
8: О, мама мия!
9: Ты была в Италии?
8: Лучше. Я была в ресторане «Мука». Просто белиссимо. Скрытая от глаз веранда на крыше. А какая там кухня? А авторский бар каждый непременно должен побывать. С семьей или друзьями. Забудьте о ритме города. Отдохните на уютной итальянской веранде ресторана «Мука». Ашарская, 36А.
10: Форма, рюкзак, пенал, тетради, краски, дневник, пластилин, картон.
11: Да, список школьных покупок длиннее зарплаты. Хорошо, что есть «Фианит Ломбард».
12: «Фианит Ломбард». Займы под залог техники, золота и многого другого. ООО «Фианит Ломбард». Ближе близкого. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. УГРН 102-740-37-67-368. 18+.
13: Утро в семье Драйвовых.
14: Пора вставать в школу.
13: Так он давно уже собран. В школу «Скорость» и «Академия» дети разбудят сами.
15: Набор уже открыт.
16: Погнали!
17: «Академия», «Картинг», «Школа», «Кафе», «Мойка». Для моей семьи. 28-28-800. Коминтерна 11, корпус 1.
18: Без возрастных ограничений.
19: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей в Чанган Центр BCR Печоры на Казанском шоссе. Предложение ограничено.
20: Стеклишь балкон? Тебе балкон! Скидки до 75% только до конца августа. 202-44-30.
21: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
6: 1000 автомобилей – одна шок-цена. Новый седан С-класса от 1 миллиона 490 тысяч рублей. Нижегородец на Комсомольской площади открыл новый формат. Не очередной автосалон, а настоящий город автомобилей, где в одном месте собраны свежие новинки и огромный выбор авто с пробегом. Честные цены и гарантия на каждый автомобиль. Успейте выбрать свой из тысячи без очередей и утомительного ожидания. Приезжайте на Комсомольскую площадь 2 в Нижегородец. Назовите промокод «Радио» и получите бонус при оформлении. Ждем вас каждый день.
7: Сроки акции и промокода до 31.08.2026. Реклама не оферта.
22: КМ «Тимирязевский». Для тех, кто выбирает осознанно перспективный район, закрытую территорию, а главное, квартиры с богатым ремонтом, мебелью и техникой. Есть сданные дома, ипотека, рассрочка и приятные цены. Звоните, договоримся. Каркас «Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
23: Пао «Сбербанк», ООО «СЗКМ Ситистрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Реклама. Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
1: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
2: Милый, собираем чемоданы.
3: Мы же только разобрали.
2: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
4: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
5: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
6: Два рамных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.

Йоу, на волнах, первый танцевальный, я Никита Бурягин, 13 час впереди у нас, и я с вами, конечно же, вплоть до нашего вечернего шоу. Представляете, до чего я докопался? В Южной Корее запустят реалити-шоу о любви людей и искусственного интеллекта. Участником проекта «Мой И-партнер», он так называется, «Мой И-партнер. Странный роман», если целиком произносить название этого шоу, станут телеведущие, комики, другие известные личности, ну, в общем, схема-то стандартная, но, оказывается, у каждого из них есть свой И-партнер, с которым они как-то строят отношения. И люди будут в онлайне это все наблюдать. Приз пока непонятен, неизвестен. Пока это только проект. Вроде говорят, как снимают. Ну, странно уже. Странно, до чего доводит этот искусственный интеллект. Мне он помогает только сообщения какие-то. На ошибки проверять мои текста. И как-то помогает в идеях чуть-чуть разогнать. А здесь прям уже дошли в Южной Корее до того, что полноценным партнером искусственный интеллект является, да? Вот эта история у них. Насколько вы дружите, не дружите с искусственным интеллектом, надеюсь, как я, надеюсь, не как в Южной Корее. В чат мобильного приложения рекорда мне отпишитесь. Пожалуйста, соберем некую свою такую статистику, а я о треках в этом часе расскажу. Оливер Хелданс, AEIOU.

Дальше. Мартин Гаррикс, Repeat It. Стартанем в этот час с трека Meet Me in the Dark в рекорд-миксе. И вы слушаете. Рекорд.

0: Мобильное приложение Рекорд Дэнс Радио. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Рекорд. Реклама.
1: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Миша, ты видел? В Нижегородце «Лада Гранта» от 680 тысяч рублей.
3: Серьезно? Так дешево?
2: Да, а еще у них высокая оценка автомобиля при обмене и дополнительное оборудование в подарок.
3: Тогда срочно выезжаем за новый «Лада» и в отпуск. Ждем вас в «Лада Нижегородец» на Сормовском повороте. Реклама не ответа.
4: Брусчатка, тротуарная плитка и бордюры от компании «Река». Собственное производство на немецком оборудовании. Широкий выбор форм, цветов и поверхностей. Ждем вас в нашем шоуруме на Гагарина 178Т. Сделала «Река», значит на века. река.nn.ru.
5: Третий час листаешь объявления. Сотни фото, но ни одного подходящего автомобиля. Хватит листать, пора забирать. Приезжай на локации «Агатарев пробег». Здесь большой выбор проверенных автомобилей ждет тебя. Выбирай, заводи, уезжай в тот же день. Закрой вкладку, открой новые возможности с «Агатарев пробег». Ларина 23Г, 8-831-2-6-0.
6: Агат. Покупай выгодно.
7: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
8: Тысяча автомобилей – одна шок-цена. Новый седан С-класса от 1 миллиона 490 тысяч рублей. Нижегородец на Комсомольской площади открыл новый формат. Не очередной автосалон, а настоящий город автомобилей, где в одном месте собраны свежие новинки и огромный выбор авто с пробегом. Честные цены и гарантия на каждый автомобиль. Успейте выбрать свой из тысячи без очередей и утомительного ожидания. Приезжайте на Комсомольскую площадь 2 в Нижегородец. Назовите промокод «Радио» и получите бонус при оформлении. Ждем вас каждый день.
9: Сроки акции и промокода до 31.08.2026. Реклама не оферта.
10: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
11: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
10: А сыновья ведь с неба не падают.
12: Я ваш сын.
10: Или падают.
13: Никакой ты ему не сын. Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
10: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20.00 для лиц старше 16 лет.
5: Третий час листаешь объявления, сотни фото, но ни одного подходящего автомобиля. Хватит листать, пора забирать. Приезжай на локации «Агатарев пробег». У нас правильный выбор проверенных автомобилей. В наличии более 2500 авто. Верный выбор – это когда есть выбор. И он за вами в «Агатарев пробег». Ларина 23Г, 8-831-2-6-0.
6: «Агат». Покупай выгодно.
14: Радио Рекорд представляет. Загородный отдых бывает разным. Бывает скучным, бывает праздным. Но всех активных и энергичных только в новинки тянет обычно. Спортивная деревня – новинки. Свадьбы, корпоративы, тимбилдинг, пейнтбол, лазертаг. А сертификат в новинки станет отличным подарком. 230-90-05. 0+.
0: Рекорд Дэнс Радио. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
15: Here's a party, got juice, got drunk. Hands in the air, don't move, now go. Bust it for me, shawty, drop it down low. Down to the floor, make it clap, make it roll. Here's a party, got juice, got drunk.

0: Рекорд. Новости.
1: Россия пока не получала конкретных предложений относительно новых встреч с американскими переговорщиками, заявила Мария Захарова. Сроки следующего контакта России и США по снятию раздражителей в двусторонних отношениях прорабатываются, отметила она в интервью «Известиям». Принц Гарри с супругой Меган Маркл и детьми планируют вернуться в Великобританию в этом месяце, пишет The Daily Telegraph. Они остановятся в частной резиденции, не относящейся к королевской семье, за пределами Лондона. Отмечается, что они не вернутся к исполнению королевских обязанностей согласно их решению, объявленному 6 лет назад. Вьетнам стал самым быстро растущим направлением по роумингу у россиян в первом полугодии этого года. Число абонентов выросло на 167-351% в зависимости от оператора. При этом роуминг в Эмиратах сократился примерно на 40%, а в Европе в среднем на 4%. Число поездок россиян во Вьетнам выросло в 2,8 раза, и направление по динамике опережает даже Таиланд. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама.
2: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит-сервис. Заменим бесплатно.
3: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
4: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
3: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.сети.слэби. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
6: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
7: Милый, собираем чемоданы.
8: Мы же только разобрали.
7: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
9: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
10: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
11: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Компании все чаще превращают работу в казино. Вместо понятных премий сотрудники получают случайные бонусы и рейтинги. Человек не знает, получит ли бонус сегодня. Для работодателей есть дополнительный плюс. На премиях можно экономить.
2: Дополнительный? По-моему, это главное единственное. В этом вообще весь смысл. Посмотреть на азарт идиотов-работников, которые работают за сюрприз. Они, вы знаете, думают, вот-вот, но прошло уже 3 года, а бонусом только довольное лицо начальства.
3: Когда начальник сыт и доволен.
2: А особенно, если он тебе еще и руку пожмет и похвалит. Тебе скажут, там, молодец, холодец, умница, разумница, талант, официант. А если, кстати, высшая степень похвалы, молодец, в попке огурец. Вот вообще за такое можно и во вторую смену бесплатно отпахать.
3: У, Санечка за испуг.
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде.
4: Рекорд. Реклама. Чем меньше вы тратите на топливо, тем больше можете потратить на путешествия. Новые гибриды Дипал – это сочетание мощности до 439 лошадиных сил и экономии. Ведь до 184 километров вы можете проехать на электротяге. Меньше расход бензина и впереди больше дорог. Приезжайте на тест-драйв в Чинган-центр «Автолига». Московское шоссе 302Г. Почувствуйте, как сочетаются адреналин и выгода. «Автолига».
5: Весна, шашлыки. Но я за рулем.
6: Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Вкус классики без алкоголя. Будь на одной волне с друзьями. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное от Суздальского пивовара. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чирикова. УГРН 13-233-50-263.
7: В Борском доме керамики найдется все для дома. Плитка, керамогранит, линолеум, ламинат, кварц-винил. А также огромный выбор мебели для ванных комнат. Тумбы, раковины, шкафы, пеналы на любой вкус и цвет. Качественные ванны, смесители, полотенцесушители, любые аксессуары. Город Бор, улица Крупской, 11.
8: ООО «Торговый дом Стройсервис». УГРН 112-524-6560.
9: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган-центр BCR Печоры на Казанском шоссе. Предложение ограничено.
10: Нужны окна или балкон? Звони «Волкон» 202-44-30.
11: 1000 автомобилей – одна шок-цена. Новый седан С-класса от 1 миллиона 490 тысяч рублей. Нижегородец на Комсомольской площади открыл новый формат. Не очередной автосалон, а настоящий город автомобилей, где в одном месте собраны свежие новинки и огромный выбор авто с пробегом. Честные цены и гарантия на каждый автомобиль. Успейте выбрать свой из 1000 без очередей и утомительного ожидания. Приезжайте на Комсомольскую площадь 2 в Нижегородец. Назовите промокод «Радио» и получите бонус при оформлении. Ждем вас каждый день.
12: Сроки акции и промокода до 31.08.2026. Реклама не оферта.
13: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
14: Все вокруг нас бежит. Облака, время и даже молоко может убежать. А ты?
15: Начни бегать правильно прямо сейчас с Академией бега Дмитрия Павлова. Тренировки в 4 районах города и онлайн. Персональные программы занятий от чемпиона России по бегу для тебя. Академия бега Дмитрия Павлова. 0+.
16: Аквапарк «Карибы» в Сормовском парке ждет вас! Бассейны, джакузи, волейбольная площадка. Температура воды 28 градусов. Теперь «Карибы» совсем рядом. Подробности на сайте sormovopark.ru.
17: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: покупок месяца.
1: JQJ6 отправиться в путешествие с близкими.
0: А Moda C5 добавить стиля.
1: JQJ7 впечатлить друзей.
0: А Moda и JQ выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Аленка в ассортименте от 75 до 87 граммов. 84 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
3: В ленте.
4: Вот это ухватил!
5: Ура! Купила! Мое!
6: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
7: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру 12+.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время, это радиостанция «Рекорд», это мы, Кремов и Хрусталёва, стало быть, как всегда, вместе с тобой будем обсуждать самые разные, а то и внезапные новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталёв.
2: Да-да-да! Когда человек говорит, что деньги могут все, знайте, у него их нет и никогда не было, сказал не слишком известный публицист Эдгар Хоу. Но в этом вопросе он авторитетом явно не был, поскольку по нынешним меркам, по сравнению с нефтяными миллиардерами и IT-триллионерами, денег у него тоже было не очень. Так что это полная ерунда, тем более, если даже относительно небольшая зарплата может приводить нас из других районов сюда в эфир каждый вечер, где мы обсуждаем новости, как обычно, в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Плачущий эмодзи стал самым популярным смайликом в мире. Нью-Йорк Таймс со ссылкой на данные Google сообщает, что он обошел прежних лидеров – ржу до слез и лицо со слезами радости. Зумеры используют плачущий смайлик далеко не только из-за грусти. Им обозначают смех, умиление, неловкость или сильные эмоции. А ржу до слез все чаще считают устаревшим и кринжовым.
2: Кринжо, конечно. Ну, это естественно. Это потому что смеяться у зумеров просто не можно. Просто потому, что у них на смех уже нету сил. А плакать — это сейчас даже очень модно и молодежно. Вот как мы знаем, зумеры все время плачут, да?
1: Да, и, кстати, вот еще на то, что он стал кринжовым, сыграл тот фактор, что старшее поколение, разные там бумеры, отвечают зумерам все время «ржу до слез». Ну, знаешь, пап, дай денег там.
2: Старперское выражение.
1: «Ржу до слез», каких тебе денег, чего?
2: Да, да, да, так, да. А плакать — это сейчас как раз очень хайпово, как говорят. Нытье — вот этот тренд. Знаете, какая-то нытье, слай. Сопли на стиле. И, конечно, эмодзи «ржу до слез» — это кринжово. Потому что не время ржать, время рыдать. Тем больше на ржаку уже нет сил. Поржал, и от этого приходится плакать, что все силы на ржач потратил. И, значит, понятно, что плачущий эмодзи стал самым популярным. Значит, и что там? Но это ладно. Это не самое. Это тут все понятно. Меня там пугает немножко другое. Там было сказано, что, значит, зумеры используют плачущий там, да, эмодзи далеко не только из-за грусти. Им обозначают смех, умиление, неловкость и сильные эмоции. А плачущими эмодзи они обозначают смех и неловкость. Вы знаете, вот это уже для меня немножко вот реально страшно. То есть я правильно понимаю, что они смех как бы обозначают слезами? То есть вот это вот важно понимать. Не смеются до слез, а ноют как бы вместо смеха.
1: Ну, да? Возможно, они еще что-нибудь обозначают этим плачущим эмодзи. То есть, по сути дела, все эмоции и реакции как бы. То есть, такой он стал для них универсальным.
2: Нет, подождите, давайте разберемся именно с этим. Значит, неловкость слезами. Это как? То есть как, там, у меня сегодня там... Заметил, ширинка была расстегнута, из него случайно торчал мой птенец. Вот неловко-то. И расплакался.
1: Ну, конечно, да? А кто от этого не расплачется, что он, когда заметил такой,
2: ну, я,
1: такой,
2: например,
1: казус такой?
2: А ярость они тоже слезами обозначают? Типа так разозлился на начальника, так захотел набить ему рожу, что расплакался у него на плече. Как, ярость тоже...
1: Сморкай своего пиджака.
2: Да? Какой для этого эмодзи?
1: Ну, как, да любой. Да, не знаю, там...
2: Вот это очень
1: цветочек
2: важно.
1: Цветочек какой-нибудь.
2: Потому что, я сейчас расплакался. Был бы зумером, расплакался бы от этого слова «цветочек». Значит, плачущий эмодзи обошел, что-то было лидеров прежних, там, ржу до слез, там, и что-то лицо со слезами радости. Окей, а как насчет вот другого эмодзи? Тут ничего не сказано. А как насчет эмодзи с какашками? Вот это вот знаменитая какашка с глазами. Он у зумеров как по популярности? И я, кстати, догадываюсь, что не очень. Потому что, смотрите, какашка же не плачет. А как так она не плачет? Глаза-то у какашки есть, а из глаз-то ничего не течет.
1: Но если ты какашка, никто и ничто не заставит тебя плакать. Как бы. Если реальное дерьмище.
2: Не, правильно. А зачем у нее глаза тогда? Нафига ей глаза, если она не плачет? Мы хотим зумер, чтобы из ховна лилось ручьем. Да, вы когда-нибудь вообще использовали плачущие эмодзи? Или да, какашку?
1: Слушайте, нет, я как. Нет, какашку я постоянно направо и налево.
2: Нет, я вижу, даже в туалете.
1: Пулемет, да, это как бы никаких проблем.
2: А как насчет эмодзи какашка?
1: Вот я про эмодзи какашка.
2: А вы про эмодзи?
1: Да,
2: ну и не только. Нет, вы плачущие эмодзи когда-нибудь использовали? Я лично никогда в жизни.
1: Да нет,
2: меня можно заставить использовать плачущие эмодзи только обманом. И, кстати, знаете, если я вдруг кому-то поставил рыдающий вот этот смайлик, это мошенник. Я только говно с глазами, все.
1: Ну, это ржу до слез. Порой даже в комплексе, и то, и другое. Чтобы окончательно добить оппонента.
2: Какашка?
1: Да. Какашка, ржу до слез. А это же всегда смешно, когда какашка.
2: Да?
1: С глазами.
2: Всегда?
1: Ну, Не, ну есть, конечно, такие ситуации жизненные,
2: да,
1: когда...
2: вот и я.
1: Когда плачущая ситуация. Какашка и плачу.
2: В общем, сложно. Очень непросто, потому что мы уверены, что вы там, по крайней мере, не зуммеры, не знали о том, что вот не плачущие эмодзи ржут до слез, это уже кринжово. Так вот, вопрос очень серьезный, поскольку мы уже давно эмоционально, по крайней мере, переехали из офлайна в онлайн, и все эмоции выражаем там. А выражаем с помощью чего? Правильно, с помощью эмодзи. Так вот, вопрос. Какие эмодзи, на твой взгляд, кринжовые? Хорошее слово кринжовые, да? Молодежное, да,
1: ну,
2: пока
1: такое
2: еще? Мне кажется, что нету более кринжового слова, чем слово кринжовое. Потому что это уже настолько не молодежно и не модно. Но мы давайте будем, как уже пожилые, использовать именно это слово. Так вот, какое эмодзи кринжовое? Да, вот какое эмодзи вот ты никогда в жизни не используешь, потому что это отстой. Или, может быть, ты не понимаешь,
1: да, что вот это...

0: шоу.
1: В Госдуме предложили считать бедными россиян с доходом до 45 тысяч рублей в месяц. Депутаты считают, что нынешний порог не отражает реальную ситуацию. В прошлом году прожиточный минимум составлял 16 903 рубля. И человек с доходом всего на 1 рубль выше уже не считался бедным. По мнению авторов инициативы, порог нужно поднять до 45 тысяч рублей. Именно такой доход они считают необходимым для нормальной жизни.
2: Для нормальной? Для нормальной это как у депутатов, что ли? Или у депутатов уже ненормальная, какая паранормальная?
3: Ну, у депутатов беспокойная и тревожная жизнь. Груз ответственности давит очень серьезный. Там, да, вот,
2: вам конечно. Не 45 тысяч, конечно. Ну и что они говорят, значит, депутаты, значит, непонятно, кстати, какие, да, говорят, что значит, в прошлом году прожиточный минимум составлял 16 903 рубля, и человек с доходом всего на 1 рубль выше уже не считался бедным. И, значит, и поэтому они подняли эту планку до 45 тысяч. А, то есть я не понял, а в случае с 45 тысячами это не так? То есть, смотрите, значит, 45 тысяч – это нормальная жизнь, а 39 тысяч и 99 рублей – это уже бедный, и это как бы не так, я не понимаю. Что,
3: да,
2: то есть, смотрите, 39 тысяч 99 рублей – это нормально или уже бедно?
3: Нет, это бедный, но это, к счастью, у меня хорошие новости, легко исправить. Если у тебя 39 999 рублей, ты можешь выйти на улицу и попросить милостыню. Тебе дадут рубль, и ты станешь нормальным.
2: Тут проще, да.
3: Ну, к магазину выйти к кому-нибудь, знаете, там,
2: это
3: дяденька, подайте там.
2: Да, всего-то один рубль отделяет тебя от этого. Что изменилось-то, я не понял. Какая разница, 16 или там в этом смысле, или 45? Где начинается бедная жизнь? А главное, что такое нормальное? Вот объясните мне, нормальное это как? Нормальное это типа нормалек, чики-пуки, или нормальное это сойдет с пивом? Знаете, с пивом потянет, да? То есть нормальное это вот что? Это комсы-комса или серединка наполовину?
3: Да, это такая трудноуловимая грань, такая типа там пу-пу-пу.
2: Вот, да. Вот есть такое выражение. Вот давайте будем с депутатами более конкретными. Мы же как бы, да, хотим, так сказать, по-научному это разобрать. Мы хотим, вот я хочу понять, что такое нормальная жизнь? Вот если уж говорить про выражение. Вот есть такое выражение, ну, понятно, по радио оно не слишком популярно, но я его сделаю популярным. Ну, в смысле, нормальным на радио. Есть такое выражение, всем известное, буй без соли доедает.
3: Уточнение, последний. Он не последний?
2: Нет, это нормально. Ну, смотрите, да, последний буй без соли доедает. Это что значит? Это значит, что живет плохо человек, бедно. А тогда вопрос, исходя из этого выражения. А нормально это как? Это значит, что он буй с солью доедает? Или он, например, скажем, доедает буй с аджикой?
3: С горчичкой можно там.
2: Горчички? А просто буй в сухомятку – это бедная жизнь,
3: это
2: да?
3: Очень бедно, да, без соли там, да.
2: Вот как нам с депутатами точно определить понятие «нормальная жизнь»? Нормальная – это как, два буя или только соль? Потому что, знаете, на 45 тысяч соль, конечно, можно купить, и даже на год можно. А вот с буями уже не купишь.
3: Ну, это как, ну, есть разные, может, есть оптовые закупки можно, там, знаете, там как-то вот такие... По пенсионному, там, знаете, там, ну, это как-то может выкрутиться. Ну, вам сказать, что нормально, 45. Ну, тут главный вопрос другой. Смотрите, депутаты предложили считать, как бы, вот такой-то прожиточный минимум ниже – это бедность. И что? Как бы, как, вот, что, какие действия после этого?
2: А,

0: секундочку, я тебе скажу, какие действия? Главное не действие, главное знать. Главное знание. Знание, что ты бедный. Да, вот теперь мы знаем, что вот это бедный. И может быть, тогда вот на бедных, как бы, может им раздать какие-то значки бедных.
1: А, то есть как-то вот регулировать. Есть,
0: да.
1: Может там, выдать бесплатно рванину какую-нибудь, там, знаете, там какие-то...
0: Лохмотья.
1: Лохмотья какие-нибудь.
0: Да, а, там, да, и кепку со словом «бедный». Да, конечно, ну, чтобы...
1: Сандали.
0: Что сандали?
1: Ну, сандали.
0: Это для бедных сейчас, да?
1: Ну, как бы, ну, что, да, зима же скоро.
0: Да, как бы, вот...
2: Вериги.
0: Чтобы знать. Это, вот, это понятно.
1: Сумму переметную.
0: Но это, правда, тоже денег стоит. Понимаешь, так вот всех на бедных не напасешь.

0: сегодня вечером на Рекорде. Радио-шоу «Час резидента». Эксклюзивные миксы главных артистов страны. Сегодня в эфире. Востребованный на мировой арене артист лейбла «Тиесто». Соавтор разрывного платинового хита «Belly Dancer». Бьор. В 11 вечера. «Час резидента». На Рекорде.
1: Рекорд. Реклама. Ощутите технологии будущего в Нижегородце. Только до конца августа Havail Jolion по специальной цене от 1 949 тысяч рублей. Современный дизайн, мощный двигатель и интеллектуальные системы безопасности. Гарантия выгодного предложения по трейд-ину. Предложение ограничено. Ждем вас в дилерском центре Havail Нижегородец на Сормовском повороте. Havail. Инновации для каждого. Реклама не афета.
2: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Россиянам ограничили выезд из страны из-за борщевика на собственных участках. В Пермском крае владельцы земли проигнорировали требования администрации уничтожить ядовитый сорняк, после чего дело дошло до суда, а приставы запретили им выезд за границу. Ограничение сработало. Собственники быстро зачистили участок от зарослей и запрет сняли.
2: Россиянам ограничили выезд из страны из-за борщевика? Это что, прецедент? То есть теперь так всегда, что ли, будет? Смотрите, раньше выезд из страны ограничили в основном алименщиком. А теперь как, борщевичником? То есть, получается, что значит, борщевик приравняли к алиментам, что ли?
3: Ну, к алиментам, к долгам, там, по, не знаю, по разным там непогашенным судимостям.
2: Борщевым. А почему им ограничили выезд из страны? Что это за мера наказания такая? Нет, это как бы я просто, может, что-то не знаю. То есть считается, что для тех, у кого на участке борщевик, самое страшное наказание — это не покидать родину, да?
3: Ну, одно из, да.
2: Нет, ну, это вообще, конечно, ну, так сказать, вообще считается самым страшным наказанием для многих россиян. Но почему для борщевичников-то? Или может быть, они поэтому как бы и текают за границу от борщевика? То есть так на участке все заросло борщевиком, что хоть в Монголию.
3: Да, тут пройдена точка невозврата, как бы уже ничего не поделаешь.
2: Только в Румынию.
3: Да, все так. Борщевик вытеснил меня за пределы родины.
2: А как называется этот вот тип эмиграции? Вот есть так называемая политическая эмиграция, а это как называется борщевическая эмиграция, да?
3: Ну вот не будет никакой эмиграции, их не выпускают пока борщевики.
2: Нет, пока, да, не слава богу, они нам здесь нужны, да?
3: Да, выкоси борщевики, вали на все четыре стороны.
2: Ну хорошо, а если ты на границе в аэропорту покажешь борщевик вырубленный? То есть, скажем, вот если ты сунешь его как бы в окошко пограничнику, вот, типа, вот загранпаспорт, вот там виза, а вот борщевик. Пропустят?
3: Ну, нет, не пропустят. Потому что, смотрите, тут широкое поле для мошенничества. Во-первых, для коррупции, конечно же, как и везде. А для мошенничества. То есть, а вдруг этот борщевик нарвал по трассе в аэропорт, а не на своем участке? То есть, а на участке остался.
2: Вот, и поэтому нужно что-то более серьезное. Вы абсолютно правы. Тогда, может быть, знаете, чтобы действительно вот этого всего ерунды этой нашей не было, может быть, тогда в загранпаспорте сразу делать фото с борщевиком. То есть, как бы смотришь вперед в объектив, и как бы лицо из кустов борщевика вырублено.
3: Ну, тоже не получается, как бы. Если, как бы, нужно видео. То есть, смотрите, борщевик чем опасен? Он жжется, падла, да? Собака такая. То есть, волдыри от него. Нужно видео, где ты полностью голый и босый бегаешь по своему участку. То есть, демонстрируя тем самым, что никакого борщевика нет, что вот безопасно.
2: Это в загранпаспорте,
3: ну,
2: да?
3: Ну, видосик,
2: конечно, небольшой. Да. А если ты бегаешь голый и босый, нужно говорить, что он жжется, а ты бегаешь голый и босый и весь в волдырях от борщевика.
3: Ну, тогда за комиссию засылать.
2: А если у тебя лицо как борщевик вообще?
3: Это как?
2: Что делать?
3: Ну, такое. Даже вы не очень похожи. Хотя что-то сходство есть.
2: Ну, это просто потому, что вы смотрите в зеркало. А посмотри, борщевик. Вот как, кстати, у меня лицо в этом смысле? Меня, вот как он... Вот у нас же, знаете, на самом деле у пограничников, в том числе уже, они выработали некоторые навыки, некоторые такие вторичные знаки сигнала, да, которые говорят о том, что там алименчик или нет, там он нервничает.
3: Паспорт?
2: Нет, нет, просто по поведению. Да?
3: Раньше, знаете, в правах как бы гаишники ставили какие-то пометки.
2: А можно понять, да, вот как выглядит такой злостный борщевичник?
3: Ну, не знаю, но если он действительно вот ситуацию запущен, то, конечно, его пригорает знатно там все, обжегся.
2: Буквально.
3: Так что аж в Армению.
2: Не в переносном смысле пригорает. Горит.
0: Крем

0: Крем-хруст-шоу.
1: Пожилые дамы из так называемого отряда Путина предложили запретить россиянам ездить в Европу. Активистки считают, что за границей русских мужчин могут калечить и превращать в женщин. Правда, поездки максимум на 3 дня бабули все-таки разрешили оставить. По их мнению, за такой короткий срок много вреда нанести не успеют.
2: То есть за 3 дня все-таки не успеют, да, превратить мужиков в женщин? А, нет, секунду. А тогда мы хотим знать, за сколько успеют. Мы хотим знать, вот сколько дней уже опасно. Это начиная с 4, как бы, да?
3: Не, ну я думаю, что 4 тоже еще туда-сюда. Знаете, там есть как бы там, да, есть варики, что все будет нормально, все обойдется. А вот уже неделя...
2: Нет, неделя, а с чего это? А что это такими широкими мазками? Вы что-то оптимистично, а я вот не уверен. То есть, если она говорит, что на 3 дня можно, они говорят, да, значит, на 4 уже может и нет. То есть, значит, давайте будем все-таки исходить из пессимистического сценария. То есть, что тебя в Европе превращают в женщину на 4-й день. Кстати, надо записать сейчас, на 4-й день. А, и, кстати, возможно, именно поэтому вот наш министр иностранных дел Лавров туда сейчас уже почти не ездит.
3: Не ездит.
2: Да? А вот зато, скажем, Филипп Киркоров...
3: А что?
2: Ну, он туда, по крайней мере, раньше он ездил туда надолго. А я, знаете, думаю, типа, что с ним не так? То есть уехал на гастролю там в Болгарию нормальным, а вернулся в перьях. Это там, может быть, его в пух и перья, как говорят бабушки, искалечили.
3: Ну, смотрите, как бы, в Болгарии он на гастроли никакие не ездит. Если ездит, то просто так. Ну, как, ну какие гастроли? Как, у них там своих Киркоровых хватает, как бы, я думаю.
2: Ну, куда?
3: Ну, какие? Ну, что?
2: А, ну, тогда зачем? Ну, не важно. Ну, просто... же его искалечили в перьях.
3: Ну, где-то... И, кстати, вот это важно про Болгарию. Вот смотрите, аж что мы считаем опасной Европой, токсичной, как бы? Вот Беларусь, прекрасная страна, но это Европа, да? Как бы, как,
2: ну, Россия. Хоть и по совсем восточной, ну, да.
3: Ну, скажем, да, если географически и технически, центральная, как бы. А восточная — это Россия.
2: Ну, нет, да,
3: ну,
2: да.
3: Ну, исторически, этом... конечно, восточная.
2: Хорошо,
3: но...
2: да, да, согласен. И поэтому что?
3: Вот в Беларусь можно ездить. Да, даже пожилые, да, хотя, пожилые дамы из отряда... Ну, слушайте, ну, там, я внимательно слежу за творчеством этого коллектива. Там не только пожилые дабы, там есть еще и вполне себе пожилые джентльмены. Да, их меньше.
2: И?
3: Ну, просто...
2: Ну, значит, они искалечены?
3: Нет, не искалечены. Вот эти
2: а вот сами эти дамы, они уверены, что они просто не результат того, что они когда-то съездили, да, в Европу?
3: Нет, Господь с вами.
2: Нет, я надеюсь, что нет.
3: Нормально, ну, они просто знают.
2: А как они русских-то мужчин калечат и превращают там в женщин? То есть, что именно там в Европе в этих происходит? То есть, приехал, ну, скажем, ну, давайте уже не будем далеко ходить, раз уж начали с Киркорова, чтобы 2 раза не вставать. То есть, приехал, скажем, Киркоров в Румынию. И на 4-й день раз, и что? Его искалечили, это что? Это типа пипиру ему, что ли, отрезали? Насильно?
3: Ну, нет, а как? Все страшнее. Возможно, все-таки придется вам встать с Киркорова. Второй раз. Смотрите. Точная цитата из первоисточника. Калечить и превращать женщин.
2: Ну.
3: Вот калечить, ну, я понимаю, можно оглоблей промежнок въехать.
2: Нет,
3: да?
2: Это одно...
3: А превращать — это уже магия черная какая-то.
2: Нет,
3: какое-то колдунство сильное.
2: Нет, вы не путайте. Это просто одно результат другого. Одно следствие другого. Искалечить, отрезать пипиру, тем самым превратив женщину. Но только, знаете, единственное, что Европа-то Европой, но в Таиланде вообще за такое деньги платят. А что не только про Европу? Или в Таиланде это не страшно, потому что там мужчин превращают в женщин добровольно.
3: Да, да, а тут без твоего ведома.
2: А тут по любви, конечно. Ну, окей, хорошо, ладно. Приехал ты в Европу, значит, на 4-й день тебя искалечили, отрезали пиписку. А зачем? Что дальше? То есть пиписку что? Взяли себе?
3: Оставили, конечно.
2: А тогда,
3: да,
2: извините, тогда это уже гоп-стоп. Это уже уличное ограбление.
3: А почему вы называете уличное? Может, это дома уютно все?
2: Ну, тогда это воровство.
3: На кухне там, да.
2: А и почему на 4-й день? А я именно, скажем, то есть 3 дня дают тебе, да? То есть присматриваются там, да? Если что, отрезать, да? На 4-й раз?
3: Ну, возможно, да.
2: Но при этом, знаете, они сказали же, важно тоже понимать, что на 3 дня можно, потому что много вреда нанести не успеют. То есть все-таки вред-то нанесут. Ну, то есть обхватят пол. Да, пол. На пол шишки.
3: Да, приедешь, пролечишься, подорожник приложишь.
2: А потом как? Значит, что дальше? Отрезали на и...
3: И что? И вот этот самый знаменитый суп из семи, европейский, из семи, как бы... Лабуб!
4: Реклама. Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
5: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
6: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
0: Бани бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
6: Уже не интересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
7: Милый, собираем чемоданы.
8: Мы же только разобрали.
7: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
9: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
10: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
11: Будь в прайме этим летом. Арбузы с кэшбэком 50% в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
12: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги ООО «Умритейл». Москва. ОГРН 118-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 21 по 22 августа 2026 года включительно.
13: Топ покупок месяца.
14: Амода C5. Добавить стиля.
15: Джейку J8 подчеркнуть свой статус.
16: Амода C7 собрать все взгляды.
17: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
18: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jayku.ru.
19: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Когда-то кто-то очень странный, очень малохольный решил, что радиослушатели — это не те, кто радио слушают, а радиослушатели — это те, кто на радио пишет. И с тех пор вы все пишете на радио. Ну, по крайней мере, вы, наши пишущие радиослушатели, написали сюда кучу всего, кое-что из этой кучи почитаем в эфир. Народные новости, чего там?
1: Ну, тут у нас была новость о том, что плачущие эмодзи, по данным Гугла, стал самым популярным смайликом в мире. Он обошел таких как лидеров, как ржу до слез или со слезами радости. И вот еще сегодня все в основном об эмодзи мы говорим. Какие ты используешь, какие не используешь, и считаешь, как будто просто не камильфо, как бы это делать. Уж извините за это слово. Может, какие-то случаи с эмодзи странные, непонятные какие-то там казусы какие-то. И вы знаете, у наших слушателей есть свой какой-то кодекс вот выработанный. То есть, что удивительно, ну что хорошо. Вот, например, такая история. У меня жесткая позиция по эмодзи суши, утки и волка. Ни при каких обстоятельствах их не использую. Хотя это часто бывает уместно, но мои принципы мне важнее.
0: Ну, конечно, это... Я вам скажу честно, я вот не такой принципиальный, как он. Ну, я не использую, видимо, интуитивно просто. Тоже. Я тоже, видимо, порядочный человек в душе. Вы когда последний раз использовали эмодзи утку вместе с суши?
1: Ну, а нужно взяться вместе, может, по отдельности. Утка, вот зачем эмодзи?
0: Утка, я вам скажу, это как раз более-менее понятно. Потому что утка, вот это единственное, что мне из этих трех понятно, потому что мне еще в детстве в больнице научили, что утка — это куда ты писаешь.
1: Ну, хорошо.
0: С уткой понятно. То есть же, да, куда это поставить?
1: Ну да, то есть медсестре своей посылать.
0: Да, а вот суши, я вот... суши сложнее, потому что вроде суши... В суши же не писаешь, да, совсем?
1: Нет, и волка тоже. Так что забейте. Еще не табу у наших слушателей. Яичко! Оно искушает и даже развращает. Нужно возрастное ограничение 25+ для яичка.
0: А что, на яичко можно смотреть только с 25?
1: И вот, кстати, странно, да, потому что имеется в виду просто куриное, вот обычное. Я не понял, что мы все...
0: А это неизвестно. Оно выглядит как куриное, а он имеет в виду не куриное? А может быть, он имеет в виду, да, петушиное. Вы можете доказать, что это не петушиное? А это уже как минимум, да это не 25, это запрещено для детей.
1: А вот еще про случаи с эмодзи. Мое почтение, КХ, стараюсь не использовать сердечко, так как мой друг Витя Кипяток ставит его на все мои сообщения вместо обычного большого пальца вверх. Теперь, когда ставлю сердечко девочкам, на всякий случай перепроверяю, мало ли. И вообще, как дела?
0: Я не понял, у этого чувака есть друг, который ему ставит на сообщение сердечко?
1: Ну, типа да, что он-то имеет туда, наверное, нет, что понравилось, ситуация двойственная.
0: Подожди секундочку. Друг или друг?
1: Наверное, надеемся, что дружище.
0: Ну, как не так?
1: Просто человек эмодзи неграмотный, не прошел курсы.
0: Или грамотный в эмодзи, но не друг, а близкий друг. Мне никто из мужиков никогда в жизни не ставил никаких сердечек.
1: Ну, а слава богу. В друзьях Вити Кипятка.
0: Вот! И тут у меня следующий вопрос. Если уж мы говорим про эмодзи. А есть ли эмодзи Кипятка? Вот потому что такой эмодзи мне действительно нужен. И надо хоть сказать, я кипятком прямо это. Вот.
1: Наверное, полистайте, возможно,
0: я вот не видел, нет, кипяток? Нет, вот
1: сейчас. Есть же эмодзи там чайника, например. Я предполагаю, я не знаю точно. Или кофейника, там что-то, да? Ну, а внутри кипяток.
0: А, там внутри в чайнике. Внутри,
1: да. Это чайник, а в чайнике Витя кипяток. Так. Вот пишет нам Змеелов Казанский. Здравствуйте, господа Кремович и Хрусталевич. Я зумер, мне 21 год. И я считаю, что выражение каких бы то ни было эмоций одним плачущим эмодзи есть самый что ни на есть кринж, который я всегда отвергал и не понимал. Это все пошло с Запада. Подбираются школьники у них. Ничего своего придумать не могут. Доедалы.
0: Доедало, кстати, хороший эмодзи. Нет, и слово хорошее, эмодзи нет такого, доедало. Ну, это с Запада, конечно. Я скажу, кто это пишет?
1: Змеелов Казанский. Змеелов Казанский. Он с умером 21 год.
0: Да, дорогой мой, я скажу тебе больше, ты, наверное, удивишься, но и сами эмодзи пошли с Запада. Как, собственно, и смартфоны, в которых ты их используешь. Да, с Западом в этом смысле проблемы. Смотрите, у нас от них интернет, смартфоны. У нас от этого Запада эмодзи эти проклятые. А помнишь, как мы жили хорошо до смартфона?
1: Вот,
0: и до всего.
1: Как жили. Вот нам человек напоминает. Какие нафиг эмодзи? Какие нафиг смайлики? Басурманская — это все чепуха. Вот в наше время были скобки. Направо скобка — улыбка, значит, много скобок направо. Ржач полный. Налево скобка — грусть. Восклицательный знак между точками – это...
0: Да, а две скобки – это бухой в скобку. Да, есть такая штука. И действительно так. Это касается тоже смартфонов. Но вот что значит в наше время? Я тебе скажу тоже по секрету. Второй секрет открою. Скобки есть до сих пор. Больше того, я ими тоже пользуюсь. Мне неженькие эмодзи. Мне достаточно, чтобы выразить любую эмоцию, ну, если уж недостаточно, собственно, написанных слов, да, мне достаточно двух скобок, восклицательный знак и вопросительный. Потому что со скобками ты все объяснил. Восклицательный знак, когда пинг у тебя, да? А вопросительный, он же кривой, да? То есть и в этом случае тоже можно.
1: Это режим ожидания, да? Или все сложно?
0: Да-да. А двоеточие нет. Троеточие, это когда... помните, да?
1: Ну, не, я уже забыл.
0: Так что зачем? Зачем им эти эмодзи? Объясните, я что, они реально не могут использовать это? Вы что предпочтете? Сделать какой-нибудь идиотский этот шаблонный вот этот смеющийся смайлик или наоборот плачущий? Или все-таки этот
1: скобку? Ну, этот, конечно, да, что-нибудь такое. А вот еще тоже есть такие у нас эмодзи-аскеты. Мне пофиг, я женщинам шлю только банан, баклажан и то ли сливу, то ли персик. Больше ничего.
0: Это он про эмодзи или про посылки?
1: А вот, ну да.
0: Кстати, хорошая история про посыл. Эмодзи, сейчас банан, слива. А слива есть, да, эмодзи? В какой случае слива?
1: То ли банан, то ли слива, то ли персик.
0: А слива в каком случае шлют?
1: Ну, типа, ты персик.
0: Я так и прислал слива. Ты, да, персика нет. Ты просто пер...

0: Крем-хруст-шоу.
1: На Чукотке у 58-летнего мужчины конфисковали три канистры, в которых он хранил алкоголь для перепродажи. По данным прокуратуры, в 2024 году мужчина скупил в магазине в поселке Проведение более 2000 бутылок спиртного и собирался продать его в сельских поселениях. Алкоголь он хранил сразу в трех своих квартирах. Суд признал мужчину виновным в незаконном обороте алкоголя, оштрафовал на 2 миллиона рублей и конфисковал недвижимость, которую использовали для хранения товара.
2: Конфисковал три квартиры? Я думал, конфисковал три чума? У чукчи же чумы?
3: Ну, это поселок Проведения, какие-то центр цивилизации. Ничего, там пятиэтажки.
2: Ну, а может, квартиры типа чум, знаете, видовая. Ну, значит, что? Значит, 2000 бутылок спиртного у него конфисковали три квартиры? Это я что-то не понял. Это какой-то типа равноценный обмен по принципу талиона, типа око за око, зуб за зуб. То есть цена трех его квартир равна сумме 2000 бутылок водки, что?
3: Там вообще странно все. Смотрите, у него и водочку забрали.
2: Нет, просто посмотрите квартиры.
3: И штраф 2 миллиона. И квартиры еще отжали.
2: Да, то есть еще раз, за 2000 бутылок водки... Ну, хорошо, ладно, на Чукотке квартира, наверное, так и стоит, как 2000 бутылок водки, да? Ну, точно не дороже.
3: Ну, там недорогая недвижимость, я присматриваюсь.
2: Объясните мне, по какой... Или к недвижимости, или к 2000, а не к 2000 ли бутылок. Господин Крем, объясните другое мне, по какому закону, по какой вообще логике жизни у него забрали три квартиры? Окей, значит, он хранил там у себя алкоголь для перепродажи. А что, у нас за это квартиры конфисковывают? И почему сразу три там, да? Ну ладно бы одну там.
3: Хранил три и забрали. Хранил бы в пяти квартирах. Или в десяти, вот столько бы и забрали.
2: Это что, на Чукотке такие законы? Причем там же было сказано, собирался продавать в сельских поселениях. Собирался. То есть даже не продавал. То есть на Чукотке такой суровый закон, что даже за то, что собирался что-то продавать, занимаются три квартиры.
3: Возможно, его еще и выпороли и заклеймили.
2: А, ну это об этом здесь не сказано.
3: Это сказано, что чтобы не нервировать.
2: То есть отобрали квартиру, а машину, то есть оленя, у него тоже забрали?
3: Ну, об этом тоже не сказано. И тут странная история. Смотрите, хранил в трех квартирах 2000 бутылок водки. Я представил себе, ну, на одной кухне можно разместить их там. Ну, просто вот 2000. Это не 2 миллиона.
2: Ну, уж квартиры маленькие, поэтому это... Ну, квартирки там такие, знаете, студия чукотская, типа ЧУМ, чисто под 2000 бутылок максимум. Причем в каждой, чтобы по сколько?
3: По
2: чуть-чуть, да. Ну, окей. Я просто не очень другое понял. Значит, по данным прокуратуры, там было сказано, значит, мужчина скупил в магазине в этом поселке, значит, более 2000 бутылок спиртного. А вот это я не очень понял. А он сразу эти 2000 бутылок купил? Типа, там, да, пришел в магазин, там, мне, однако, водка нужна, да, побольше. У меня именины. Там, сколько вам? Да, ну, бутылок 1002, да?
3: Не, ну, постепенно, как курочка по зернышку, я думал, может, год как бы скупал.
2: А почему... Зачем ему их перепродавать? А почему бы тем, кому он перепродавал, их в магазине не купить?
3: В каком магазине? Отдаленные поселки. Там вообще ничего нет. Там просто такой белый медведь и все.
2: Так, по его схеме приехать в магазин? Нет, никак? Ну, или у чукчик с рук надежнее? У меня магазин, однако, обманет, а чукчи нет. Ну, хорошо. И теперь, значит, что у чукчи нет ни спиртного, ни квартиры. Слушай, они бы хоть бы ему водку оставили, как компенсацию. Потому что если выпить 2000 бутылок, то и квартира не так страшна.
3: Кстати, да, действительно, смотрите, в тюрьму его не посадили, то бишь, чтобы на полное удовольствие они взяли там, да? Где там тепло, кормят, макароны дают там, да? А он остался на улице, на Чукотке.
2: Без водки.
3: Да, без водки, без квартир, без денег, 2 миллиона штрафа. Он замерзнет же, зима скоро. Ну, спасать
2: что-то,
3: чела надо.
2: Что-то бы отдали, растерли бы его. Хоть одну бутылку водки оставили, что на голое тело наоборот.
4: Привет, это диджей Балдин. Сегодня вечером встречаем.

0: Не пропустите Радио Рейв в колбасный цех. Слушайте сегодня с 9 вечера на Радио Рекорд.
1: Рекорд. Реклама. Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
2: Закрой глаза и представь теплые руки мастера, которые снимают напряжение. Аромат тропических масел обволакивает и успокаивает. А каждая клеточка тела наполняется энергией. Это не мечта, это твой Тай. Многовековые традиции тайского и балийского спа прямо в центре города. Погрузись в тишину и спокойствие. Запишись прямо сейчас. Улица Белинского, 83. Твой Тай. Там, где рождается гармония.
1: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Хруст-шоу.
1: Урологи предупредили, что слишком агрессивная мастурбация может навредить мужскому интимному здоровью. По словам специалистов, риск повышается при сильном и повторяющемся трении без смазки, особенно если во время эрекции половой член сгибается или подвергается сильному давлению. Врачи связывают такие травмы с повышенным риском болезни пирони, которая может привести к боли, искривлению и проблемами с эрекцией.
2: Пирони? Да какая там пирони? Если реально, как они говорят, слишком агрессивно мастурбировать, так какая пирони? Он может загореться. Это уже не пирони, это уже пиротехника. Это уже член петарда. Пирони. Это пиромания. Это не одно и то же, кстати.
3: Нет, это Франсуа Пирони, довольно там известно, первый открыл эту историю.
2: Какую? Мастурбацию?
3: Нет, экстремальную.
2: Я, кстати, не знаю, кто первый ее открыл. Значит, и пирони... Нет, просто, значит, объясните мне. Эта новость просто как мешком, точнее, этим... Как будто пирони, как обухом по голове. Урологи, значит, предупреждают, что слишком агрессивная мастурбация может навредить мужскому интимному здоровью. А скажите мне, я вот просто до сих пор как бы, ну, не знал, а это нужно нам всем знать. А агрессивная мастурбация, это вообще как? Вот знаете, есть анекдот, Буратино дрочил и сгорел. Это агрессивная? Пиротехническая такая?
3: Да нет, да? Просто у Буратино были такие как бы факторы, то есть то что он деревянный, как бы, знаете, такие.
2: Окей, агрессивная.
3: Он в зоне риска.
2: Как агрессивная? Это с яростью, это двумя руками, да, это когда ты
3: присядку.
2: Да, когда просишь соседей помочь, да, как?
3: Что с это? Яростью, так, будьте вы прокляты, сдохните, гниды, твари, я вас всех как бы вертел там, ах, наш собака там, ты сутулая, да ну тебя нафиг.
2: А вы знаете, вы знаете, что такое агрессивная мастурбация, убедили, я понял, окей, ну окей, по словам специалистов, специалист по мастурбации звучит, конечно, красиво, да?
3: Так урологи же.
2: Да, а специалист по мастурбации, это типа квалифицированный, это типа перворазрядник, да, по мастурбации?
3: Ну да, достойный продолжатель дела Франсуа Пирони.
2: Значит, риск повышается при сильном и повторяющемся трении без смазки. А, ну слушайте, ну тогда все-таки речь идет о риске загореться. То есть надо смазывать, чтобы из-за трения не спалить к чертям дом. И, кстати, возможно, нужны огнетушители рядом, как бы держать. Особенно, как было сказано, что-то мне сказали, если во время эрекции половой член... Слушайте, а вот дальше, да, там тяжело. Особенно, если половой член загибается или подвергается сильному давлению. Слушайте, я вот всегда думал, что вот я живу долго и знаю много. Что вот я прожил... интересную жизнь.
3: Многое попробовал, да?
2: Да, но теперь я понимаю, что все было зря. Потому что я ничего не знаю. Объясните мне, зачем? Зачем они сгибают и подвергают давлению половой член? Это точно мастурбация, а не драка с членом.
3: Ну, есть такие, знаете, увлекающиеся натуры. Есть такие максималисты такие. В жизни все привыкли доделывать до конца. И в том числе, как бы.
2: Нет, пройдите. Я хочу просто выяснить. Это, уверен, что это то, о чем они говорят, что это мастурбация. А это невольная борьба со своим половым органом. Зачем они его сгибают? Это что, захват болевой, удушающий? Зачем они душат член? Послушайте, может быть, это вообще никакая не мастурбация. Может быть, это смертоубийство. И, может быть, нужно в таких случаях полицию вызывать?
3: Да, но, в общем-то, не борьба, скорее, фехтование. Можно на шпагах.
2: Вот это другая! Нет, когда он душит и сгибает. Чтобы, знаете, чтобы он члену голову не оторвал. Головку. Чтобы не свернул ее. Что делать? Куда звонить?
3: Пожалуй, я сегодня ночью не засну. После всех этих историй не смогу. Бессонница будет, ворочаться буду.
2: Да, это страшно, конечно.
0: Ужас. Крем-хруст-шоу.

0: Хруст Шоу.
1: Вода из офисных кулеров может вызывать диарею и проблемы с желудком. Врачи предупреждают, что внутри резервуаров при плохом уходе могут размножаться бактерии и плесень. Даже небольшое снижение иммунитета может увеличить риск серьезного отравления. Особенно осторожным с такой водой советуют быть детям и пожилым людям.
2: Детям и пожилым людям? А что пожилые и дети делают в офисах? А что, бабушки с внуками приходят напиться из кулера на халяву?
3: Или что? Ну, нет, есть офисы, где есть и пожилые, и дети. Вот, например, Радиорекорд. Пожилой, кто-то совсем дети.
2: А, вы видите, там Виолетта Юшкина и мы. Ну, Рекорд, да, с Рекордом понятно. А что? Ведь они же сказали, вода из офисных кулеров именно, да? То есть может вызывать диарею. А что пожилых и детей-то тогда?
3: Ну, смотрите, пожилой гендиректор, как бы, да? А дети — это его внук-курьер.
2: А, ну, окей. Ну, у нас в офисах, как бы, да, ну, ладно, с нашим разобрались. Ну, окей, а почему именно вода из офисных кулеров может вызывать диарею? Это, как бы, это именно офисные кулеры поносные такие. И там же было сказано, значит, что внутри резервуаров при плохом уходе могут размножаться бактерии и плесень. Резервуары — это вот эти бидоны, что ли?
3: Нет, бидоны — это бидоны. На что этот бидон ставится? Емкость.
2: Окей, тогда скажите, значит, а кто тогда в офисах должен за ними ухаживать? Вот, да, за вот этими, как они называются?
3: Ну, какой-то инженер технический какой-нибудь, директор.
2: А как вообще они называются? Так называются резервуары?
3: Ну, наверное, как-то у них есть куда-то звание.
2: Сливной
3: бачок.
2: Вот эти вот сливи. Которые
3: где, вот, где вот эти два слива, горячие и холодные?
2: Кто у нас ухаживает за бидонами?
3: Ну, если я скажу, что МС Жан, вы же не поверите, потому что это неправда. Или Балдин.
2: Никто!
3: Никто, да.
2: Ну, кстати, вот поэтому вот диарея. Кстати, кажется, сегодня совсем
3: плохо, да?
2: Плохо ухаживали. Да, я сейчас я сбегаю.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: 20 часов 57 минут. Кремов уже привстал, надел свои черные носки под черные туфли, собрался уходить, но нет, господин Кремов. 3 минуты, читаем сообщение «Чего там».
1: Ну вот по поводу проблем использования эмодзи. Вот Макс Обыковенный пишет. Он задает вопрос, загадку. Здравствуйте, уважаемые Крем и Хруст. А угадайте-ка, что обозначают вот эти эмодзи? Пришла это на 2 эмодзи. Один такой указательный, кисть с указательным пальцем вперед, а второй, когда вот типа другая кисть, окей. И они напротив друг друга. То есть вот палочка и такой колено. Вот такое вот. Что обозначает?
0: Ну, по-моему, очевидно. Вот
1: там хорошо.
0: Указатель, нет, нет, конечно.
1: Вот там хорошо, там
0: нет,
1: окей.
0: Тут, понимаешь, чувак, тут, конечно, зависит многое от того, какому поколению ты принадлежишь. Я догадываюсь, что кто-то в каком-то поколении может воспринимать это как указатель, да?
1: Но, вот, на что-то хорошее, на окей.
0: Конечно, да? На хорошее,
1: там,
0: да.
1: Там ништяк. Там,
0: но мы
1: там огонь.
0: Более старшее поколение. Я вот, например, в этом... Вот я даже вижу по глазам, что вы в этом видите хороший знак.
1: Конечно,
0: да?
1: Ну да, разумеется. Я всегда в солнце вижу во всем хорошее. Я хороший человек. Меня окружают хорошие люди.
0: А когда палец входит в дырку, то это разве плохо?
1: Это для хорошего человека. Нет, для плохого человека это хорошо.
0: Хорошо, а для хорошего...
1: Это...
0: Да, ну тут тоже важен, кстати, контекст. Ведь я просто думаю, вот в каком случае можно прислать? Вот если, например, в тюрьме получишь такое
1: сообщение. Ну вот это да, с воли. Или наоборот. И подпись, скоро ухожу по УДО.
0: Слушайте, а почему действительно нет вот нормального, просто такого человеческого эмодзи без всего этого? Чтобы надо, знаете, там правой там, рукой левое ухо что-то изобретать. Там, палец, окей. Почему сразу не сделать вот это эмодзи, чтобы вот...
1: Для этого есть фотки и даже гифки. С натуры, да. Да, можно прислать, да, гифку.
0: А что там на ней?
1: А все, понятно. Все, не разжевывать не нужно.
0: То есть не нужен палец, да? А так, по бедности, да, когда денег нет, бюджетно, это палец и окей. Кстати, есть повод его сейчас отправить. Потому что, согласитесь, что вот в этот момент нашей программы это уместное.
1: Да, конечно, уже говорят.
0: Пора. Пора. Все, товарищи, или не все, если вы заходите и подписываетесь на мой телеграм-канал, он называется «Смотрите, кто заговорил», а так тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: На вас также тьфу,
0: господин Кремов. Вас, уважаемые радиослушатели, пока.
2: Все подкасты Крем-Хруст-шоу без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении Рекорда и на радиорекорд.ру. Колбасный цех. На Рекорде.

0: Record. Реклама.
1: Ну что, все вещи поместились?
2: Конечно, это же кроссовер Чанган. С ним мы готовы к любым поездкам.
3: И сзади много места.
2: Кроссоверы Чанган в Автолига от 2 100 000 рублей. Ждем вас в Чанган-центр Автолига. Нижний Новгород, Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Не оферта. Банк-партнер Аутобанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Минус 10. Минус 50. Скидки до 80% на сантехнику в дисконт-центре «Сантехлюкс». Идеально для дачи и дома. Заходите и выбирайте. Нижний Новгород, Мещерский бульвар, 7/2.
5: «Мамма Мия» с 1 августа в Нижегородском цирке. Итальянский цирк, слоны и тигры, экзотические животные, клоуны, акробаты, Сара Грандиоза. Будет здорово! Билеты уже в продаже. 0+.
6: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей в Чанган-центр BCR Печоры на Казанском шоссе. Предложение ограничено.
7: КМ Тимирязевский. Для тех, кто выбирает осознанно перспективный район, закрытую территорию, а главное, квартиры с богатым ремонтом, мебелью и техникой. Есть сданные дома, ипотека, рассрочка и приятные цены. Звоните, договоримся. Каркас «Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк», ООО «СЗК МСИТИСТРОЙ». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Брусчатка, тротуарная плитка и бордюры от компании «Река». Собственное производство на немецком оборудовании. Широкий выбор форм, цветов и поверхностей. Ждем вас в нашем шоуруме. На Гагарина 178Т. Сделала «Река», значит на века. река.nn.ru.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
1: О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклая, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
4: Будь в прайме этим летом. Арбузы с кэшбэком 50% в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
1: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 118-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 21 по 22 августа 2026 года включительно.
5: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансы, свои возможности и риски.
6: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
7: Колбасный цех на рекорде.

сегодня нам 31 год. Да-да, ровно 31 год назад на частоте 106,3 FM в Санкт-Петербурге мы начали вещание. С тех пор прошло много всего интересного. И прямо сейчас я приглашаю вас в музыкальное путешествие. В нулевые годы. В то самое время, когда появились ваши любимые фестивали. Пиратская станция, трансмиссия и, разумеется, колбасный цех. В этом выпуске я собрал для вас ту самую музыку из той самой эпохи легендарных CD-дисков, миксов и компиляций «Радио Рекорд», которые сформировали вкус целого поколения. В том числе, кстати, и мой. Продолжаем погружаться дальше, у нас с вами еще 25 с лишним минут.

Друзья, отдельная информация для тех, кто живет в Москве или рядом. Завтра в столице состоится первая припати белой от Радио Рекорд.

0: Record. Реклама.
1: Чем меньше вы тратите на топливо, тем больше можете потратить на путешествия. Новые гибриды Дипал – это сочетание мощности до 439 лошадиных сил и экономии. Ведь до 184 километров вы можете проехать на электротяге. Меньше расход бензина и впереди больше дорог. Приезжайте на тест-драйв в Чинган-центр «Автолига». Московское шоссе 302Г. Почувствуйте, как сочетаются адреналин и выгода. Автолига.
2: Брусчатка, тротуарная плитка и бордюры от компании «Река». Собственное производство на немецком оборудовании. Широкий выбор форм, цветов и поверхностей. Ждем вас в нашем шоуруме на Гагарина 178Т. Сделала «Река», значит на века. река.nn.ru.
3: «Мамма Мия» с 1 августа в Нижегородском цирке. Итальянский цирк, слоны и тигры, экзотические животные, клоуны, акробаты, Сара Грандиоза. Будет здорово! Билеты уже в продаже. 0+.
4: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган Сиэт 75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Печоры на Казанском шоссе. Предложение ограничено.
5: КМ Тимирязевский. Для тех, кто выбирает осознанно перспективный район, закрытую территорию, а главное, квартиры с богатым ремонтом, мебелью и техникой. Есть сданные дома, ипотека, рассрочка и приятные цены. Звоните, договоримся. Каркас «Монолит» 420-5020. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Паузбербанк. ОСЗ КМ Ситистрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

0: Колбасный цех на рекорде.
1: Если у вас возник вопрос, почему прямо сейчас в эфире рекорда такие легендарные треки, ответ будет закономерным. Сегодня мы празднуем свой день рождения. День рождения Радио Рекорд. Сегодня нам 31 год, вы представляете? Именно поэтому сегодня в эфире легендарные треки Дэвида Гетты, Аксвелла, Токадиска. А прямо сейчас «By Now», «For Sale». Полный трек-лист, кстати, будет в телеграм-канале «Плейлисты Радио Рекорд». Обязательно!

Меня зовут Диджей Балдин. Радио Рекорд. С днем рождения. Спасибо за все, спасибо за детство. Спасибо за возможность творить. Спасибо за возможность быть частью этой истории. Спасибо всем вам огромное за то, что вы слушаете нас. Надеюсь, вы это делаете регулярно. Обязательно возвращайтесь на следующей неделе. В следующий четверг в 9 вечера будет новый выпуск шоу «Колбасный цех». Это был для меня особенный эфир. Это было погружение в детство. Это были самые приятные моменты, которые я испытывал неоднократно, слушая CD-диски, MP3-диски, лайв-трансляции. Особенно прикольно было найти эти треки в очень хорошем качестве, потому что, как вы помните, трансляции в нулевые или трансляции через радио, или некачественные MP3-файлы, и музыка превращалась в кашу. Но это было не важно абсолютно, потому что важна была та энергия, которую давал этот звук, эта музыка. Это было очень сильно и очень прикольно. И мы эту силу ощущаем вместе с вами спустя столько лет. Я бесконечно благодарен радиостанции и всем вам, друзья, за то, что вы проходите этот путь вместе с нами. Оставайтесь счастливыми, слушайте электронную музыку, новую, русскую, иностранную, всякую. Получайте от этого удовольствие. И услышимся с вами снова в эфире «Радио Рекорд». Главный

будете танцевать на импровизированных танцполах нашей радиовечеринки, зажигать со всей ответственностью и, конечно же, на максимум. Ну и, разумеется, превращать вашу домашнюю вечеринку в рекордную. Все это можно сделать здесь, вместе с нами, с нашей радиотусой «Рекорд Пати».

0: You'll never know. Record. Реклама. Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-0270.
2: Третий час листаешь объявления? Сотни фото, но ни одного подходящего автомобиля? Хватит листать, пора забирать. Приезжай на локации Агатера Пробег. Здесь большой выбор проверенных автомобилей ждет тебя. Выбирай, заводи, уезжай в тот же день. Закрой вкладку, открой новые возможности с Агатера Пробег. Московское шоссе, 105, 8-831-2-6-0.
3: Агат. Покупай выгодно.
4: Секвойя парк – один из самых больших веревочных парков в России. Невероятные эмоции и приключения на свежем воздухе. Испытай себя на трассах, от детских до самых экстремальных. Ждем вас. Секвойя парк – рядом с живописным экопарком «Маховые горы».
5: Весна, шашлыки. Эх, но я за рулем.
6: Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Вкус классики без алкоголя. Будь на одной волне с друзьями. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное от Суздальского пивовара. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чирикова. УГРН 13-233-5-0-263.

0: продли свое лето в аквапарке «Океанис».
1: Аквапарк «Океанис».
2: Что объединяет судоводителя и логиста, строителя и юриста, инженерные, информационные и экономические специальности? Волжский государственный университет водного транспорта. Бюджетные места, разнообразие специальностей и высокооплачиваемые профессии.
3: Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.
4: Максидом.
5: О, мама мия!
6: Ты была в Италии?
5: Лучше. Я была в ресторане «Мука». Просто белиссимо. Скрытая от глаз веранда на крыше. А какая там кухня? А авторский бар каждый непременно должен побывать. С семьей или друзьями. Забудьте о ритме города. Отдохните на уютной итальянской веранде ресторана «Мука». Ашарская, 36А.
7: Третий час листаешь объявления, сотни фото, но ни одного подходящего автомобиля. Хватит листать, пора забирать. Приезжай на локации Агата РФ Пробег. У нас правильный выбор проверенных автомобилей. В наличии более 2500 авто. Верный выбор – это когда есть выбор. И он за вами в Агата РФ Пробег. Деревня Афонина, улица Магистральная, 137Б. 8-831-260.
8: Агат. Покупай выгодно.
9: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242. 109. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 520-11-42. Для слушателей старше 16 лет.

0: До финала сегодняшнего эпизода Рекорд Пати, а значит, стоит позаботиться о том, чем занять себя далее. Ну, во-первых, мобильное приложение Рекорда, во-вторых, сайт radiorecord.ru, в-третьих, у нас есть прямой эфир Радио Рекорд, где через полчасика будет час резидента и классный гость, с которым мы еще поболтаем, послушаем его часовой сет. В общем, увидимся и круто проведем время в рамках часа резидента. Прямо сейчас, еще 30 минут, я предлагаю потанцевать здесь, на импровизированных танцполах нашей радиовечеринки. Рекорд Пати.
1: Рекорд.

0: радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Планируете свадебный банкет в ресторане «Грузинские истории»? Большой розыгрыш. Главный приз – 100 тысяч рублей на тур в Грузию на двоих. Проведите банкет до конца сентября и участвуйте в розыгрыше.
3: Сроки акции с 15 мая по 30 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте «Грузинских историй». ООО «Кафе Групп», УГРН 115-165-305-616, Набережные Челны.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «МКК АЗ-68».
6: Миша, ты видел? В Нижегородце «Лада Гранта» от 680 тысяч рублей.
7: Серьезно? Так дешево?
6: Да. А еще у них высокая оценка автомобиля при обмене и дополнительное оборудование в подарок.
7: Тогда срочно выезжаем за новой «Лада» и в отпуск. Ждем вас в «Лада Нижегородец» на Сормовском повороте. Реклама не ответа.
8: Стеклишь балкон? Тебе балкон! Скидки до 75% только до конца августа. 202-44-30.
0: Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: is no chase. Mafia style, no blood, diamond life. Too tough, fast lane. That's enough, respect. No fluff, mafia star.
1: В финале сегодняшнего эпизода Рекорд Пати напоминаю вам про телеграм-канал, плейлисты Радио Рекорд. Там у нас музыкальный, танцевальный контент, записи свежие резидентов Рекорд Клаба и других тоже героев эфира, разумеется. Есть, конечно, у нас все это в телеграм-канале, плейлисты Радио Рекорд. Крем Хрусталев, фейкаперы, Виолетта Юшкина. Кто там еще у нас есть? Я из Рекорд Клаб Шоу, Рекорд Лизм, Женя Балдин, диджей Гвоздь, Леди Вакс. В общем, много-много персоналей и их шоу в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. Обязательно забегайте и подписывайтесь, если вдруг еще не подписаны. Далее по расписанию, друзья. Час резидента, новое шоу в гостях. Ну, расскажу, что ладно. В гостях у нас Бьор. Обязательно с ним поговорим. Если хотите задать ему вопросы, напишите ко мне в телеграм-канал Teamvox. Я уже создал специальный пост, так что можно будет что-то обсудить, поболтать и так далее. Все это в следующем часе. Ну, а шоу Рекорд Пати на сегодня закрыто. До завтра.

0: каждый четверг на рекорде. Час резидента. Эксклюзивные миксы главных EDM-артистов страны. Сегодня в эфире Бьёрн.
1: Салют, семья, это Тим Вокс, и вы слушаете «Час резидента» на Радио Рекорд. Сегодня у нас в гостях артист, который построил международную карьеру, выпуская музыку на крупнейших, не боюсь этого слова, EDM-лейблах, работая с мировыми звездами и выступая на крутых мировых фестах. Его имя Бьёрн. За его псевдонимом стоит простая философия «Bring your own rules», создавая музыку по своим правилам и не бояться выходить за рамки. И сегодня весь час его музыка, его эксклюзивный сет и три вопроса о карьере, успехе и собственных правилах, чтобы сильно не отвлекать от сегодняшнего сета. Добро пожаловать в час резидента. Скажи, пожалуйста, много ли ты своего материала сегодня приготовил в сете?
2: Привет, взаимно, и большой привет всем слушателям Радио Рекорд. Своего, конечно, будет много, иначе зачем я здесь? Сыграю уже несколько вышедших треков, предстоящий релиз, который выйдет на лейбле у Фишера, и один эксклюзивчик, который пока еще мало кто слышал. Плюс музыка, которая сейчас постоянно звучит в моих сетах. В общем, все как надо. Час будет плотный. Погнали!
1: Слушай, ну круто! Еще раз рад видеть часть резидента. На сегодня он твой. Жми плей.

0: Рекорд. Реклама.
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Планируете свадебный банкет в ресторане «Грузинские истории»? Большой розыгрыш. Главный приз – 100 тысяч рублей на тур в Грузию на двоих. Проведите банкет до конца сентября и участвуйте в розыгрыше.
3: Сроки акции с 15 мая по 30 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, ее правила, количество призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте «Грузинских историй». ООО «КФ Групп», УГРН 115-165-305-616, Набережные Челны.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.
5: Это довольно сильно меняет восприятие происходящего.
6: Друзья, кстати, обязательно пишите свои фидбэки, отзывы у меня в телеграм-канале Team Vox. Ну а дальше еще больше музыки от Бьор. Это час резидента. Бьор, жми!

0: час резидента.
1: В начале шоу мы говорили с тобой про эксклюзивный трек. Может быть, расскажешь о нем пару слов?
2: Да-да, обязательно. Трек называется «Disconnect». Выйдет он в сентябре, и в целом этой информации достаточно. Давайте лучше его послушаем прямо сейчас. Здесь Бьор. Вы слушаете мой новый трек «Disconnect» в шоу «Час резидента» на Радио Рекорд.

0: И сегодня у нас в гостях Бьор или Байор. За его плечами международные релизы, большие коллаборации, выступления на главных фестах электронной музыки. Ну а сейчас самое интересное, еще одна часть твоей музыкальной истории. Ведь главный принцип Bring Your Own Rules — это расшифровка, аббревиатура Бьор. Это я не для тебя, а для слушателей, чтобы им было понятно. Вот скажи, пожалуйста, какое правило музыкальной индустрии ты, может быть, сознательно нарушил или придумал свое, и именно это помогло тебе вырасти?
1: Мое главное правило, пожалуй, даже не совсем музыкальное, а больше человеческое. Мы с командой никогда не работаем с людьми, которым не доверяем, даже если предложение выглядит очень выгодным. Музыкальная индустрия бывает довольно жесткой, и, честно, здесь далеко не всегда самый короткий и удобный путь. И иногда из-за такой позиции я терял возможности и усложнял себе жизнь. Но для меня репутация и нормальные человеческие отношения важнее быстрой выгоды. В этом, наверное, и заключается мой «Bring Your Own Rules». Не принимать непорядочность только потому, что кто-то говорит, что так устроен бизнес.
0: Прямо сейчас, час резидента, продолжаем слушать сет Бьор. Погнали!

0: Рекорд. Реклама.
1: Ощутите технологии будущего в Нижегородце. Только до конца августа Havail Jolion по специальной цене от 1 миллиона 949 тысяч рублей. Современный дизайн, мощный двигатель и интеллектуальные системы безопасности. Гарантия выгодного предложения по трейд-ину. Предложение ограничено. Ждем вас в дилерском центре Havail Нижегородец на Сормовском повороте. Havail. Инновации для каждого. Реклама не оферта.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Это час резидента в эфире Бьёрн, ну и сейчас мы подобрались к твоему свежему треку «Body's Going Out», который выйдет завтра на лейбле Fisher & Catch & Release. Для тебя это еще один большой шаг и одновременно редкий прецедент для российского артиста и громкий повод для всех нас. Короче, принимай поздравления, а прямо сейчас в рамках час резидента эксклюзивный презент трека Бьёрн.
1: Йо, погнали слушать мой новый трек «Body's Going Out». Это час резидента здесь, Бьёрн, на волнах Радио Рекорд.

0: Ну и под финал сегодняшнего часа резидента на Радио Рекорд, друзья, напомню, что сегодня мы весь час вместе с вами слушали Бьора и слушали его сет, и разговаривали с ним. Спасибо тебе за этот, как всегда, по моему мнению, крутой сет, за честный разговор и за то, что принял приглашение в целом-то. Ну а теперь вам, рекордная семья, если зашел звук Бьора, обязательно ищите его на стримингах, следите за новыми релизами. Запись сегодняшнего шоу ищите в плейлистах Рекорда, в Телеграм, в группах Рекорда, в ВК и в Максе, и, разумеется, у меня в телеге Team Vox. Ну а мы встретимся с новым резидентом через неделю, в четверг, в 23.00 по московскому времени. Меня же, в свою очередь, зовут Team Vox. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженной батарейки и adios, amigos. Пока!
1: Спасибо за приглашение. Всегда рад быть на волне Радио Рекорд. И спасибо всем, кто провел этот час вместе с нами. Здесь был Бьор. Новая музыка уже близко. Услышимся в эфире и увидимся на танцполе. Всем пока!

0: каждый вечер на рекорде.
1: Актуальная клубная музыка.
0: Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты.
1: Прямо сейчас.
0: Леди Вакс.
2: What we're gonna do right here is go back. Way back.

0: Рекорд реклама.
1: На старт, внимание, школа! В спортмастере шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей. Бесплатная доставка с примеркой. ООО «Спортмастер». Город Москва. ОГРН 105-774-732-0278.
0: Рекорд Клуб. Леди Вакс.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Клаб. Пиратская станция. Главное драм-н-бейс-шоу России.

Diagnostics check in progress.

to travel through time, to change your past.

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Клаб. Пиратская станция. Главное драм-н-бейс-шоу России.

where we are going. You will like it. I promise you will be safe.